0: организации к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечены потребности в медицинской аппаратуре, в инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Губернатору Александру Гусеву на еженедельном оперативном совещании представили успешный опыт применения практик бережливого управления в работе комиссии по делам несовершеннолетних в Каширском районе. Глава муниципалитета Иван Пономарев рассказал, что внедрение бережливых технологий принесло результаты. Сократились сроки рассмотрения дел на 30%, снизилась административная нагрузка на ведущего специалиста комиссии за счет автоматизации рутинных процессов на 50%, улучшился контроль исполнения решений на 77%. Александр Гусев поддержал опыт бережливого управления в Каширском районе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета в Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, а также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Глава региона одобрил все идеи и планы детского омбудсмена. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.
1: Проверено времени.

0: томило, хватало всякого. На сердце был камень, он превратился в якорь. Из тех прокуренных подъездов аммиаковых я мечтаю зайти по лестнице Иакова, сказать Всевышнему: «Отец, я благодарю и радуюсь каждому прожитому мной декабрю». Мое бетонное небо стало бездонным и синим. Эта любовь делает меня сильным.
1: Ты слышишь крик, ты слышишь зов.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. И еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечены потребности в медицинской аппаратуре. В инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518. 17 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Губернатору Александру Гусеву на еженедельном оперативном совещании представили успешный опыт применения практик бережливого управления в работе комиссии по делам несовершеннолетних в Каширском районе. Глава муниципалитета Иван Пономарев рассказал, что внедрение бережливого

Шливых технологий принесло результаты. Сократились сроки рассмотрения дел на 30%, снизилась административная нагрузка на ведущего специалиста комиссии за счет автоматизации рутинных процессов на 50%, улучшился контроль исполнения решений на 77%. Александр Гусев поддержал опыт бережливого управления в Кашерском районе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского советов Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, а также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Глава региона одобрил все идеи и планы детского омбудсмена. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.

то, что дышит от имени тела, это только тень на горячем песке.

выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое

выжженная земля, ничего не растет. С миром один на один мы друг на друга глядим, у него в рукаве змея.

0: навсегда.
1: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает ни

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. И еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечены потребности в медицинской аппаратуре. В инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Губернатору Александру Гусеву на еженедельном оперативном совещании представили успешный опыт применения практик бережливого управления в работе комиссии по делам несовершеннолетних в Каширском районе. Глава муниципалитета Иван Пономарев рассказал, что внедрение бережливых технологий принесло результаты. Сократились сроки рассмотрения дел на 30%, снизилась административная нагрузка на ведущего специалиста комиссии за счет автоматизации рутинных процессов на 50%, улучшился контроль исполнения решений на 77%. Александр Гусев поддержал опыт бережливого управления в Каширском районе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского совета в Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, а также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Глава региона одобрил все идеи и планы детского омбудсмена. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерть считал.

Ставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с собою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки

0: сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.
1: Наше радио. Реклама на 107FM.
2: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
5: Так звучит наше.
6: Грустно с

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

собой, чтоб все бессмысленное стало объяснимо, чтобы роняла искра за моей спиной пожары ненависти, черное огниво. Мне нужен враг, чтоб можно было жить.

миллионом снарядов. Мне нужен враг, чтоб был таким, как я. Без жалости измученный подонок, бутылкам отбивающий края.

мгновений тополиный пух сожжет. Вдруг вспыхнувшая фейерверком ярость и ринуться на черт и черт в дурацких колпаках, чтоб зло расхохоталось. Начнет ржаветь в крови железо кулаков, на прочность пробы гранитных лиц упрямства. И выйдет злоба из безумия берегов, и ненависть воцарится пьянство. И глядя на того, кто падал в пустоту, забвение больного поражения —

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Михантьев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ по региону соответствует сезонному уровню. Общее количество заболевших ОРВИ с начала эпидсезона составило 20 тысяч человек, что на 21% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. Важно, чтобы и работодатели включились в выполнение этой задачи. Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них, собственно говоря, прямые финансовые потери, сказал губернатор. И еще о подготовке медицинских организаций к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева доложил министр здравоохранения области Игорь Банин. На сегодняшний день в регионе развернуто 983 инфекционных и 426 реанимационных коек. Кроме того, 1820 коек готовы к экстренному перепрофилированию при необходимости. Полностью обеспечены потребности в медицинской аппаратуре, в инфекционных и перепрофилированных стационарах работает 518. 17 аппаратов ИВЛ. Создан достаточный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Все госпитальные базы соответствуют стандартам оснащения в полном объеме. Губернатору Александру Гусеву на еженедельном оперативном совещании представили успешный опыт применения практик бережливого управления в работе комиссии по делам несовершеннолетних в Каширском районе. Глава муниципалитета Иван Пономарев рассказал, что внедрение бережливых технологий принесло результаты. Сократились сроки рассмотрения дел на 30%, снизилась административная нагрузка на ведущего специалиста комиссии за счет автоматизации рутинных процессов на 50%, улучшился контроль исполнения решений на 77%. Александр Гусев поддержал.

опыт бережливого управления в Каширском районе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной. Омбудсмен проинформировал главу региона о том, что 15 сентября прошло первое совместное заседание Координационного и попечительского советов Воронежского отделения Фонда защиты детей, председателем которого на общественных началах она является. Фонд сопровождает профилактику социального сиротства, призван работать на уменьшение числа детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения. На базе Фонда защиты детей планируется открыть центр семейной медиации, а также в планах открытия в Воронеже подросткового центра. Глава региона одобрил все идеи и планы детского омбудсмена. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости региона.

Этот город завернут, как в саван, в туман, и царит в нем безумье, порок и обман. Город мрачных трущоб, весь изглоданный злом, по ночам его мгла накрывает крылом. И в глазницы домов смотрит ночь, словно ворон. Этот город безукоризненно черен. Только толпы теней, только темзы свинец, этот город страшней, чем оживший мертвец. И в роскошных дворцах вечный холод и тлен, и часы мертвецам отбивает Биг Бен. Вы не бывали в Лондоне, сэр? Этот город безукоризненно сер.

0: сделано в России.
1: Это интересная история. Произошло ровно 150 лет назад. Я не буду спросить. Но до сих пор обдорожит воображение.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит «Наше».
10: «Наше радио».

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время.

Дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В своем обращении по случаю годовщины принятия исторического документа губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов подчеркнули, что общность русского мира – это не просто слова. Это наша многовековая история, единая культура и язык, близкие ценности. Попытки разорвать эту связь обречены на провал, потому что границы можно провести на карте, но невозможно в сердце. Первые лица региона отметили, взаимная поддержка, объединенные усилия и желание вместе идти вперед позволяют добиваться успехов и на фронтах спецопераций, и на строительных площадках новых территорий. А единство – это главная сила, которая обязательно приведет к окончательной победе. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецопераций, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалось важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и, вместе с тем, особый вклад в решение общих задач. В регионе начались поставки федеральной вакцины от гриппа. Об этом на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева сообщил министр здравоохранения области Игорь Банин. В настоящее время получено 302 тысячи доз, или 42% от подтвержденного к поставке объема. Идет оперативная выдача препаратов с уполномоченного склада. Игорь Банин подчеркнул, что вакцина-профилактика – это не просто защита от вирусной инфекции, а системный механизм снижения общей смертности населения. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. «Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них прямые финансовые потери», — сказал губернатор. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Температура воздуха днем около плюс 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели. После возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Он был разведен, как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, Яндекс.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Да и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В своем обращении по случаю годовщины принятия исторического документа губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов подчеркнули, что общность русского мира – это не просто слова. Это наша многовековая история, единая культура и язык, близкие ценности. Попытки разорвать эту связь обречены на провал, потому что границы можно провести на карте, но невозможно в сердце. Первые лица региона отметили, взаимная поддержка, объединенные усилия и желание вместе идти вперед позволяют добиваться успехов и на фронтах спецопераций, и на строительных площадках новых территорий. А единство – это главная сила, которая обязательно приведет к окончательной победе. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и, вместе с тем, особый вклад в решение общих задач. В регионе начались поставки федеральной вакцины от гриппа. Об этом на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева сообщил министр здравоохранения области Игорь Банин. В настоящее время получено 302 тысячи доз, или 42% от подтвержденного к поставке объема. Идет оперативная выдача препаратов с уполномоченного склада. Игорь Банин подчеркнул, что вакцина-профилактика – это не просто защита от вирусной инфекции, а системный механизм снижения общей смертности населения. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. «Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них прямые финансовые потери», — сказал губернатор. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Температура воздуха днем около плюс 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели. После возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
3: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Хватит стесняться. Я
7: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В своем обращении по случаю годовщины принятия исторического документа губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов подчеркнули, что общность русского мира – это не просто слова. Это наша многовековая история, единая культура и язык, близкие ценности. Попытки разорвать эту связь обречены на провал, потому что границы можно провести на карте, но невозможно в сердце. Первые лица региона отметили, взаимная поддержка, объединенные усилия и желание вместе идти вперед позволяют добиваться успехов и на фронтах спецопераций, и на строительных площадках новых территорий. А единство – это главная сила, которая обязательно приведет к окончательной победе. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и, вместе с тем, особый вклад в решение общих задач. В регионе начались поставки федеральной вакцины от гриппа. Об этом на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева сообщил министр здравоохранения области Игорь Банин. В настоящее время получено 302 тысячи доз, или 42% от подтвержденного к поставке объема. Идет оперативная выдача препаратов с уполномоченного склада. Игорь Банин подчеркнул, что вакцина-профилактика – это не просто защита от вирусной инфекции, а системный механизм снижения общей смертности населения. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. «Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них прямые финансовые потери», — сказал губернатор. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Температура воздуха днем около плюс 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели. После возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, главное набрать воздуха в рот, а я, вы знаете, его не набрал. И поэтому рот оказался без воздуха. 7 часов и 6 минут в столице, сегодня 30 сентября, сегодня среда. Доброе утро, мои веселые коллеги.
3: Доброе утро.
2: Да, сегодня синоптики нам, дорогие друзья, обещают до 17 градусов тепла, сейчас 4. В общем, достаточно прохладно на улице, поэтому одевайтесь теплее, ну и будет ясная погода. Как дела? Что у вас? Все хорошо? Прекрасно.
4: Я не выспался ночью, к сыну приехали друзья поздравлять его с днем рождения. У них есть традиция такая, вот в одну минуту первого поздравлять с днем рождения. Приехали толпой. И я вот сейчас тут Сашке за эфиром рассказывал, что сыну 21 год сегодня. И когда... Ну, я ждал, что ему исполнится 18 лет, и вот будут собираться его друзья, и папка будет выходить.
2: Рисовал себе картину.
4: Да, и присоединяться к молодежи. И вот вчера...
2: Рюмочно.
4: Вчера приехали, и никто не пьет. Я говорю, а где праздник-то? Там человек 17 или 15 их было, я даже не считал. Я спустился, значит, к ним, ну, вышел к ним. И...
2: Как планировал.
4: Как планировал, да. Ничего не происходит.
2: И у меня, знаете, был вопрос, ну, сейчас за эфиром, я говорю, Игорь, а что они тогда приехали?
4: Они каждый год друг к другу вот так мотаются.
2: Чего они приехали-то?
3: Но они тусили, что-то делали? Или как?
4: Сидели, чай пили с тортом, общались, спать мне не давали. Ну, в целом...
3: Ну, классно же. Да. Это же круто, что молодежь такая. Здорово.
4: Круто. Ну, у нас такого не было, да, вот вообще?
2: Я даже не знаю, что сказать на это.
4: Я всегда хотел заснуть, потому что считал, что вот в эту одну минуту первого, ну, как будто еще у тебя нет вот этого праздничного настроения. А когда ты просыпаешься именно в день рождения, и на тебя начинают все поздравлять, вот тогда у тебя наступил день рождения. А вот в одну минуту первого ты еще не лег спать, и тебя начинают уже поздравлять, ну...
2: Да, ты открываешь глаза в часов в 10, а у тебя уже на подушке, ну, все зависит, конечно, от возраста.
3: А тебя уже все поздравили.
2: А тебя уже тут подарок стоит, ну, такими вот фрагментами, я помню, как машина такая большая стояла.
4: У тебя тоже такого... А вот сейчас, скажи, у тебя есть... ощущение, потому что я люблю свой день рождения в целом.
3: Я тоже.
4: И, ну, вот в одну минуту первого как будто у меня еще нет вот ощущения, что у меня день рождения. Нужно проснуться в этот день, и тогда
2: ты... если ты не спишь, то у тебя есть ощущение. Тем более, если ты знаешь, что тебе приготовили подарки, ты думаешь, слушайте, ну давайте.
4: Но это же не Новый год.
2: Ну, не Новый год, но какая разница? Ну, в смысле,
4: вот, классическом.
3: Мне кажется, это какая-то молодежная, видимо, тенденция, потому что, например, друзья моего старшего сына тоже делают именно так. Они приезжают и поздравляют в одну минуту первого. Ну, младших нет пока, младших поздравляют тогда, когда мы приглашаем этих друзей. Вот, а старшего, да, вот все, как ты рассказываешь. А у меня, в свою очередь, я родилась без 5:12 ночи, и всегда именно вот в это время, без 5:12, пытается прорваться мама, мой лучший друг, но по телефону, подожди, правда. И мы открывали всегда бутылку шампанского.
4: А тебя записали как? Вот тебя записали на сутки...
3: Ну,
4: на...
3: Нет, вот 7-го я родилась. 7-го.
4: То есть 7-го родилась 23:55?
3: Да, и вот 7-го я и записана. Да, ну потому что маму спросили, кстати говоря, в роддоме, ну, когда записываем 7-го или 8-го. Она говорит, как 8-го? Говорит, еще же целых 5 минут было 7-е число. Что?
2: Ну я не могу тебе 7-го позвонить в 001. Ты еще не родилась, правильно?
3: Да, но я так понимаю, Кирилл еще не родился.
2: Мы сейчас про тебя говорим.
3: То есть
2: я должен прождать еще почти 12 часов.
3: Ну,
2: правильно?
3: Да.
2: Сутки.
3: Ну да.
4: А есть, кстати, традиция, да, когда поздравляют.
2: Ленка, я даже не знаю, что сказать.
4: Не просто в тот день, а именно в то время. То есть, вот как Саша говорит, там, условно, ты родился там в обед, и вот после обеда тебе начинают все поздравлять, ты уже родился в этот день. Есть такая традиция.
2: В общем, друзья, если родились в этот день, мы вас поздравляем с днем рождения.
4: Поздравляем.
2: Да, и ваших детей, если они родились, и Кирилла.
3: И ваших родителей.
2: Спасибо. Кирилла мы тоже поздравляем с днем рождения.
3: И папку, Гарри.
4: Спасибо, дорогие друзья.
3: С мамкой.
4: Мы начинаем, поехали. Если хотите пообщаться, наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107 FM. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут столица.
3: Новость есть.
2: Давайте.
3: Каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя. Около 16% россиян ежемесячно тратят на своих домашних животных больше денег, чем на себя. У большинства опрошенных личные расходы пока что остаются выше затрат на животное. Главной статьей расходов на домашних животных стала еда. В среднем владельцы тратят на корм 6100 рублей в месяц. На втором месте ветеринарные расходы и лекарства, в среднем 4900 в месяц. В пересчете на год расходы на обучение и коррекцию поведения составляет в среднем 4800, уход за питомцем 2200 в месяц, а на игрушки, аксессуары, переноски и лежанки уходит еще около 1100 рублей ежемесячно.
4: Mm-hmm. Все так?
3: Ну, нет, наверное, ну, сейчас это все, я про себя просто задумался. Но в целом, конечно, не дай бог заболеет кто-то, тут неважно, животное это...
2: Не, ну это как с машиной, да. Он начал ломаться, и вот у тебя он уносит бюджет.
3: А так, а в среднем, если... Да, если не ветеринар, ну нет, наверное.
4: Ну, у меня животных нет, только палочники, они обходятся мне, в общем, бесплатно, они едят листья. Ну,
3: ты покупала им листья.
4: Ну, это зимой, да, когда только-только они появились, я тогда. А сейчас я уже научилась сама проращивать желуди, и это вообще прекрасная тема.
2: Палочнику же не нужна ортопедическая лежанка.
4: В том-то и дело, говорю, что это, в общем, бесплатно.
2: Обучение, мы проходили обучение.
3: Я тоже проходил.
2: Сколько недель, я сейчас не помню. Ну, порядка 3 месяца мы проходили обучение. Вот, я вместе... Скорее всего, обучение было не собаки, а меня.
3: Вот, я... Это тоже важно для тех,
2: очень
3: кто
2: важно.
3: Заводит себе домашний
2: Это очень
3: живот.
2: Важно, и я благодарен, что потратил на это. Потратил 1070, наверное, около того. Вот.
3: А, такого. Ты вообще ходил в собачью школу?
2: Я в собачью вспомнил. Школу, да, ходил. Мы с капитаном ходили.
3: И, один раз даже совершенно второй год оставили.
4: Да, я помню.
2: Я просил скидку на следующий курс.
4: Собаку взяли, Сашу оставили.
2: Просил скидку на следующий курс, они мне не дали. Я думаю, ну идите вы вот тут.
4: Да.
2: Но школа была прикольной. Мне очень нравилось.
3: Друзья, согласны ли вы с утверждением, что каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя? Мы давайте исключим все-таки историю с ветеринарной вот темой.
2: Ну, да.
3: Там прививки, там профилактика, тут все понятно. Но если заболел питомец, то, конечно, там можно бесконечно
2: давать.
4: Да, ну, наверное, кошки-собаки главным образом, потому что, ну, пернаты,
3: слушай,
4: наверное, все-таки...
3: Думаю, что сейчас и экзотические животные у многих есть, и попугаев уверен лечит, и так далее. Ну, в целом,
4: здорово,
3: согласны
4: Александр.
3: Ли вы с утверждением, что каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя? Вот это сейчас к тем, у кого есть, будь здоров, Саш, питомцы. Считали ли вы, вот сколько тратите на себя и сколько на животное?
2: Да, игрушки, разные вкусняшки, это вообще...
3: Периодически же ролики в интернете попадаются, когда сидит красивый кот или кошка, и с таким вот очень красивым взглядом, но очень трогательным взглядом. И хозяин там за кадром отчитывает ее, что она дорого обходится. Там, вот, когда ты будешь скидываться на корм свой? Ну, это все в юмористической форме,
2: ну,
3: понятное
2: понятно.
3: Дело. Да, там, 6 тысяч рублей трачу на твой корм. И такие глаза растерянные, непонятные. Очень забавные ролики. Ну, давайте поговорим об этом. Посчитаем, если вы считали, сколько вам обходится ваш питомец или ваши питомцы, если их несколько. И согласны ли вы с тем, что вы входите в эти 16% россиян, которые тратят на животных больше, чем на себя?
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Алло, ну, как там с бизнесом?
13: Что? Вы кому звоните?
12: Твоему бизнесу звоню.
13: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты

0: Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
9: Мой шанс заработать денежек.
8: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
10: Это издевательство над звездами.
8: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
12: и Игорь Паньков.
11: Подъемники на нашем радио.
13: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов 36 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение.
14: Была новость, что каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя. И мы спросили, а как у вас?
13: Да, давайте.
14: В магазине встретила знакомую с полной тележкой кошачьего корма. На мою шутку, что они кошачьим кормом питаются, стала жаловаться, что дочь школьница подбирает всех котят, а те обустроились на чердаке. Она сама даже не знает, какое количество кошек у них проживает. Посочувствовал я ей, но кошечку брать отказалась.
13: Да, беда, конечно.
15: Я также бабушке с дедушкой по Копейску ездила по второму участку, собирала всех кошек и привозила.
14: У нас ох, коллега меня дед есть, гонял. Женя, которая собирает всех вот бездомных котят и кошек, которые к нам приходят на территорию офиса. Потом
13: и куда она?
14: Да, это сначала к ветеринару, а потом пристраивает.
15: Да, так и есть. Жень, тебе привет. Да, это, как говорится, только готов был разбогатеть, а тут корм у кошки закончился. 15-18 тысяч за 10 килограммов корма. Наполнитель, лежанки, игрушки. В принципе, все равно она недорого мне обходится.
14: У меня 9 собак. Я, конечно, не считал, но на них я, конечно, трачу больше, чем на себя. Плюс сейчас еще 8 щенков.
13: 17 собак.
14: А вы их разводите, заводчик,
15: ну, видимо,
14: или охотник?
16: Или что, 9 да. собак вам куда?
14: Ну, просто
15: на питомник,
14: интересно.
15: Наверное. И это частный же дом, наверное, или это в квартире?
14: У меня котик — это 3-5 тысяч рублей, а вот у друзей лошадка, а это 150 тысяч рублей в месяц. И это такая не спортивная лошадь, а так, хобби для дочки. Но все равно очень дорого, так что питомцы могут быть разные.
16: Да,
15: но лошадь быть. Это уже серьезно. Трачу на кошку плюс-минус 3 500 рублей в месяц. Это древесный наполнитель, корм сухой, влажный, среднего класса, новая игрушка раз в пару месяцев, уходовые средства для глаз, ушей, зубов, шерсти, витамины. Но это все долгоиграющее. В принципе, на бюджете незаметно.
14: На британца расходы в месяц. Говядина 2 килограмма, 2000 рублей. Жидкий корм, пакетик 30 штук, 3000 рублей. Сухой 3000, плюс расходы 6000. Примерно равна оплата продуктов на каждого члена семьи. А он несколько раз меньше каждого из нас.
16: Но это у вас в месяц уходит?
14: В месяц, да.
15: Да, в месяц. С детства хотела питомца. Лет в 20 мама разрешила взять котенка. Содержала сама и была в шоке, что нужно покупать гранулы для лотка. Постоянно дерево мое не любила. Другой стоил прилично дороже. Корм, игрушки. С врачами повезло, в основном профилактика была. Кошки уже нет по старости, но хочу собаку. И понимаю, что трат будет особенно много, когда щенки все грызут. Пока в раздумьях. Муж против. Но думаю, что через пару лет возьмем щеночка, когда сын подрастет.
16: Какие там траты, господи?
14: Две собаки.
16: Обувь убирайте, и все.
14: Французский бульдог и левретка. Не считая прививок, в среднем 17 тысяч в месяц. У француза эпилепсия, аллергия, поэтому еще специальный корм и таблетки.
16: Ну да.
15: А у меня немецкий дог и пудель. На двоих съедают около 10 тысяч в месяц. Не считаю, что это накладно.
16: Это даже странно, что дог так мало Малаешка. Съедает.
14: Мейн-кун и хаски. На еду уходит около 12 тысяч в месяц. Сильно не обременяет.
16: Угу.
15: Кошка-британец за месяц съедает 2 килограмма шеи и 2 килограмма желудков куриных. Всего на 300 рублей. И потом сама догоняется мышами. Живем в деревне.
16: Пойдем шлифанем.
14: У меня 2 кота и 2 кошки. В месяц уходит в районе 14 тысяч рублей. Еда плюс наполнитель. Муж визжит, а я говорю, знаешь что, ты меня с ними взял. Если что, у нас на еду уходит меньше.
16: Да.
14: 7.40 в Москве. Доброе утро. Почитаем еще ваше сообщение через несколько минут. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашим подсчетам.
11: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-7633. Возрастное ограничение 12+.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
14: и Игорь Паньков.
13: Подъемники на нашем радио.
15: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов 46 минут столица.
16: Кота Матерь пишет. 10 мур хвостов и одного гав хвоста.
15: Боже.
16: Да, траты — это нечто. Кота корм 10 килограмм плюс сухари в месяц, плюс вкусности, плюс наполнитель, мешок 20 кг. Собаки, каши с мясом, субпродукты, вкусняшки, игрушки, пакеты для уборки за ней, плюс когтерезки, пуходерки, чесалки, шампуньки, всему прайду. И это без ветеринарных заморочек. Денег улетает, ух, но слишком мы их любим, вот и прислуживаем. Таня, 40 лет, нам написала. А, Таня, ну все-таки сумма-то интересна. Вот какая выходит? Явно вы на животных тратите больше, чем на себя.
17: Ну, учитывая, что 11 вот хвостов в семье, конечно. Два волнистика, попугая, сухой корм, 1200 рублей в месяц. На лакомство около 600 в месяц.
15: А какие им лакомства еще?
17: Ну, попугайчикам тоже вот эти всякие, знаешь, такие палочки подвешивают в клетку с семечками там и прочими вещами. Такие
16: у меня приход по одежде для моего маленького пёселя. В месяц трачу около 100 тысяч. Муж кричит на меня, но я их честно сама зарабатываю, поэтому хочу и трачу. 100 тысяч на одежду. Сколько у него одежды там или у нее, у вашей собаки?
15: Я, конечно, не знаю, может быть, вы какую-то брендовую одежду покупаете, но даже самые хорошие, но вот больше 7 тысяч я не видел.
16: Не, ну ты можешь покупать, там вот поносил неделю, все, или там в одном, и, выбросил, и, том же, да? В одном и том же не выходишь.
17: Ну вот пуховичок у тебя, УКП, сколько стоит такая штука?
15: 1400-1500.
16: Ну, может быть, как...
17: Но ты же его тоже покупаешь один раз.
16: Как и с женскими нарядами. Не хочешь, чтобы у нее собака в одном и том же выходила гулять.
15: В этих же трусах.
16: Выходила гулять.
17: Всю неделю,
16: на
17: да?
16: площадку с друзьями.
15: Я просто, ну, вот вы говорите 100 тысяч в месяц. Вот, у нас дома стоит специальная гардеробная для собаки. там висят все его вот одежды. Ну, сейчас зима наступает, значит, рубашечки убираются, вешаются пуховики. Прошу, отнесись к этому с пониманием. Вот. И, ну, какие 100 тысяч рублей? Ну, о чем вы говорите?
17: Ну, я просто... Конечно, больше.
15: Просто, я понимаю, 100 тысяч ушло на это и все. Это я понимаю. Но каждый месяц, мне кажется, вы что-то... Это...
0: Я просто был свидетелем, когда Саша переезжал, и они делали себе... Шкаф. Гардеробную, да. И отдельно просили ребят, которые делают мебель, сделать собаке гардеробную.
15: Ну, удобно, когда... Короче, удобно, чтобы в куче все не валялось, не лежало и так далее. Там же лежат специальные отделения для мешочков.
17: Потому что у Танечки Сашины художественный вкус, и хочется, чтобы все было красиво.
0: Слушайте, но действительно, вот, судя по вашим сообщениям, каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя в месяц. И некоторые в разы больше, чем на себя.
8: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
18: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
19: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
20: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
21: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
22: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
23: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я эксперт!
24: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
25: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
26: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
27: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Отказ правого двигателя стал причиной возврата в аэропорт вылета самолета, летевшего из Благовещенска в Зею. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ранее в аэропорту Благовещенска рассказали, что борт следовал из Благовещенска в Зею и решением экипажа вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Начаты проверки. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Переговоры США и Ирана зашли в тупик. Встречи между представителями стран при посредничестве Катара не принесли результатов, сообщает Axios со ссылкой на источники. Американские чиновники заявили порталу, что возобновление боевых действий становится все более вероятным. Власти Катара предлагали странам компромисс – снятие американской военно-морской блокады в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Сначала источники нескольких американских СМИ в Белом доме заявляли, что переговоры прошли конструктивно и в позитивном ключе. Однако вскоре президент США Дональд Трамп заявил, что он ничего Ирану не предлагал. IT-гиганты США подписали соглашение с Трампом о контроле над ИИ. Об этом сообщил американский президент. «Они будут контролировать себя сами», — сказал Трамп. Документ, который получил название «Соглашение Белого дома по суперинтеллекту», представляет собой декларацию о совместных обязательствах по обеспечению безопасности разработок в сфере ИИ. Разработчики обязались контролировать возможности моделей при обучении, защищать свои системы от несанкционированного доступа и привлекать независимых аудиторов. Кроме того, компании договорились создать специальные внутренние команды и комитеты при советах директоров для устранения любых выявленных уязвимостей. Соглашение пока не имеет юридической силы. В Минтрансе поддерживают предлагаемые изменения законодательства о наказаниях для авиадебоширов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства. Он подчеркнул, что поправки направлены на повышение уровня безопасности и комфорта путешественников. Инициатива предполагает расширение оснований, по которым авиакомпании смогут включать пассажиров в реестр нарушителей и в одностороннем порядке отказывать им в перевозке. Если Госдума одобрит предложение, авиаперевозчики смогут отказывать гражданам, ранее совершившим на борту российской авиакомпании мелкое хулиганство. Писатель Александр Цыпкин на примере сериала «Полдень» по произведениям Стругацких рассказал спецкору НСН, почему эти авторы в последнее время приобретают новую популярность.
3: Хочется молодому поколению смотреть современную картинку, современные образы. И любые хорошие фильмы нужно раз в 10 лет или 20 лет переснимать, а книги переэкранизировать. Мало хорошего материала, Стругацкие писали на все времена. Плюс окружающая действительность тоже имеет свои краски, в рамках которых Стругацкие смотрятся особенно актуально.
2: Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бо, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 30 сентября, сегодня среда. До 16-17 градусов тепла обещают нам синоптики, ясную погоду.
3: Давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. 30-й правильный ответ сегодня принимаем. Вы знаете, несмотря на то, что тут нужно подсказать, фильм наш... Я вот его не смотрел.
4: И я не смотрела.
2: Советский фильм. Советский это, знаете, фильм, да. Из разряда там Петровых и Васечкиных, вот когда про школу. Все, больше ничего говорить не буду.
4: Но фильм наш и старый.
2: 82-го года.
4: Чудесный приз у нас сегодня, друзья. Посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башня изнутри». И специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо на двух». Человек 9 октября в 19:00.
3: Прекрасный, шикарный приз. И давайте послушаем фрагмент.
5: Хочешь анекдот?
4: Нет.
5: Приходит Вовочка из школы домой, а ему дед и говорит: да у тебя по истории 4, а у меня все время 5 была. А Вовочка отвечает: дед, ведь когда ты учился, история короче была. Смешно?
4: Нет. У тебя неприятности?
5: Ну их всех. Все воспитывают. Здесь воспитывают, дома воспитывают. Вот недавно на улице. Вот такой шкет подошел. Нехорошо свистеть. Денег на мороженое не дадут.
4: Но свистеть же действительно неприлично.
5: Угу. И ты туда же.
4: Антон, подожди. Куда ты? Шнурки.
5: Сейчас пойду причешусь. Руки из карманов выну. Ногами шаркать перестану. Дневник оберну. Сяду смирно, не сутулись. А после школы старушку через улицу переведу. На зеленый свет.
2: Есть у меня подозрение, что никто не знает, что это за фильм, но тем самым нужно будет его посмотреть.
4: Я точно хочу посмотреть.
3: Ждем, ждем 30-й правильный ответ, даже если он будет один.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
7: 14 октября. Большой концерт «Good Times» Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты «Good Times». Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
6: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
8: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 15 минут в столице. Сегодня 30 число. Давайте послушаем еще раз фрагмент, который мы загадали.
3: Хочешь анекдот?
4: Нет.
3: Приходит Вовочка из школы домой, а ему дед и говорит: «У-у-у, да у тебя по истории четверка, а у меня все время пятерка была». А Вовочка отвечает: «Дед, ведь когда ты учился, история короче была». Смешно?
4: Нет. У тебя неприятности?
3: Ну, их всех. Все воспитывают. Здесь воспитывают, дома воспитывают. Вот недавно на улице вот такой шкет подошел. Нехорошо свистеть. Денег на мороженое не дадут.
4: Но свистеть же действительно неприлично.
3: Угу. И ты туда же.
4: Антон, подожди. Куда ты? Шнурки.
3: Сейчас пойду причешусь. Руки из карманов выну. Ногами шаркать перестану. Дневник оберну. Сяду смирно, не сутулись. А после школы старушку через улицу переведу. На зеленый свет.
5: 4-0 в пользу Танечки. Когда я стану великаном, курьер, большая перемена, доживем до понедельника, розыгрыш и другие неверные ответы. Ну, спасибо за идеи, друзья.
6: Петрова и Васечкина. Из всего этого списка я все смотрел, кроме 4-0 в пользу Танечки.
5: Да, нет, я тоже не видела, специально даже загуглила, надо будет посмотреть. Ну, а загадывали мы сегодня, друзья, фильм «Просто ужас». Так он называется, «Просто ужас».
6: Это название фильма.
5: 82-го года, комедия, приключения, наш старый добрый фильм. Посмотрите, если не смотрели, вот
2: Александр,
5: мы тоже уже себя пометим.
2: Александр режиссер, а между прочим, музыку к этому фильму написал Михаил Муромов. Помнишь?
5: Ничего. Ого, сюда. «Яблоки на снегу».
2: «Яблоки на снегу». Вот музыку написал он к этому фильму.
5: В общем, друзья, фильм «Просто ужас», и наш победитель, человек, который получает посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башни изнутри» и специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек 9 октября этого года в 19:00. Ваш номер телефона 915-045-20 и так далее. Поздравляем.
6: И все это, конечно, на Останкинской башне, нашей любимой и дорогой. Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 27 минут в столице.
3: Сегодня день интернета в России. Поздравляем всех нас с этим праздником.
2: Да, абсолютно всех поздравляем с этим днем.
4: Уже вообще не даже представить себе невозможно, как мы жили без всего этого, да?
3: Ну,
4: когда-то.
3: Мы это легко можем представить, а вот, наверное, наши дети уже нет. И я тут с коллегами за эфиром начали мы вспоминать, когда мы впервые попробовали и познакомились с интернетом. Вот именно впервые. Я помню, потому что я приехал к брату в Питер, он там учился, мы пошли в гости к его другу, они там отдыхали, а я приехал на день открытых дверей в военное училище, куда я собирался поступать. Это был 99-й год, конец года уже, и меня посадили в комнате за компьютером. Что такое компьютер, я уже знал и видел, как играют мои друзья. Наверное, у многих такое было, когда у друга есть компьютер, а у тебя нет. И ты сидишь и смотришь, как он играет. И от этого получаешь какое-то невероятное удовольствие. И мне сказали, вот, это интернет. Я, как сейчас помню, это был Рамблер, поисковик. И первое, что я ввел, как утонул Титаник. Почему утонул Титаник? Вот это почему-то меня... Мне сказали, ты можешь спросить все, что угодно у него, и он найдет. Раньше я спрашивал только у большой энциклопедии.
2: Слушай, у меня не было компьютера.

0: эти новости, которые выберешь, и так далее. И я первое, что сделал, я залез... Короче, на сайты для взрослых. Весь день был на смарку.
1: Вот оно счастье.
0: Весь день был на смарку вообще. Я даже не понимал, что вообще в принципе это все видно.
2: А тогда это вообще, наверное, не контролировали?
0: Наверное, нет.
2: Сейчас, хотя и сейчас тоже, но раньше, наверное, это вообще никак не контролировалось. Янка, ты помнишь?
1: У меня стерлись все воспоминания. Это было так давно, это было точно до нулевых.
2: Ты в Европе жила.
1: Да, это, ну, как-то это давно было, я не помню, что я искала, наверняка фотки какие-нибудь рассматривала, ну...
0: Друзья. До нулевых там модем работал по 10, по 3 часа загружалась одна информация.
2: А эти звуки.
0: До нулевых. Не может быть такого.
2: Когда
0: нулевые.
2: Ты не мог дозвониться до человека, потому что он сидел в интернете. Его
0: да,
2: телефон был
0: да,
2: занят.
0: Да, абсолютно верно.
1: Ребят, я реально не помню. Мне кажется, это было вообще в прошлой жизни. Как будто я всю жизнь с ним жила.
2: Обратимся к нашим слушателям. Если вы помните, когда первый раз вы зашли в интернет, что вы там делали и когда это было?
0: Наш.ру. Когда случился первый ваш интернет-раз?
2: На главной странице сайта есть две ссылки, бот в Максе и бот в Телеграме. Выбирайте любой, который у вас работает, и пишите нам, рассказывайте.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка.банк».
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
17: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.

0: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов 39 минут в столице. Ну что, давайте почитаем ваше сообщение. Каким он был ваш первый раз в интернете?
3: Да, сегодня день интернета в России. Всех поздравляем. Спросили, каким он был, когда вы первый раз познакомились с интернетом. Знакомство с интернетом состоялось в году 95-96. Томск, общаги Тиасура. Простите, если неправильное ударение ставлю в аббревиатуре. Тогда же знакомство с Аськой. Еще в Томске очень долго было разделение интернета на внутренний и внешний. То есть чисто городской интернет и за пределами Томска. Внутренний стоил недорого. Были свои чаты, общага и тусовка. Можно было скачать музыку и фильмы. Была такая своя городская локальная сеть. Внешний интернет уже был через модем. Насколько знаю, такого больше нигде в стране не было. Ну, были, и в школах был внутренний такой
2: выделенный, да,
3: интернет.
4: Помню, для подготовки реферата поехала к черту на куличке на гражданку. К какому-то айтишнику, знакомому сокурснице. 2 часа сидели, открылась страница с Википедией или чем-то еще таким. Конечно, ни о какой нормальной подготовке реферата с такими скоростями речь не шла. Посидели, чай попили, ничего не поняла, пошла в библиотеку.
3: Мой первый выход в интернет случился в 99 году. Я тогда училась в 10 классе. Была фанаткой группы «Мумитроль». И при любой возможности посещала их сайт и сидела в чате. Еще я помню звук модема, когда ты в интернете. Но тогда, мне кажется, даже не чаты были, тогда были форумы.
4: На форуме, да?
3: Да, форумы.
4: Ну, да. Первый раз воспользовался интернетом в 2005 году в Смоленске, будучи студентом первого курса семинарии. Это был интернет-кафе, искал информацию о любимых музыкантах, ибо до этого были только буклеты книги из музыкальных магазинов. Как выходец из деревни, раньше просто не было доступа к технологиям.
3: 97 год, 10 мегабит от Сороса. Мне 14 лет, поставили руководителем интернет-центра в школе. Из чата «Кроватка Ру» не вылезал первый год. Дальше или параллельно Napster и Counter-Strike 1.6.
4: 2002 год, институт. Преподаватель по английскому языку в наказание сказал найти, как переводится слово в интернете на компьютере, который стоял в аудитории. Сидел я, как мартышка, и очки не умею им пользоваться.
2: Вообще, на самом деле, вот нужно ведь интернетом уметь пользоваться. Особенно в нашей профессии. Надо уметь пользоваться интернетом. Это не просто вошел, а сделать правильный запрос.
3: Не помню, был ли это интернет впервые, но халявный и много. Август 2001 года. Искала тексты Арии и смотрела Масяню. Кстати, про Масяню многие написали. Для многих она была первым развлечением в интернете.
4: Да, я тоже смотрела. Значит, первый раз с интернетом познакомился в 97-98 году у мамы на работе. Тогда одна картинка грузилась минут 10-15. Что именно я искал, не помню уже, но потом, когда приезжал к маме на работу и залезал в интернет, часто сидел в гостевой комнате на сайте «Короля и Шута», смотрел на разноцветные ники и даже с кем-то общался.
3: Да, вот многие пишут, что это был впервые чат «Короля и Шута». Там же я встретила первого мужа.
2: Форум.
4: Угу. На самом излете 90-х пришли в кабинет одного знакомого мужчины, увидели на столе компьютер, показал, похвастался параметрами, ценником, а потом говорит: я к нему подвел интернет. Никто из нас троих понятия не имел о компьютерах, уж тем более об интернете ничего не знал. Конечно, мы попросили его показать всякие взрослые изображения.
3: Первый раз в году в 2003-м зашел в интернет. Первым делом пошел скачивать «Южный парк», полнометражку. Большой, длинный, необрезанный. Скачал. Трафик на этом закончился, но вся деревня была в восторге от просмотра.
4: Один из первых запросов был «Голая Бритни Спирс». Около 99-го года.
3: Как мы похожи. У подруги была игра Sims 2, и она вводила коды на деньги. Спустя какое-то время у меня тоже появилась эта игра, но тогда я не додумалась зайти в интернет и посмотреть, что именно вводить. И с подругой связи не было. В общем, пару лет я как лошара играла честно, с нуля, чтобы заработать деньги. Сидели с другом на вокзале в интернет-кабинке с трещащим модемом и зарегистрировал почту. До сих пор пользуюсь этой почтой и помню этот день. А первый интернет — это куча чатов. Они как-то по-другому назывались в то время. Ну, форумы, наверное. И было очень интересно. Кстати, многие написали, что первое, что сделали, это почту завели себе.
4: Вот нам как раз прислали несколько комментариев о том, что все-таки не форумы, а именно чаты. Чаты были. Вот у Киша, например, очень живой. Значит, чаты пользуются позже убили мессенджеры, собственно, потому что в интернете больше особенно делать было нечего.
3: Аська, мне кажется, еще убила чаты. 8.44 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
11: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
12: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
14: АО Сбербанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте зачитаем наш чат.
3: Ходил в море. В портах искали Siemens-клубы, чтобы зайти на почту и посмотреть письма от родных. 2000 год.
4: Первый раз залез в интернет в 13 лет, в 2005-м, под надуманным благовидным предлогом поиска информации для школьного реферата. Мне предоставили 30 минут времени у брата на компьютере, но вместо учебы школьной я, конечно, пошел по пути дяди Саши Бона и завесил на весь рабочий стол тот самый вирусный взрослый баннер, который якобы можно было убрать, отправив платное сообщение. В итоге, вместо изучения познавательного контента, я получил
3: образовательный
4: сначала от брата, а потом и от матери.
3: 95-й
2: год. И держите пятюню.
3: И все-таки чаты. Слова форум даже не было. Чат подлодка, чат Максим, чат кроватка. С мужем познакомились на подлодке и 28 лет вместе.
4: Вот так.
3: Товарищ ведущий,
2: 28 лет в кроватке.
3: Напомните про ICQ обязательно. Но мы уже много раз говорили. Аська, да, конечно, это наше все. И когда появилась возможность переписываться, сейчас в мессенджерах переписываемся. Раньше это была Аська, ты добавлял своих друзей, знакомился в ней. И раньше обменивались не номерами телефонов, а номером Аськи.
4: Аськи. А мне вот
3: добавь
4: не было,
3: меня,
4: да,
3: в Аську.
4: В 2000-м родители подарили мне первый компьютер и сказали, что он строго для того, чтобы искать информацию для реферата в школу. Мол, вся остальная информация платная и очень дорогая. Я верила. А друзья хихикали.
3: Компьютер потребовался сыну для учебы 25 лет назад. И так получилось, что и мне тоже с этой же целью поступило заочно. Сын ученик начальных классов, меня обучал, как информацию нужно найти. А муж каждое утро с удивленными глазами кого-то хоронил. Особенно часто Якубовича. И никак наивный не мог понять, для чего люди пишут неправду в интернете. Ну, как раз вот в этих чатах и форумах там люди писали, умер там, ну вот сплетни и слухи. И ты же верил этому всему? Ничего не изменилось.
4: 97-й год. Пошли перед экзаменом по информатике в институт. Посмотреть на нормальный комп и с чем его едят. К однокурснику, к одногруппнику богатенькому. Он нам показал, значит, все это дело. Помню, шумел модем и просили его всякую хрень посмотреть.
3: Очень многие играли в первые компьютерные игры в интернете. В шахматы, в шашки по интернету, и это было магией. Я вот не помню, чтобы мы играли, ну вот, когда только ты знакомился с интернетом, сразу играть.
4: Сетевые, когда появились, это уже все мне было неинтересно. Я единственная игра, в которую я вообще играла, помню, это тоже было в Копейске, это был Boulder Dash. Когда ты ходил по подземелью, собирал алмазы. Это вот была моя самая первая, ну, в общем, наверное, последняя компьютерная игра, по большому счету. Но мне очень нравилось, я, по-моему, зависала в компьютерном клубе.
3: В общем, товарищи, день интернета в России сегодня. Мы всех причастных, а это, я думаю, каждый из нас, поздравляем с этим днем. 8:50 в Москве.
15: Приемники на нашем радио.
6: Реклама на 107 FM. Наша погода.
16: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
17: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
18: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
19: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
20: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
21: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
22: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
23: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
24: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
25: Аудитория 12+.
26: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
27: Алло?
26: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
28: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
29: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
15: «Наше радио» – так бьется сердце.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В своем обращении по случаю годовщины принятия исторического документа губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов подчеркнули, что общность русского мира – это не просто слова. Это наша многовековая история, единая культура и язык, близкие ценности. Попытки разорвать эту связь обречены на провал, потому что границы можно провести на карте, но невозможно в сердце. Первые лица региона отметили, взаимная поддержка, объединенные усилия и желание вместе идти вперед позволяют добиваться успехов и на фронтах спецопераций, и на строительных площадках новых территорий. А единство – это главная сила, которая обязательно приведет к окончательной победе. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. В регионе начались поставки федеральной вакцины от гриппа. Об этом на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева сообщил министр здравоохранения области Игорь Банин. В настоящее время получено 302 тысячи доз, или 42% от подтвержденного к поставке объема. Идет оперативная выдача препаратов с уполномоченного склада. Игорь Банин подчеркнул, что вакцина-профилактика – это не просто защита от вирусной инфекции, а системный механизм снижения общей смертности населения. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. «Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них прямые финансовые потери», — сказал губернатор. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Температура воздуха днем около плюс 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели. После возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 6 минут в столице, сегодня 30 сентября, сегодня среда, последний сентябрьский день сегодня, и все, завтра наступает на октябрьский день. Весы сейчас правят землей.
3: Да. И, дорогие друзья, предлагаю погадать. Тем более, что за гадание у нас сегодня будет приз, который мы вручим человеку, которого выведем в эфир.
4: В прямой эфир, да. В общем, ребята, если у вас есть какие-то проблемы, хочется чем-то поделиться или пролить свет на любую жизненную ситуацию, пишите нам, пожалуйста. Ну, а человеку, которому погадаем в прямом эфире, вручим два билета на большой юбилейный концерт группы FPG, который состоится к 25-летию своего культового альбома «Гонщики». И пройдет это все дело в клубе «Бейс» в Москве 16 октября.
3: Муж предлагает поехать в отпуск в Индию, а меня пугают все эти фотографии, рассказы и программы про антисанитарию и ужасы Индии.
4: У меня долгое время была мечта поехать в Индию, я помню, и мой дружбан, ну не только, и, в общем, и до нее, Шантарам я, конечно, тоже читала, и она мне очень понравилась, эта книга, если не читали, всем рекомендую, прям увлекательная.
3: Сериал неплохой.
4: Увлекательная. Ну, кстати, сериал я не смотрела, только читала книгу. Так вот, и у меня мой лучший друг, помню, поехал в Индию, и потом, вернувшись, сказал мне: «Янка, все, тебе туда точно нельзя». Ну, потому что я человек впечатлительный, а там, конечно, можно насмотреться всякого.
3: Ну, я думаю, что там есть туристические места, и я сейчас не только про Го говорю.
4: Да, безусловно. Нет, просто я...
3: Где можно найти и комфорт, и безопасность, и не видеть всех этих страшных, ну, по мнению многих.
4: Ну, он мне сказал просто, если, говорит, ты вот полетишь туда на 2 недели, 2 недели будешь рыдать.
3: Поэтому... Потому что тебе будет всех жалко?
4: Ну да, ну все-таки, ну понятно, что и благодаря художественным фильмам и книгам, да и в общем вообще мы же не в замкнутом пространстве живем, понятно, что многие вещи известны, но увидеть многие из них своими глазами непросто.
3: Ждем ваши проблемы на наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM. «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
6: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 15 минут в столице. Мы гадать будем очень скоро. Ты книгу объявила?
3: А, мы сегодня, кстати говоря, гадаем по Терри Пратчетту.
4: Много по работе и очень много приходится ездить по городу с руководителем. Или с руководителем обсуждалось без знаков препинания, что он за это не будет доплачивать 10 тысяч рублей в месяц в связи с нынешними проблемами на рынке бензина. Приходится заправляться либо на дорогих заправках, либо очень долго стоять в очередях. Погадайте, пожалуйста, шеф сам догадается поднять зарплату по данному направлению или все-таки надо намекнуть? Конечно, намекнуть. Представляете, не намекнуть, а прямо сказать и объяснить ситуацию, сколько там у вашего руководителя может быть дел в голове. И он просто не потому, что он такой вот жадный, а просто не дошли у него руки до вашей проблемы. Просто даже не подумал об этом. Пока вы ему не скажете, если откажет, уже будете делать выводы. А тут не намекать не надо, напрямую скажите.
5: Я тоже не понимаю, вы же свои деньги выплачиваете. Да.
4: Я строю дом своими руками. 4 года. Деньги и силы заканчиваются. Остались напольное покрытие, двери, межкомнатные потолки и кухня. Остальное есть. Построил и отделал. Погадайте, брать ли кредит и доделать, или стиснуть зубы и еще год копить и делать потихоньку?
3: Ой, я бы стиснула зубы, еще бы год копил и делал потихоньку. Ну,
4: уже когда ты так долго делаешь, хочется побыстрее переехать.
3: Ой,
4: и многие заезжают и в квартиры, и в дома недоделанные, потом еще всю жизнь что-то там где-то...
5: Я бы на вашем месте взял кредит, конечно, и все ускорил процесс. А вот это растягивание, оно ведь год, это по вашим расчетам, я думаю, что вы тоже на 4 года не рассчитывали.
4: Погадайте, пожалуйста, почти 20 лет работаю в профессии. Оклад самый маленький по специальности, потому что считают обслуживающей должностью. Есть возможность перейти в другое подразделение с большим окладом, но по другой специальности. Как быть? Ну, конечно, переходите, если есть возможность. Чего ждать-то?
3: Переходить. Да.
5: Ну, все, переходите.
4: Переживаю, что молодость прошла. Прочитала сегодня новость, что Онищенко сказал, что все, что после 35 лет, это уже не молодость.
3: Ой, слушайте, все там прекрасно после 35. Чудесный возраст. Ну, замечательный.
4: Недолго еще, Янка, поэтому...
3: Ну как это недолго? Я уже как раз долго после 35. Точно вам могу совершенно сказать, что все от вас зависит. И от того, как вы сами себя чувствуете и настраиваете.
5: Как слова одного человека, да, любого, Онищенко, это он как бы один из многих таких, их можно перечислять бесконечно в нашей стране, а могут испортить настроение, но уже умный человек.
4: Вот у меня новость просто перед глазами. Молодость заканчивается в 35 лет. Об этом заявил академик РАН Онищенко. Для продолжительной и активной жизни он призвал больше заниматься любимым делом, развивать память и умственные способности.
5: Ну, вот он этим и занимается.
4: Держит нас в тонусе.
5: Поэтому, иначе бы никто не знал, кто такой Онищенко.
4: Ждем ваши проблемы.
3: Я себя очень молодо ощущаю, кстати. Вот вообще.
4: Это самое главное.
3: Да, и мне кажется, можно поспорить на эту тему. После 35 лет мы все так же можем оставаться молодыми. Ну,
5: ты знаешь, спорить можно сколько угодно, о чем угодно и так далее. Цифры всегда говорят об одном. И с ними тут не поспоришь. Ты можешь чувствовать себя 80 на... То есть говорить все, что угодно. Но цифры... Все равно они есть цифры.
3: Ну не надо просто в паспорт смотреть и все.
5: Я просто не понимаю, почему не надо паспорт смотреть? Ну, допустим, мне не 35, и что? Ты ощущаешь себя молодым? Прекрасно.
3: Ну, вот.
5: Если такой человек, как Онищенко, портит вам кровь, жизнь, настроение, ну это странно.
3: Так нет, не портит. Никому не портит.
5: Все, только чистая энергия. Дальше.
4: Дальше мы прервемся, Александр.
5: Нужно, знаешь, говорить, отменяю. Отменить Онищенко и все.
3: Еще чуть-чуть, и Сашка начнет сжечь благовоние.
5: Отменяю и до свидания.
4: И дышать всеми частями тела, даже которых у него нет.
5: Я и так дышу всеми частями тела.
4: Ждем ваши проблемы. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

Жена плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара?

0: А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
18: Дорогой, а что это ты напеваешь?
17: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
18: О, нам давно нужна зимняя резина.

0: колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Ну что, дорогие друзья, давайте гадать. Что у нас? Кто
5: Наталья,
4: у нас?
5: Будем гадать. Доброе утро, подъемники. Погадайте, пожалуйста. Почти 20 лет работаю в профессии. Оклад самый маленький. По специальности, потому что считают обслуживающей должностью. Есть возможность перейти в другое подразделение с большим окладом. Но по другой специальности. Как быть? Наталья, доброе утро.
4: Наташ, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Что вам мешает перейти на другую специальность? Чего вы боитесь?
7: Ну, как-то уже привыкла, и институт закончила, как бы, по этой должности, и здесь уже, как бы, все устраивает.
5: Наталья специалист по охране труда. А чем вы занимаетесь вот каждый день? Что входит в ваши обязанности?
7: Ой, ну, у нас много всего, и вводный инструктаж мы принимаем на работу, и документы. Очень много у нас приносит нам, мы там смотрим наши разделы, и спецоценку делаем, и производственные контроли, риски.
5: А насколько увеличится ваш оклад, если вы перейдете на другую специальность?
7: Ну, тысяч, наверное, на 30, на 40, где-то вот так.
5: Ну, в процентном соотношении к вашей нынешней зарплате?
7: Ну, процентов на 20. На 20, да, на 20.
4: Ну, 20% это немало.
6: 20% это очень немало.
4: Да.
5: Ну, как-то вы без энтузиазма.
4: Вы знаете, вот вы говорите про то, что вы привыкли. Я понимаю, что вот есть люди у нас, будем говорить, за нашу страну, что вот привычка, она все-таки играет иногда определяющую роль. Когда ты привык вот к этому месту, все тихо, спокойно, и главное, ты вроде как бы всех здесь знаешь, и никуда... Короче, дергаться не надо, стагнация у вас такая сейчас. Грубо говоря, выражаясь.
7: Ну да, да, просто человек такой, вроде уже привык к этому. Уже.
6: А с другой стороны, представляете, какое будет вдохновение? Вот прям как глоток нового свежего воздуха.
4: Янка,
6: новое место, новые люди. Такое ну, интересно.
4: Такое ощущение, что даже вот нашу героиню денежки новые не греют.
6: Новые деньги, 20% сверху.
7: Как раз, да, деньги как раз и греют, да.
6: Вот, ну конечно.
4: Подумайте о больших возможностах.
6: Ну, представляете, вы на 20% больше всего сможете мочь. Это же круто.
5: Так и жизнь сразу...
6: Заиграет новыми красками.
5: Изменится.
7: Да. 20%
5: разлетятся.
7: С Нового года, да, как бы новую жизнь начать.
4: Ну, конечно. Но не хотите с ноябрьских праздников? Давайте с Нового года, почему бы нет?
5: Говорят, что это самое плохое, что можно сделать. Худеть, бросать вредные привычки, идти в зал с понедельника.
6: Завтра.
4: Это всего лишь общественное мнение.
5: Утверждаю, что так и есть.
4: Которое не имеет под собой никакой конкретики. Давайте вы лучше... С Нового года? Решили с Нового года?
7: С Нового года, да.
4: Все, прекрасно, с Нового года.
5: А потом будет, давайте
6: или чуть-чуть до, как встретите, так и проведете.
4: Давайте узнаем, что скажет книга. Может быть, книга скажет, сиди, не дергайся.
6: Дергайтесь, дергайтесь.
4: Номер страницы, номер строчки.
7: Так, давайте 30-я страница, 23-я строчка сверху.
5: 30-я страница, 23-я строчка сверху. Доброе утро, подъемники. Погадайте, пожалуйста, почти 20 лет работаю в профессии. Оклад самый маленький по специальности, потому что считают обслуживающей должностью. Есть возможность перейти в другое подразделение с большим окладом, но по другой специальности. Как быть?
4: Настоящие коты едят домашние пироги и гусиную печенку.
6: Вот.
4: Чего вы достойны.
6: Так а что... печень гусиная нынче стоит недешево.
7: Дом или дома остался, да?
6: Нет, да переходите, конечно. Ну чего вы цепляетесь за дом?
4: Книга вам говорит, переходите, а вы все-таки по-своему трактуете.
5: Человек 20 лет, привык уже.
4: Ну понятно.
5: Сложно что-то менять. 9:39 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО АСЕ Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, доброе утро. 9 часов и 47 минут в столице. 30 сентября сегодня. Здравствуйте.
3: Вчера прочитал новость, которая меня удивила. Возможно, удивит сейчас и вас.
2: Давайте.
3: В Токио 34 дня подряд идет дождь. Это рекорд за всю историю метеонаблюдений.
4: Ничего себе.
3: Осадки начались в японской столице 27 августа и не прекращаются до сих пор. Это самый длинный непрерывный период дождей с 1886 года, когда метеорологи начали вести официальную статистику. Синоптики связывают аномалию с чередой тайфунов, которые прошли рядом с Японией в сентябре. Ожидается, что дожди могут наконец прекратиться лишь в начале октября.
2: А интересно, у них ливники как работают?
3: Наверное, справляются, Саш. Работают люди там.
2: Интересно, что бы было, если бы это произошло здесь. Я даже себе трудно это представить.
3: И иногда кажется, что вот дождливая погода уже надоела, да? Или там говорят, вот летом не было солнца. Ну или там долгих, жарких, солнечных дней. Ну, долго подряд их не было.
4: Но такое количество дождливых, это удивительно,
3: 34
4: конечно.
3: 34 дня подряд. Ну, в принципе, конец лета и осень, с одной стороны. Чего вы хотели, но как будто бы много.
4: Многовато. Ну и у нас скоро, не знаю, как дожди, а точно будет похолодание. Говорят, что уже вот прям холоднее и холоднее. Сегодня утром, выходя из дома, посмотрела, плюс 4 градуса. Как-то прям удивительно.
2: Лукьян, ты смотри на то, что будет днем, плюс 17.
4: Манул Тимофей, кстати, из московского зоопарка, уже начал осеннюю зажировку.
3: Мы ее и не заканчивали. Ну, я сейчас
4: это говорит
3: говорю.
4: О том, что все, они
2: да,
4: точно...
2: Говорите про себя, потому что мне Сашка-то... в этой зимой будет прохладно.
3: Сашке-то будет холодно.
4: Сашка
3: он
4: худеет.
3: Он разжировку начал год назад и до сих пор держится. Молодец.
2: Вообще красота. Что-то прохладно стало.
4: А, начал мерзнуть, смотри. То он раньше говорил, что окна закрывают в студии, а теперь вот самому стало прохладно.
2: Не-не-не, Игорь, в зажировке тоже есть свои плюсы.
3: Ты придумал, что тебе подарить на день рождения?
2: Я должен придумать?
4: Скакалку.
3: Нет, ну вдруг, да, ты сейчас...
4: Скакалки у него. У нас еще нет в студии.
3: Исключительно на пенки.
2: Вы знаете
3: для йоги.
2: Мои увлечения, никакой пенки для йоги. Это вонючий.
4: Скакалку, да, Сань?
2: Не надо мне скакалку.
4: Ну как?
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
9: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
8: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
9: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
8: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
9: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 200. 8 800 333 47 200.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Хватит стесняться! Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. со своим экспертным мнением.
12: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Они подозреваются в нарушении закона о защите конкуренции. В ведомстве отметили, что большую часть нарушений допустили независимые участники розничного рынка. Также в службе подчеркнули, что продолжают работу по правительственному постановлению о заключении соглашения о стабилизации цен на топливо между властями регионов и независимыми операторами АЗС. На данный момент заключены соглашения в 15 регионах. Россия борется за то, чтобы ООН продолжала существовать. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Россия заинтересована в том, чтобы ООН осталась и была не номинальной организацией, а могла отвечать на вызовы современности и решать насущные проблемы. По ее мнению, одним из самых ярких примеров того, зачем нужна ООН, является морское пиратство. По словам Захаровой, если отменять международное право, мир будут подталкивать в пучину архаики, которая должна была остаться в романах и художественных фильмах. Из шахты Распадской в Кузбассе эвакуировали 305 человек из-за пожара. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС. На Распадской ранее уже происходили возгорания. В декабре 2017 года загорелся газ в устье дегазационной установки. В следующем году пожар возник в горной выработке на глубине около 500 метров. А в апреле 2023 года на Распадской вновь произошел пожар. Во всех случаях пострадавших удалось избежать, всех горняков успешно вывели на поверхность. Сенатор предложил сократить ставки по кредитам малому и среднему бизнесу. С инициативой выступил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, который обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, передает ТАСС. По его словам, банкам необходимо ввести гибкое регулирование по оборотным кредитам предпринимателей не более 3% к ставке Центробанка. Сенатор напомнил, что одним из приоритетных направлений остается создание условий развития для малого и среднего бизнеса. Он отметил, что на рынке сложилась неоднозначная ситуация. Регулятор поэтапно снижает ключевую ставку, при этом банки, напротив, повышают ставки на оборотные кредиты для бизнеса. Илон Маск заявил о приходе эры изобилия с развитием искусственного интеллекта. Американский предприниматель подчеркнул, что с распространением нейросетей у всех будет высокий достаток. В комментарии журналистам Белого дома Маск пообещал, что у людей будет не просто безусловный базовый доход, а безусловный высокий доход. По словам бизнесмена, польза ИИ не ограничится улучшениями в системе здравоохранения. Применение нейросетей приведет к переменам на рынке труда, как это всегда происходит с развитием технологий. Если бы вы заглянули в это будущее, оно оказалось бы таким, каким бы вы его хотели, сказал Маск. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 7 минут в столице, сегодня 30 сентября, сегодня среда, до 17 градусов тепла обещают нам синоптики, ясную погоду, солнце светит вовсю, выходите на улицу, радуйтесь, поднимайте голову, еще можно получить витамин.
3: У нас сегодня гость Алексей Горшенев, буквально через несколько минут появится в студии, поэтому можно уже задавать свои вопросы и присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на сайте наш.ру. Игры кто кого сегодня не будет, давайте посмотрим в календарь. В день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, день сил специального назначения Росгвардии, день интернета в России, с этого мы начали, Всемирный день школьного молока, что бы это ни значило. Международный день перевода.
2: Игорь, это значит, что молоко для школьников.
3: День уютного вязаного пледа, Саша. Это значит, что плед уютный.
4: Пора вязать.
3: И
2: связан
3: бабушкой. Да? Не обязательно бабушкой. Многие сейчас молодые люди.
2: Вяжут.
3: И девчонки, и парни даже, да, вяжут.
2: Вместо секса?
3: В том числе и вместо алкоголя.
4: А в Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов. Именно в этот день это произошло, в 1906 году. Представляете, сколько времени назад?
3: Ого-го. Вот, да, насыщенный день. 8 минут 11 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня. Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0 плюс.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Внутренний двор замка, окруженный со всех сторон фантастическими постройками в средневековом вкусе. Елена восседает на троне, окруженная своими служанками. В зале появляется длинная процессия. Медленно и с достоинством они подходят к Елене. Фауст опускается перед ней на колено. В зале наступает тишина.
2: Позволь, царица, принести тебе присягу. Пускай в твоих владениях безграничных я буду соправителем тебе, поклонником.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Друзья, 10 часов и 15 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите. Прямо сейчас Алексей Горшунев у нас сегодня собственной персоной.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Сейчас мы послушали композицию «Любовь» из «Фауста 2», второго акта. Алексей закончил «Фауста 2» и презентовал ее не так давно на всех цифровых площадках. Эту работу я имею в виду. Леш, что дальше? Вот такие большие, монументальные работы. Вот как будто после них хочется передохнуть. Или это не про тебя?
3: Я даже не знаю, что сказать. Я вообще не очень-то устал, чтобы, знаете, взять, так сказать, в голове своей отпуск. Я взял отпуск от концертов, чтобы, наоборот, в работу взяться за более серьезную вещь. Это «Божественная комедия». Ну и, естественно, работаю сейчас над новыми песнями обычного альбома рок-н-ролльного. Поэтому я не то что устаю, так, знаете, что вот нужно неделю лежать или там что-то, отказаться от любой мысли. Наоборот, мне любая мысль, она для меня как праздник, не знаю, это интересно. Я вот сейчас вот вне, если говорить вне песен, заинтересовался такой штукой, называется «Длиннопланка». Я это услышал, увидел и понял, так это же психологично, это же настолько круто, что это просто выносит мозг. То есть это говорится о смирении через закон физики. Знаете, что такое длиннопланка?
5: Нет.
3: Это самая маленькая величина, за которую человек не может посмотреть и узнать, что еще меньше. И смирение – это когда вы должны принять свою суть и дальше не идти, потому что нельзя. И вот если вы будете изучать длину планка, вы поймете, о чем речь. Боженька запретил смотреть, что дальше. Вот сказал, нельзя. Потому что если вы разгоняете фотон для того, чтобы заглянуть за длину планка, он превращается в черную дыру, и все съедается. И дальше вы не можете идти. Нельзя. То же самое и здесь, в психологии человека. Вот есть ваш уровень, вот есть ваша значимость, вот есть ваш определенный, скажем так, квалитет или как размер, или что-то еще больше, а вы желаете еще чего-то как бы усилиться, быть лучше или быть хуже, не знаю, какие-то определенные ваши размеры вашей личности. А вам Боженька говорит, нет, стой здесь, не пойдешь.
5: А как поймешь, что ты уже за гранью? Ну вот
3: поймешь,
5: где вот эти
3: поймешь,
5: контуры?
3: Поймешь, в этом-то и называется «Не теряйте землю». Как ее не потерять? Не... У нас есть такие матные слова, но я, естественно, их говорить не буду. Но мы часто занимаемся этим вот действием внутри своей головы. Не теряйте землю. Вы знаете, где ваша грань. Вы знаете все очень хорошо. Человеку многое объяснять не нужно, он это понимает. Но иногда думает, а не провернут ли мне вот как-то вот еще и проворачиваясь, он превращается в черную дыру, и жизнь его съедается.
4: Леш, а ты...
3: В этом и заключается смирение. Ну, кстати, Данте об этом тоже много говорил. «Одиссей» — это оттуда, это про смирение.
4: Ты следишь, как принимают твои новые работы слушатели? Есть какая-то отдача? Как ты оцениваешь, и оцениваешь ли вообще реакцию слушателя? Вот зашел им новый материал, вот новый проект или нет? Или тебе важно, чтобы он тебе нравился, сделать его, выпустить, а дальше он живет, и ты не контролируешь, что там с ним происходит?
3: Ну, наверное, я доверяю своим по этим самым слушателям, я хотел сказать поклонникам. Опять же, я все-таки стремлюсь к тому, чтобы люди не имели названия фаны или поклонники, единомышленники. А если это люди единомышленники, они мне доверяют, и, в общем-то, складывается определенная форма дружбы, и я знаю, что они поймут, что я делаю. Поэтому я спокоен в этом отношении, и я беру такие вещи, которые не для всех. Такая, знаете, маленькая секта людей, которые принимают и понимают, и говорят спасибо. За что я им говорю спасибо, что они вместе со мной. Этого достаточно. Тем более у меня нет таких... Но таких рычагов узнать, как люди, что они думают. Я буду спрашивать у всех, как это? Я доверяю людям, они мне. Этого достаточно. В творчестве это основа основ. То есть я не могу узнать, как они это как бы приняли, это нет. Я знаю, что они есть, я знаю, что они вместе со мной, и меня это согревает, и из-за этого я много чего делаю. Я знаю, что их много, и я знаю, что я им нужен. Так же, как, допустим, нужен театр в жизни людей или что-то еще. Я сейчас не преувеличиваю себя, я просто говорю конкретные вещи. Что если ты занимаешься открыто сам для себя внутри, мотивация твоя, она честна, значит, она найдет отклик в душах единомышленников. И они будут.
5: Алексей, вы говорили, что главное слово второй части – сомневайтесь.
3: Да.
5: Ну, или мысль, слово, да? А в чем сами сомневались вот за время работы над этой частью, над обеими частями, наверное, больше всего?
3: Ну, это слово не второй части, это слово вообще всего творчества, что делал Гёте, в том числе и учение о цвете. Это у него везде есть. Сомневайтесь, потому что, опять же, он как он говорил, вот для меня самая главная работа – это не Фауст, а учение о цвете. Вот цвет, да, например, что мы видим? А он имеет на нас психологическое давление. Если вы находитесь в красной комнате, у вас настроение будет агрессивное и так далее. То есть то, что вы этого не знаете, говорит о том, что вы не сомневались. А нужно сомневаться, узнавать, все время двигаться вперед. Только сомнение сделает из человека потребителя человеком духовным. То есть ты должен все время идти, то есть все время звезда впереди на шаг тебя должна быть. Что меня в творчестве Гёте толкало на сомнения? Да практически все. Первый вопрос, почему я этим занялся? Ну ведь многим же людям же нет дела до Гёте, до Фауста. А мне стало интересно, что такое зло в виде Мефистофеля? Как может человек попасть под его пету? Как он будет себя вести? Какой будет финал? И вообще, что это такое? Мы не так часто задаемся таким вопросом, хотя этот вопрос у нас всегда вокруг нас. То есть мы живем внутри вместе с Мефистофелем, мы живем снаружи вместе с ним. И это одна из основных мыслей, как нам просуществовать так, чтобы не запятнать свое «я». Не все выходят из этой обороны чистыми, либо благонадежными. Многие люди вместе с Мефистофелем уходят, так сказать, во тьму. Мне это стало интересно, как это проработал Гёте. То есть я сомневался, что там, как там. Ну, Гёте молодец.
4: Слушатели спрашивают, как проходил отбор участников «Фауста», кто принимал участие в проекте.
3: Ну, прежде всего, это люди, до кого я мог дотянуться. Сейчас, кстати, для Данте идет совершенно другой отбор. То есть я приблизительно понимаю, как это работает, что за личность, что она там должна делать. И сейчас у меня больше возможностей, до кого я могу дотянуться. Опять же, случайным образом я вышел на Константина Аркадьевича Райкина, потому как он сам очень большой фанат Данте. И, в общем-то, я пытаюсь на него выйти конкретней. И это меня, скажем так, очень вдохновляет. Круто. То есть я не думал, что так вот можно вот на таком уровне, когда ты не знаком, через рукопожание, а через книги можно выйти на людей ближе, зная о том, что он увлечен тем же самым деятелем, что и я. Это тоже интересно. Также можно и на любых деятелей выйти вот так же. Если он чем-то заинтересован, и у него эта идея в нем бурлит, значит, есть шансы, что ты будешь с ним находить общий язык и вместе работать. Надеюсь, что у меня с ним что-то получится. Тем более, роль для него Фарината очень подходящая.
5: Но это все-таки образы какие-то специально подобранные ассоциативно, ну, в ваших глазах, или это люди, с которыми просто хотелось поработать?
3: Вы поймите, можно любого хорошего артиста поставить на любую роль. Если он хороший артист. Вот как вчера мы были с женой на «Комнате Адлера». где Женя Ткачук вместе с Меньшиковым Олегом играет. Ну, вот там Женя Ткачук может любого человека играть. То есть он попал... вот, понимаете, вот есть актеры, которые могут играть вот разных личностей. Вот, вот, вот Евгений может, и это круто, и это большой талант, и он грандиозный артист. И вот Женю можно ставить на любую роль. Поэтому, когда ты видишь произведение стоящее и стоящего артиста, ты можешь ему позволить любую роль, и он с ней справится, и это круто. Поэтому здесь, опять же, наитие может быть какое-то, что вот, вот здесь вот так вот это лучше, хуже. Но оно нелогичное, по-моему, в большей степени. Опять же, вот... Это же наше восприятие. Мы видим какого-то персонажа в книге, и наше восприятие говорит, что вот он похож на этого. А может быть, и не так. Просто нужно попробовать вот как-то вот с точки зрения фантазии поставить одного, второго, третьего. Но, опять же, я повторюсь, если артист талантливый, если он огромен, если он суть несет в себе, то можно его ставить на любую роль, и он ее вытащит, и это будет круто. Даже удивления иногда работают в плюс.
4: Алексей Горшенев у нас в гостях. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на сайте наш.ру. Задавайте свои вопросы. Мы прервемся на песню и продолжим.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
14: Фантастика.
15: Бизнесу быть. Точка Банк.
16: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
18: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
19: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Александр Бом, Яна Лукьянова
22: и Игорь Паньков.
21: Подъемники на нашем радио.
23: Дорогие друзья, наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите. Алексей.

0: Горшенев у нас сегодня в гостях. Леш, еще раз доброе утро.
1: Да, здравствуйте еще раз.
2: Леш, скажи, пожалуйста, «Фауст» сейчас, ну, в будущем, божественная комедия. Это как-то сказывается на твоем рок-творчестве, на классическом проекте «Горшенев»? Я имею в виду, что, может быть, ты как-то по-другому стал писать, изменилось звучание, изменились тексты. Или нет, это ты можешь разделять. И вот эти большие проекты, как «Фауст» или «Божественная комедия», они отдельно существуют у тебя внутри. А проект «Горшенев» с рок-песнями отдельно тоже.
1: Я понимаю, о чем речь идет. Конечно же, многое чего меняется, потому как я узнаю одно там и привношу то в это и так далее. Все это как-то вот как пинг-понг туда-сюда. Но я не могу сказать, что вот творчество в обычном, скажем так, академическом рок-н-ролле, оно сильно изменилось. Вот сейчас вот новые песни будут потихонечку выходить. И я могу сказать, что не сильно это изменилось. Просто есть определенные законы жанра, вот, допустим, радиостанция, да, вот в ней должно быть, вот как ты сейчас говоришь, вот композиции мгновения, она сколько-то длинновата, то есть, как бы, да, ну, да. Потому что профессиональный взгляд понимает, ага, не, ну нам, а есть побыстрее, а есть рок-н-ролльчик такой, ракешник, да, вот назовем так, да.
2: И 7 минут песни есть.
1: Ну, да, а есть как-то, ну вот чтобы было доходчивее, потому что люди не все же ведь хотят Фауста, Данте и прочее, но это же рок-н-ролл, он же ведь такой, как бы, ну, нормальной жизни, без всяких там завихрений, там, ума и философии, так, да, есть как бы смысл какой-то. Ну и здорово, дайте, так сказать, нам угля, ребята, цех рок-н-ролла. Вот я это понимаю. Поэтому композиции обычные, альбомные, они будут более-менее стандартными, и там не нужно чечетку на столе. А вот чечеткой мы будем работать в Данте. Там будем отплясывать. Там есть над чем работать. В «Амерах», в «Данте» меняется фокус, группа. То есть там основа всего саунд-эффекты идут. Потому что вы в аду находитесь. Музыка второстепенна. Там идет концепция и ощущения. Музыка, конечно, там есть. Я там много чего уже записал. И живой квартет струнный и прочее, и прочее, и прочее. Там это все есть, и дудочки всякие, и прочее. Но основа больше не музыкальная, а такая повествовательная и фоновая. Тем более, есть у меня идея там немножко изменить фактуру звука, но это уже другой разговор. А обычный рок-н-ролл, ему это не нужно, этого. Я же не какой-то сумасшедший. Я же понимаю, что есть определенные законы. Хорошие законы, не просто за которые заходить нельзя, а хорошие законы, чего тебя ждут. Поэтому все нормально. Здесь не нужно панику поднимать.
0: Не паникуйте.
1: Не паникуйте.
0: Слушай, а знаешь, я хотел спросить, все-таки надо подготовиться, прежде чем прочитать Гёте «Фауста»? Или вот поймет ли обычно неподготовленный человек, ну, который вчера, я не знаю, читал Набокова, там, Достоевского, ну, классику. И вот сегодня взял он Гёте «Фауста». Он же не поймет, наверное, ничего.
1: В этом и заключается моя работа. Сделать так, чтобы человек не нажал на стоп, на паузу, не передумал. Потому как я здесь делаю мелодичную музычку. Я привлекаю артистов забавных. То есть, чтобы человек позабавлялся. И под видом этой забавы заходит мягкая сила. Здравствуйте. А я к вам с интересным слогом русского языка. Есть замечательные переводчики, которые занимаются этим делом. Холодковский, Лозинский. Каждый из них — это величина огромная. У них огромный мозг на шее. Это же не просто люди какие-то. Давайте здесь что-нибудь. Нет. Одному из них дали сталинскую премию. И, ну, причем забавно так, Сталин дал Лозинскому «За чужой труд». Это впервые вам вообще. Сталин знал, что такое Данте. Короче, нет, не суть. И моя задача заключается в преобразовании сложности вот этой вот книжной, всей этой вот маяты, где люди тают на 8-й странице. Да ну, это читать невозможно. Да какой Гёте? Да вы с ума сошли. А я ему: здравствуйте, вот у меня есть такая мягкая сила. Давайте попробуем вас обмануть, и вы узнаете суть через охоньки, обычные, глупые музыкальные зарисовки. Таким образом можно привлечь человека к книге. Таким образом есть шанс, что он, прослушав меня, может быть, прочтет не 20 страниц, а 40. Уже шансы есть. Уже круто, уже интересно. Для этого же ведь мы все здесь и собрались, чтобы привлекать обычного человека как к чему-то большему, к чему-то интересному. Поэтому наша задача — это вот заниматься творчеством в разных, так сказать, ее этих самых сложностях.
3: А что было сложнее, музыку написать или внедрить свои строки, свои мысли, ну, в известный, пусть хорошо и, может быть, не большому, широкому кругу, но все-таки читавшим произведения?
1: Проще. Самое сложное это сведение. Есть замечательные у нас люди, и Юра Смирнов, Андрей Алякринский, это мои замечательнейшие учителя в чем-то, то есть это вообще-то наши гуру сведения в Петербурге, им огромнейший вообще и привет, и поклон. Но когда я вижу большие формы, которые я лично делаю, мне почему-то хочется это дело все самому сводить. А я не звукорежиссер, и этому учусь ежедневно. И подскальзываюсь вам во многом. Очень сложно сводить живые барабаны. Очень сложно сейчас работать вот с объединением синтов, симфонического вот этого звука, гитарного звука и прочее, и прочее. Я сижу долго, мудрю, много чего не получается. И вот сейчас я заново перерисвожу Фауста для того, чтобы выйти в винил. Винил — это такая тема, где не очень-то много хочется информации, поэтому я вырезаю диалоговые формы из Фауста, там, где есть монологи артистов и прочее, и просто оставляю песни. Это будет называться песней. И пересвожу заново. И вижу ошибки, которые я совершил при оригинальном, так сказать, сведении работы. Понимаете, о чем речь? То есть я беру материал сведенного ранее Фауста, допустим, вот второй части, первого акта, второго акта, и переделываю, вырезаю оттуда диалоги и вот такие вот, где вот долго-долго идет, просто для того, чтобы укоротить песню, чтобы она просто была песней обычной. И свожу заново и вижу свои ошибки. И это меня больше всего удручает, и я расстраиваюсь очень сильно. Это самое сложное, что в этой работе есть. Все остальное я могу сделать. Я могу думать долго, я могу сочинять долго. Все, что от меня зависит, вот от меня лично. А когда я вижу вот эти вот все возможные технические неувязки, как свести рабочий барабан, как сделать гитару доступной, как сделать... И от меня это... Вот от моего мозга это мало зависит, потому что у меня мало информации об этом. Я схожу с ума. Мне тяжело.
3: В общем, все слои звука.
1: Но по-другому, то есть я не могу не то что доверить, а отдать ни Смирному, ни Алекринскому, не потому что они прекрасные вообще, они супердеятели, но это художественное сведение, это не техническая работа, это художественное форма подачи материала. Это художники, они оба художники. Но я хочу слышать так, как я хочу. А сидеть вот часами, неделями над их душами и их мучить, это тяжело.
2: Вопрос от нашего слушателя. Алексей Юрьевич, вы однажды говорили со сцены о том, как важны маленькие радости. Можете поделиться, какая маленькая радость случилась у вас за последние дни? Это слушатель.
1: Маленькая радость, я даже не знаю, чего сказать, честно говоря, я об этом не думаю. Просто жизнь идет, она идет, и мы встречаем их с распростертыми объятиями. Любые радость какая-то вещь новая куплена, да, возможно, да. Там. Но я просто живу.
0: Но вот наш эфир, маленькая радость же. Мы увиделись, я не знаю. Ну, такое можешь считать?
1: Судя по паузе, ваш эфир не маленькая радость. Ваш эфир — это большая радость. Вы уж так-то совсем... Не-не. Мы к вам ехали из Питера. Вот сделали огромнейший такой вот путь. Вчера в театре были. Сегодня еще целое мероприятие впереди у нас. То есть это такое, знаете, это событийность. Маленькая радость — это человек имел в виду, что-нибудь, может быть, купил, что-нибудь подарили. Ну, вот день рождения будет у меня 3-го. Будут много маленьких радостей. Вот. Мы будем их наблюдать, и как бы это здорово.
2: Об этом хотелось поговорить. 3 октября. Тебе исполнится 51 год.
1: Да-да.
2: Что для тебя желанный подарок или лучший подарок? Или какие подарки тебе нравятся? Вообще нравится ли тебе получать подарки? Не дарить, это многие любят, а именно получать подарки. Если да, то какие?
1: У меня есть знакомый очень хороший. Он сказал такую тему. Как вам хорошо, что у вас есть мечта? Но это он просто к людям обращался, потому что у него, в принципе, все есть. И я вот завидую людям, которые какие-то вот желают, какие-то подарки, что-то прикупить, увидеть, что-то вот взять. Я очень завидую им, потому как я настолько зашорен в творчестве, что мне мало чего интересует. То есть я не интересуюсь машинами, я не интересуюсь какими-то финансовыми благами. Мне не интересно, там, допустим, новые кроссовки, вот, часы, там, не знаю, какие-то там вещи, то что-то еще. Я настолько далек от этого, что когда люди что-то дарят, ну вот мне собрались подарить камин такой, знаете, электрический. Прикольно, на студии будет камин. Забавно, круто, мне нравится. Но чтобы вот так вот возрадоваться чему-то, ну это как что-то надо такое, знаете, вот если мне скажет человек, допустим, там, ну, не знаю, мы тебе снимем, не знаю, какую-то... Я вот сейчас, у меня в планах для божественной комедии какой-то мультик сделать. Приходится ударяться в искусственный интеллект, потому что это огромная затратка. А если бы ко мне бы позвонили, здравствуйте, мы из «Союз мультфильма» хотели бы вам предложить там сделать несколько серий для Данта. Я бы очень сильно обрадовался, сказал, это крутой подарок, и я бы был бы счастлив. Но этого не произойдет. Поэтому я сижу и радуюсь человеческим эмоциям, когда мы все вместе встретимся третьего, и они скажут: «О, Леха, привет, с днем рождения». Для меня это радость. И все люди улыбаются, и мы во всем этом, как дети, скачем.
3: Но чем-то же вы все-таки наполняете свою жизнь, кроме творчества? Но есть же какие-то грани иные.
1: Ну, наверное, они есть, но я на это не так сильно обращаю внимания. Я встаю рано утром, ну, как рано, там, в 9 иногда вот могу поспать, но в основном в 9 и иду сразу же на свою студию, там работаю, в 9 домой. И это мое счастье, это моя радость. И я не хочу как-то вот думать о чем-то ином, потому что я полностью растворяюсь. Вот у меня не хватает просто еще эмоций каких-то. Я просто не понимаю, о чем вы говорите. Что значит радость чего? Что конкретнее?
2: Хорошо,
1: что?
2: Любимое блюдо есть у тебя?
1: Ну, вот. Это тоже
2: вот какое-то... именно блюдо.
1: Ну, это мелочи, я не понимаю, о чем речь. Ну, какое, что происходит? Зачем оно? Что?
0: Хватит.
2: Слушай, но мы поняли, да, что для тебя творчество — это самое главное и важный этап во всей твоей жизни. Но помимо творчества же должны быть какие-то... Это вопрос, может быть, и не должны. Какие-то вот другие направления, о которых вот Яна спрашивала. У нас полторы минуты осталось до конца шоу. Он так быстро пролетел это время.
1: Я люблю то, что мне упрощает жить. Вот это я вот к этому отношусь с большим удовольствием. Вот как мы Женю вчера встретили, Ткачуков, в Сапсане. И вчера у нас жизнь упростилась. Мы пошли в театр. Круто. Я это обожаю, когда мне вот какие-то сложности, и вдруг тебе открываются двери, и ты: о, круто. И тебе легче жить становится. Ну вот даже в мелочах, вот по поводу театра вчерашнего, или что-то еще вот про «Союз мультфильм». Или мне скажут: тут у нас есть симфонический оркестр, мы можем для вас сделать то-то, то-то, и то-то. Я говорю: о, круто! И у меня упрощается жизнь, а значит, остается больше вот на ваши вот эти вот обычные радости времени, потому что мозг меньше работает, он меньше задействован, и ты отдыхаешь, и у тебя есть возможность, потому что ты в пути, и этот путь, он тащится и длится, и ты все время работаешь, и ты все... А здесь у тебя упростилось, и думаешь: о, время определилось, ну... Новое, там можно там что-то дорого повалять.
2: Алексей Горшенев был у нас сегодня в гостях. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Леш, спасибо огромное за твои эмоциональные, а самое главное, очень вдохновляющие рассказы про творчество. Еще раз, «Фауст» и первый, и второй доступен на всех цифровых площадках. Ждите новых релизов от проекта «Горшенев». Ну и будем ждать «Божественную комедию». Спасибо большое.
1: Я хочу спасибо сказать вам за то, что вы есть, потому что на другой радиостанции такого невозможно.
2: Спасибо. До новых встреч.
3: Не скучайте.
4: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В своем обращении по случаю годовщины принятия исторического документа губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов подчеркнули, что общность русского мира – это не просто слова. Это наша многовековая история, единая культура и язык, близкие ценности. Попытки разорвать эту связь обречены на провал, потому что границы можно провести на карте, но невозможно в сердце. Первые лица региона отметили, взаимная поддержка, объединенные усилия и желание вместе идти вперед позволяют добиваться успехов и на фронтах спецопераций, и на строительных площадках новых территорий. А единство – это главная сила, которая обязательно приведет к окончательной победе. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение к губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и, вместе с тем, особый вклад в решение общих задач. В регионе начались поставки федеральной вакцины от гриппа. Об этом на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева сообщил министр здравоохранения области Игорь Банин. В настоящее время получено 302 тысячи доз, или 42% от подтвержденного к поставке объема. Идет оперативная выдача препаратов с уполномоченного склада. Игорь Банин подчеркнул, что вакцина-профилактика – это не просто защита от вирусной инфекции, а системный механизм снижения общей смертности населения. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. «Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них прямые финансовые потери», — сказал губернатор. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 8 районами Воронежской области был обнаружен и уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе».
4: Мы знаем, что большинство путешественников в первую очередь стремятся попасть в Москву, Париж, Санкт-Петербург. Они куда-то в По, Гавр, Пермь, не знаю, или Норильск. Но говорят нам зарубежные эксперты, что, возможно, скоро это изменится. И виной тому тренд на микротуризм, поездки в интересные, малоизвестные места, в которых
5: Анина,
4: пока...
5: Анина, Бабякова, вот Мичуринск, оно. Ждут вас,
4: там, называется. Где нет, да, толп туристов. Но вы-то наши знаете, что перед микро- или макси-поездкой нужно посидеть на дорожку и сделать это в радиокафе «Маяковский».

0: Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Я бы сейчас быстренько этот день наименовала каким-то 8 марта.
2: Перелистнула, в смысле?
1: Как будто бы, такой абсолютно женский, потому что очень нравятся приметы. Значит, нам сегодня и трудом никаким заниматься не рекомендовано, и мужчинам с нами ссориться обижать нас нельзя. В общем, все, сидим, разделяем, властвуем, довольны
2: собой. Прекрасный день, мне нравятся эти приметы. Так, никому с нами не ссориться, смотрите, а то мы покажем Кузькину мать.
1: Конечно, там будет череда неприятностей.
2: Да. Кстати, о Кузькиной матери. Не то чтобы кстати.
1: Очень кстати. Да. Как раз, ты знаешь, как с языка сняла.
2: Сегодня 30-е, поскольку у нас в сентябре отмечается Международный день переводчика. И с вот этой фразой, которую когда-то крылатой фразой Никиты Сергеевича Хрущева, произошел конфуз именно в плане перевода. Да, этой самой Кузькиной, понимаешь, матушке. Во время заседания ООН Никита Сергеевич, в сердцах, сказал, да, вот по-нашенски,
1: покажу
2: по-русски,
1: вам.
2: Да, покажу вам Кузькину мать. Вот. И переводчики, не понимая смысла, фактического смысла этого выражения...
1: Честно говоря, сложновато.
2: Перевели буквально. Я вам покажу мать Кузьмы.
1: Так.
2: Вот, все, в недоумении, что это за мать Кузьмы.
1: Молва пошла.
2: Начались догадки, кто во что гораст, да, предположения. И очень долго, как пишут потом, да уж, не знаю, насколько это правда... легенда или нет, что думали, что это какое-то секретное оружие СССР.
1: Мать Кузьмы. Этот Борис, или какие нам там чаще всего имена дают, Борис Александр в американских фильмах.
2: И именем матерью Кузьмы называли советские атомные бомбы.
1: Мать Кузьмы.
2: Попробуй. И только же нам понятно, что он имел в виду. Запугал-то знатно. Неточность перевода, насколько должен быть переводчик в контексте. Это же вообще очень сложно, на самом деле, быть в контексте, даже хорошо зная язык, с которого ты переводишь. То есть и очень много историй, связанных с переводами, с брендовым, сейчас правильно скажу, со слоганами различных крупных брендов, которые заходят в разные-разные страны, да, и везде локализируют свои слоганы, переводят их, собственно, на язык того, большинство носителей которого в данной стране, и огромное количество всяких таких факапов случалось у брендов. Одно из там самых известных — это Coca-Cola, когда она пришла в Китай, то, соответственно, Coca-Cola у них по-китайски, если это перевести прям непосредственно, переводится как «кусай воскового», как, господи, куда ударение ставить? «Кусай», короче, воскового головастика.
1: Головастика из воска, вот так, чтобы не ошибиться.
2: Да, головастика из воска. Вот, поэтому на китайском рынке компании пришлось выбирать иероглиф несколько иной, фонетически, который звучит не как «Кока-кола», и у них он звучит как «ко-ку-ко-ле». Такой полный рот счастья переводится. Тоже, конечно, счастье. Так себе. Счастье, полный рот.
1: Нормально. Это неплохо даже.
2: Да. Еще, конечно, Лада Калина наша выходила в Финляндии и получила название не Калина, а Лада 119, потому что Калина в переводе на финский означает треск, дребезжание, грохот. В общем, это, конечно, может быть, с одной стороны, передает тактико-технические свойства данного автомобиля.
1: Только на тот момент.
2: Для названия не очень подходит все-таки. Поэтому она стала Ладой 119. Еще прекрасная история про компанию American Airlines, которая выходила тоже на рынок Испании. И у них слоган «Летай в коже», потому что они в салонах самолета установили кожаные сиденья. Но и звучало это по-испански, как... Сама понимаешь, я в испанском не очень... как «Виела Энкуэра». Как-то в таком переводе это звучало именно по-испански. И в результате выяснилось, что в некоторых регионах Испании этого «Куэра» — это, конечно, кожа, но кожа человеческая. Условно, это как будто бы ты обнаженный. То есть летай обнаженным.
1: Нагишом.
2: Да, нагишом. В результате слоган этот у них, получается, звучал.
1: Это могло бы стать популярным.
2: Так, Ну, летай в наших самолетах голышом.
1: Каких только не бывает отклонений. Пляжи-то есть определенные, да? Почему нет самолетов? Если люди чувствуют себя комфортно.
2: Главное, чтобы их полный борт набралось.
1: Ну, да, естественно. Не хотелось бы...
2: Целой компанией лететь таким ню. Вот. В результате вынуждены были очень быстренько менять этот слоган и по-другому переводить, ну, другие как бы слова применять уже для, собственно, испанского рынка. Вот такие вот переводчики. Сложная у них работа. Не все можно усечь, и потом прилетит тебе. Залетай голышом.
1: Надо сейчас обратиться к нейросетке, узнать, есть ли какие-то вопросики с радиокафе «Маяковский» на каком-то языке. Вдруг что-нибудь чудное да выпадет. Мы все, уходим заниматься.
0: Радиокафе «Маяковский».

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. .банк.
9: АО Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com/18+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так

0: Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В своем обращении по случаю годовщины принятия исторического документа губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов подчеркнули, что общность русского мира – это не просто слова. Это наша многовековая история, единая культура и язык, близкие ценности. Попытки разорвать эту связь обречены на провал, потому что границы можно провести на карте, но невозможно в сердце. Первые лица региона отметили, взаимная поддержка, объединенные усилия и желание вместе идти вперед позволяют добиваться успехов и на фронтах спецоперации, и на строительных площадках новых территорий. А единство – это главная сила, которая обязательно приведет к окончательной победе. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение к губернатору Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. В регионе начались поставки федеральной вакцины от гриппа. Об этом на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева сообщил министр здравоохранения области Игорь Банин. В настоящее время получено 302 тысячи доз, или 42% от подтвержденного к поставке объема. Идет оперативная выдача препаратов с уполномоченного склада. Игорь Банин подчеркнул, что вакцина-профилактика – это не просто защита от вирусной инфекции, а системный механизм снижения общей смертности населения. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. «Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них прямые финансовые потери», — сказал губернатор. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащение по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Хотите наверняка узнать тему, хотя вот как будто бы нет уже человека, который ее сам не прочел из сообщества нашего радио Воронеж ВК. Не то чтобы не прочел, а даже уже не написал комментарий.
2: Молодцы, молодцы,
1: да,
2: все молодцы.
1: То, что вы у нас активны, вы отличники.
2: За это мы вас и любим.
1: Да, ну и два билета на концерт группы «Пикник». Не знаю, это так вот, ну, просто...
2: Поощрение просто, за активность.
1: Просто так совпало.
2: Сегодня за лучший комментарий, да, у нас два билета на концерт группы «Пикник». Ну что, тема у нас следующая. За какие достижения получали грамоты? Решили сегодня поговорить о хорошем, о том, как бы, за что вас когда-то хвалили. Угу. У кого есть забавные, может быть, наоборот, статусные, престижные, там не пойми какие невозможные грамоты, несите их в комментарии. Можно фотографировать.
1: Фотки,
2: и присылать.
1: Да, да. Потому что иначе зачем они у вас лежат? Ну, мама уже однажды за них вас похвалила. Дальше-то что?
2: Ну, и сами себя похвалили.
1: Какую-то, ладно, дырку в стене однажды, может быть, ими закрыл. Потом...
2: Ой, у меня друзья обклеивали грамотами, ну, своими и детскими, у них двое детей, обклеивали туалет.
1: Нормально.
2: Ну, что-то, не знаю, что им там причудилось. Вот они делали такой вот у себя перформанс, или как его назвать. Все было вот таких вот
1: грамот. И грамот было много, и денег на обои не было.
2: И место приличное.
1: И место приличное. Выбрали. Интересно.
2: Можно почитать, сидячи, не все же там изучать, что написано на освежителе воздуха.
1: Еще бы хотелось, чтобы наши порассуждали на тему того, зачем нужны им эти грамоты и как они к ним относятся. Потому что я уверена, что люди все-таки делятся на несколько типов. Да, те...
2: То есть даже не на два. Те, которые считают, что грамоты это кайфово, и тебя отметили твои заслуги. На два,
1: да.
2: Я думала, ты третий подвид вывела.
1: Я что-то, может, его сначала начала выводить, а потом забыла. Я потеряла мысль в пути. Ее кто-то убрал. Да-да-да, не вывелся. Но на самом деле, кто гордится, кто стремится именно к грамоте, и те,
2: кому приятно,
1: на это совершенно все равно, как бы было и было. Вот статус хорошо, бумажка это подтверждающая, да и не важно. Это вот я.
2: Купюра крупная, вот это хорошо,
1: вот это
2: а
1: чудесно.
2: Лучше несколько.
1: Да, я рассказывала, что вот однажды я выиграла, где-то это было на морях в рамках какого-то фестиваля, ну что-то вот мисс берег туда.
2: Вообще, короче, хоть так узнаю, что
1: да,
2: ты была.
1: Какая-то мисс. Грант у меня, наверное, дали, я уже не помню, какой-то диплом. Точно дали шкатулку с...
2: драгоценностями.
1: Не с драгоценностями, не помню.
2: С камешками морскими.
1: Короче, какую-то шкатулку, надели диадему, все как положено. И как только я ушла со сцены, у меня забрали
2: шкатулку,
1: все.
2: Диадему, и осталось только грамота.
1: Осталось только грамота, наверное.
2: Ну, диплом.
1: Вот, диплом, да, не помню, был он уже или нет.
2: Поэтому, прекрасно.
1: Ну, как бы, честно говоря, вот шкатулка мне нравилась больше, да, или там какая-то диадема.
2: Ну ладно. Так вот, осталось только грамота.
1: Бумажка так бумажка. Поэтому на эту тему тоже не забудьте высказаться. Узнаем, на какой вы стороне.
2: Да, да. И какие у вас есть грамоты. Там, может быть, лучший сотрудник месяца. Или там, я не знаю, лучшая теща года.
1: Вот. А, можно в какой-то момент же стало модным дарить это все, да?
2: И не только грамоты, а всякие медальки. Их вон продавали довольно много, чтобы там, не знаю, на церемонии, после, точнее, церемонии бракосочетания, водрузить медаль, там,
1: почетная
2: заслуженная
1: жена.
2: Теща, да, еще там заслуженный тесть.
1: Это, конечно,
2: какие-то...
1: хохма. Вот медаль уже как будто бы и хочется какую-то подобную.
2: Шоколадную желательно.
1: Желательно
2: из хорошего
1: шоколада. Да, чтобы фольга от нее осталась плотная такая в виде медали можно было сохранить, а вот внутренности я бы взяла и съела.
2: С кофейком.
1: Нормально.
2: Это
1: берем.
2: План.
1: Да, все, выпишите. Где? В сообществе нашего радио Воронеж.

0: Ковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко». Вкусно, тепло, по-домашнему.
3: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
3: Ограничение 0+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я эксперт!
7: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива из России на месяц до 31 октября. Правительство подчеркнуло, что решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Запрет на экспорт дизтоплива в России ввели в сентябре прошлого года. Сначала он действовал только для трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В июле этого года эмбарго распространили на всех производителей топлива. В Смоленске произошел блэкаут. Утром без электроснабжения остались 28 тысяч жителей в одном из районов, сообщили в МЧС. Причины ведомство не уточнило. На данный момент электроснабжение восстановлено. Это уже второй масштабный сбой электроснабжения в регионе за последнее время. С 24 по 25 сентября без электричества остались жители 15 округов Смоленской области. Причинами стали штормовой ветер и проливные дожди. Российские и украинские пилоты устроили драку прямо в кабине самолета Fly Dubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив. Как пишут израильские СМИ, один из них напал на другого с ножом и направил лайнер в резкое снижение с высоты 9000 метров. По одной из версий, пилот пытался покончить с собой, но второй вступил с ним в борьбу и предотвратил катастрофу. Экипаж подал сигнал о возможном захвате самолета, после чего в воздух подняли истребители. Лайнер экстренно приземлился в Саудовской Аравии. На его борту находились 174 пассажира. Бывший глава Дагестана Сергей Меликов назначен сенатором от Брянской области. Соответствующий указ опубликован на сайте брянского губернатора. Меликов возглавлял Дагестан с 2021 года по май текущего. В отставку он ушел по собственному желанию. До этого с 2019 года был членом Совета Федерации от Ставропольского края. Суд в Москве приговорил бизнес-тренера и блогера Дмитрия Портнягина к 5 годам за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Блогера взяли под стражу в зале суда. К 8 годам лишения свободы приговорили также супругу бизнес-тренера Екатерину. По версии следствия, Портнягин использовал схему дробления бизнеса, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения. Общая налоговая недоимка составила 15 миллионов рублей. Визовый сбор для россиян при оформлении шенгенской визы в Испанию увеличился на 1500 рублей и теперь составляет почти 9000. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал НСН, что процент отказа в испанских визах пока невысокий.
2: Испания – одна из немногих стран наряду с Италией, Францией и Грецией, которая выдает визы туристам. Процент отказов в районе 5-7%. Суммарно сейчас он вырос. Связано это с более строгими оценками целесообразности поездок, и часто документы возвращаются с формулировкой «недостаточно оснований для поездки».
1: Ну а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
4: Пишут, что в России набирают популярность букеты из грибов. Теперь вот вместо миллиона алых роз модно дарить охапки королевских вешенок и шампиньонов, подразбавленных полезной травой, типа там розмарина, тимьяна. В общем, это тот самый букет, с которым можно сфотографироваться, собрать урожай лайков в соцсети, а потом сразу в воду, но только не в вазу, а в кастрюлю какую-нибудь суповую, ну или на сковороду. Вот тебе уже и праздничный ужин, и завтрашний обед, как говорится. Мы такой тренд с Кариной приветствуем, тем более, что на кухне нашего радиокафе тоже есть грибы, но только есть их не рекомендуется, только слушать.
5: Второй час на нашем. Всем привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
3: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радушна.
1: Радио кафе Маяковский.
2: Какие чудесные вообще тут новости подтягиваются. В России может появиться бренд Хрючево. Вот прям так и называется. Представляешь,
3: это про еду хотя
2: Хрючево.
3: Бы?
2: Да, про еду. Угу. Такое вот название сейчас пытаются зарегистрировать в Роспатенте, и под ним планируют выпускать молочную продукцию, батончики и какао. Я вообще не понимаю, как это связано. Одно с другом, представляешь, такое там кефир Хрючево.
3: Хрючево. Ну, вообще звучит...
2: Ну, как бы так себе.
3: Довольно странно. Вот если бы это было какое-то блюдо в виде месива из...
2: Мы же понимаем под этим словом совершенно определенные вещи, когда смешивается несмешиваемое.
3: Да, или когда все, что осталось в холодильнике. Вот у нас есть коллега, вот частенько по утрам он мне рассказывает, какое хрючево.
2: Сегодня было у него на завтрак.
3: Это прям цитата, да-да-да. И там обычно вот все, что угодно, еще, например, залито...
2: Лимончиком сверху.
3: Перемешанным яйцом. Не, ну знаешь, была картошка, макарошки обжаренные.
2: Это святое. Залить яйцом это вообще. Без этого хрючево не Хрючево.
3: Я вот так его себе представляю. Да. Ну, а какой батончик может быть Хрючевым? Не знаю, только если он из заливной рыбы с сгущенкой.
2: Ой,
3: вкусняшка. Хоть бы, хоть бы.
2: Я забила просто вот в поисковик слово Хрючево. Рецепт. Ну, два слова.
3: Хрючево-рецепт.
2: Да. И все. И разверзлись недра интернета. На меня посыпалось гигантское количество вот этих вот рецептов всякого Хрючево. Оказывается, даже есть целый сайт, который вот, ну, URL вот этого сайта, ну, собственно, как имя, да, которое, он так и называется, хрючево.ру.
3: И там что, разные виды кулинарных
2: там ничего
3: изысков?
2: Вообще интересного, как ни странно. Да, просто название, потому что там, ну, всякие обычные совершенно рецепты, там, рацион мой здоровый какой-то еще, там, рецепты пользователей, ну, всякая ерундень. В общем, привлекательное название, но которое за собой там ничего особенно не несет. Но зато есть масса других всевозможных сайтов, где есть, конечно, просто чудесные. Например, там...
3: Безумные сочетания?
2: Нет, мне нравится название. Знаешь, там, киньте рецепт Хрючево, прям, чтоб Хрючево было такое. В скобочках, съедобное для человека. Звучит же прекрасно. Киньте рецепт Хрючево, да, чтоб прям Хрючево такое
3: было. В последнее время часто слышу это слово, да, там, у кого-то в речи, и это не только от людей, от которых я ожидаю. Например, если кто-то берет трубку телефона и говорит у аппарата, то любой свой вечерний ужин он может называть Хрючевым. Ну, в моем мире так. А это вот как бы люди говорят там «да», может быть, даже какое-то «алло», и тем не менее стали использовать слово Хрючево. Это странно. Сейчас войдет в моду. Слово «могнуть» уйдет,
2: да, уйдет, а Хрючево
3: придет на его место.
2: Мне понравилось, как девушка пишет, как она первый раз столкнулась с таким, как бы сказать, десертным Хрючевым, показанным по телевидению. Когда-то его готовила, она говорит, Алена Свиридова, ну, знаменитая, в общем-то, певица.
3: «Розовый фламинго»,
2: да,
3: «Дитя
2: оттуда.
3: Заката»,
2: кстати,
3: пожалуйста.
2: Какие у нее есть классные песни. Вот мы ее знаем только по «Розовому фламинго», а на самом деле она очень вообще шикардосная певица.
3: Поэтому,
2: ну, да ладно.
3: Поэтому мы ни одной другой песни не знаем. Все сходится.
2: Да,
3: ладно,
2: потому что у нас наше радио, это не наш плейлист. Вот, и она вела гастрономическую передачу, то есть это было давно. И девушка пишет, я обожаю зефир. И смотрела, как она готовит торт из, собственно, моего любимого зефира. И что же вы думаете? Она, значит, там, ну, разрезала зефир, разложила, уложила на блюдо, натерла шоколадом, закрыла вторым слоем зефира. Потом, значит, слой зефира полила из баллончика вот этими сливками, которые взбитыми. Да. Следующий слой зефира полила смородиновым вареньем, потом опять сливками, потом еще, значит, смородиновым вареньем, все это с гору этого зефира сверху залила смородиновым вареньем. В результате зефир стал чернеть, поскольку стал впитывать, да, вот это вот варенье. И все это превратилось в какую-то фиолетовую массу невозможно. Я смотрела, пишет она, и видела, что вот это вот настоящее Хрючево из моего любимого зефира. Ну, то есть, как сделать из любимого ингредиента такую...
3: Такое месиво.
2: Да, что аж глазу больно.
3: Да.
2: Невозможно.
3: Ну, я бы, кстати, съела с удовольствием. Но там, правда,
2: вот
3: потом...
2: этого вот всего,
3: конечно,
2: зефира, пропитанного смородиновым вареньем,
3: да.
2: И с взбитыми сливками?
3: Штучка нереальная, надо брать. Возможно, потом сахарная кома, ну, с этим мы уже разберемся
2: позже. Нет, все-таки, как по мне, так хрючево, это вот когда смешивают несмешиваемые продукты, а не когда какие-то там однородные, не просто вот мясо с гречкой смешали и говорят, ой, какое хрючево. Нет, это нормальная такая еда.
3: Ну, подожди, типичный какой-нибудь дед, вот который в борщ может добавить аджику из холодильника, а может варенье. И, в принципе,
2: да ладно, будет... варенье уж, ну, не настолько.
3: В моей семье такое было. Ладно, не единожды. Это был вовсе не дед, это я. Я называю так своего альтер-эго.

0: хочу
1: петь блюз.
0: От самой колыбели строго до катафалка. Давайте все
1: петь блюз.
0: Чтоб Эверлесс признал, что он заточка на минималках. Я хочу петь блюз.
2: Радиокафе «Маяковский».
3: Не хрючевым единым, помнится, русский язык. Еще и рождается новый союз. По крайней мере, так говорят нам лингвисты и ребята, языком занимающиеся, который пока считается ошибкой, но вскоре может стать нормой. Это союз то, что...
4: То что?
3: То что, да. Видела я уже не раз где-то там в интернетных роликах, что люди...
4: В одно слово, что ли? Или то, в два? То, в два все-таки. То, что?
3: То что, да. Как, современная молодежь использует его в речи постоянно. Они говорят, я хотел сказать...
4: Для связки предложений.
3: Ну, просто вместо того, чтобы сказать «что», я хотел сказать... что мама пришла домой. Угу. Я хотела сказать то, что мама пришла домой. Да мне там...
4: Ну, как бы он и до этого был, но только запятая ставится. Я хотела сказать то, запятая, что мама пришла домой. А теперь-то что? Будет какой-то вот единый то, что, и запятая перед ним? Да. В общем, я не понимаю, что это будет. Ну, ладно, пусть рождается. Посмотрим на зарождение нового союза. Это как на рождение звезды.
3: На рождение звезды. Ну, просто, насколько я понимаю, сейчас его используют там, где не нужно.
4: Да. То есть его народ буквально насадил, привнес в языковую
3: ипостась. Вот это то, оно лишнее.
4: Лишнее.
3: Да, достаточно было бы что. А то что, вот какая-то, пока какой-то просто паразит. Но, возможно, станет нормой.
4: Ну, это нормально. Язык развивается, что-то умирает, что-то привносится, что-то становится нормой, даже если было когда-то отнюдь не так. В общем, мне кажется, к этому даже самые уже такие привередливые люди, которые прям вот борцы-борцы за чистоту русского языка, мне кажется, они тоже уже с этим смирились и спокойно
3: привыкли
4: к этому относятся.
3: И ничего с этим поделать не могут. Ну, потому что язык это, в принципе, живой организм.
4: Ну да, смотри, каждый год в конце выбирается слово года, и каждый раз какие-то буйные споры по этому поводу. Ах, что это за слово кринж? А нельзя его делать там словом года, что это такое?
3: Постыдство!
4: Да, типа, это кринж-кринжа, и все в этом роде. Ну, вот представляешь, словом года станет хрючево. Вот все удивятся-то.
3: Это норм. Это мне нравится.
4: Это норм. Это новое, кстати, слово тоже норм.
3: Стрём или норм. Мне кажется, оно уже должно уйти.
4: Но пока его внесут в словари, это же вопрос-то как раз не то, что употребление, а именно узаконивание в орфографических и прочих словарях.
3: Наверное, в итогах там под Новый год что-нибудь будет на эту тему. И мы тогда вам озвучим.
4: Что.
2: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты...

0: является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: Алло, ну как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
9: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
10: Мой шанс заработать денежек.
9: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
11: Это издевательство над звездами.
9: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В своем обращении по случаю годовщины принятия исторического документа губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов подчеркнули, что общность русского мира – это не просто слова. Это наша многовековая история, единая культура и язык, близкие ценности. Попытки разорвать эту связь обречены на провал, потому что границы можно провести на карте, но невозможно в сердце. Первые лица региона отметили, взаимная поддержка, объединенные усилия и желание вместе идти вперед позволяют добиваться успехов и на фронтах спецоперации, и на строительных площадках новых территорий. А единство – это главная сила, которая обязательно приведет к окончательной победе. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение к губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. В регионе начались поставки федеральной вакцины от гриппа. Об этом на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева сообщил министр здравоохранения области Игорь Банин. В настоящее время получено 302 тысячи доз, или 42% от подтвержденного к поставке объема. Идет оперативная выдача препаратов с уполномоченного склада. Игорь Банин подчеркнул, что вакцина-профилактика – это не просто защита от вирусной инфекции, а системный механизм снижения общей смертности населения. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. «Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них прямые финансовые потери», — сказал губернатор. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области

месте поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащения по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Это были новости региона.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Решили мы сегодня у вас затребовать грамоты за различные заслуги, дипломы, сертификаты и узнать ваше отношение к ним. Трепетное или абсолютно такое
1: пофигистическое?
0: Индифферентное.
1: О, ну, да. Такое вот слово.
0: Да, индифферентное.
1: Вспомню слово такое.
0: Я сказала пофигистическое.
1: Ладно. Индифферентное. Да, ну и пруфы. Пруфы, конечно, чего показываете, какие есть добыча, какая есть в виде грамот. Много ли? Может быть, со времен еще школьной скамьи у вас завалялись, может быть, уже получали грамоту за прекрасное воспитание своих детей, может, на работе вас чем-то благодарили таким, помимо премии, но еще и какой-нибудь такой святой бумажкой.
0: В общем, ты знаешь, я сначала потребовала от наших, чтобы писали свое отношение к грамотам, а потом я поняла, что это будет видно по фото. То есть... Скорее всего, есть люди, которые через секунду просто повернут камеру, у них вот эта стена числа... стена гордости. Стена гордости, неправильно сказала. А есть те, которым придется рыть и, возможно, ничего не открыть.
1: А есть те, у кого вообще ничего не найдется, потому что при переезде с квартиры на квартиру они такую макулатуру с собой не возят.
0: Не возят.
1: Художественной ценности она для них не представляет.
0: Никакой.
1: Поэтому даже и показать-то нечего будет, придется поверить на слово.
0: Так, Оксан нам пишет. Среди многих моих грамот и сертификатов самой памятной и, наверное, смешной была бумажная медалька самой голосистой вожатой. И не за мои вокальные данные, а за то, что я могла одним окриком собрать отряд за минуту в своей территории лагеря, где бы ни находились мои детки. И нет, они меня не боялись. Я на них не орала, не ругалась, просто голос был громкий. Фото, к сожалению, не сохранилось.
1: Но вы, командный значит, был голос такой прям.
0: Я просто когда сначала медалька самой голосистой, и потом Оксан пишет, нет, не за вокальные данные, я
1: испугалась.
0: Уж чего было, начала выдумывать всяческое небылицы.
1: Вот
0: а оказалось, промахнулась. Да.
1: Да, это почему-то вспоминается Ералаш, который, почему у вас собачка писается, да, когда, в общем, тоже был голосистый такой товарищ. Ой, да, круто, Оксан. Это вместо рупора, короче, могли прям так, пятый отряд. И все прибегали. Светлана рассказывает, в моем домашнем архиве есть две грамоты, которые я берегу как зеницу ока. Первую дали в школе за хорошее воспитание дочери. Я тогда стояла на линейке, расправив плечи, гордилась так, что, кажется, светилась. Мне не нужно было объяснять, за что ее дали. Я просто видела свою умную, добрую девочку и знала, мы с ней команда. Вторую она принесла с гимнастики. Дочке сейчас 24 года, у меня уже подрастает внучка. И знаете, что я вам скажу, как человек, собравший небольшую коллекцию благодарности. К бумажным наградам я отношусь с огромной теплотой. Это не формальность. Это застывшее во времени спасибо. Момент, когда кто-то со стороны посмотрел и сказал, вы молодцы. Эти две грамоты мои личные Оскары. Школьная за то, что вырастила не просто отличницу, а хорошего человека. Гимнастическая за то, что научила ее не бояться боли и идти к цели. Сейчас смотрю, как она держит на руках свою малышку и думаю, вот она моя главная золотая медаль. А грамоты пусть лежат, дочка потом на память заберет. Такой вот поэтический вообще, можно сказать, комментарий с прекрасной семейной историей оставила Светлана. Здорово, что есть как бы те, кому реально это все вот прям по душе нравится. И значит, не просто так дают грамоты, дипломы, и все это как бы в семейный архив переходит.
0: Я сижу молчу, потому что я Гринч и не хочу портить Рождество.
1: Вырубай песню тогда, Гринч.
0: Но понять могу.

0: Ленинский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
0: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
0: Аудитория 12+.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Новости. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В своем обращении по случаю годовщины принятия исторического документа губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов подчеркнули, что общность русского мира – это не просто слова. Это наша многовековая история, единая культура и язык, близкие ценности. Попытки разорвать эту связь обречены на провал, потому что границы можно провести на карте, но невозможно в сердце. Первые лица региона отметили, взаимная поддержка, объединенные усилия и желание вместе идти вперед позволяют добиваться успехов и на фронтах спецоперации, и на строительных площадках новых территорий. А единство – это главная сила, которая обязательно приведет к окончательной победе. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение к губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. В регионе начались поставки федеральной вакцины от гриппа. Об этом на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева сообщил министр здравоохранения области Игорь Банин. В настоящее время получено 302 тысячи доз, или 42% от подтвержденного к поставке объема. Идет оперативная выдача препаратов с уполномоченного склада. Игорь Банин подчеркнул, что вакцина-профилактика – это не просто защита от вирусной инфекции, а системный механизм снижения общей смертности населения. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. «Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них прямые финансовые потери», — сказал губернатор. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 8 районами Воронежской области был обнаружен и уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
2: Я, конечно, не перестаю удивляться информационному пространству. Сижу и вижу в паблике новость о том, что представили трейлер 6-го сезона сериала «Папины дочки». Премьера состоится 19 октября. По сюжету Даша застанет Веника наедине с соперницей и сгоряча согласится на работу во Владивостоке. Ничего не понятно ни вообще с сюжетом, ни с феноменов трейлеров сериалов, которые идут...
3: Шестой сезон.
2: Да, уже шестой сезон. Я как будто бы дочки попала в детство, выросли, где это было популярно. В общем, те, кто с нами, давайте лучше радио «Кафе Маяковский», что ли, третий час послушаем.

0: Чайковский. Реклама на 107 FM.
1: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Ну что, как мы говорим, начинаем внеклассное классное чтение ваших комментариев, оставленных в сообществе нашего радио Воронеж ВК на тему грамот ваших. Гордитесь, нет, и какие, когда получали. Ну, грамоты, диплом, сертификат, все подходит нам.
2: Да, кстати, довольно много прислали и фотографии, и что приятно, приложили, так сказать, то, о чем рассказали. Это тоже как бы отдельный респект за ваши фотки.
1: Конечно,
2: мы всегда
1: здорово.
2: С удовольствием их рассматриваем.
1: Я их возьму, теперь сотру ваши имена нейронкой и сделаю себе грамоты. Спасибо.
2: Ну вот у нас тут стен дофига свободных, да, будет на что
1: повесить. Будем чем-то заполнять.
2: Что, точнее, повесить.
1: Тонь пишет, на работе дали грамоту в номинации «Помнить все». Прям не голова, а дом советов, как моя бабушка говорила. Ох, прекрасный навык, нам бы.
2: Да, помнить все. Завидуем, завидуем белой завистью. Светлана рассказывает, грамоты у меня нет, но есть огромное достижение. Завтра нас выписывают из больницы, и мы едем домой нормальным человеком. Шли к этому полтора года. Никогда нельзя сдаваться.
1: Такой Светлана, вот... мы вас поздравляем. Мы уже с нашими на такой короткой ноге, что, в общем-то, знаем все их жизненные истории, и здорово,
2: ура,
1: что так
2: ура,
1: она завершилась.
2: Ура, ура, да. Никогда не сдаваться – это хороший призыв.
1: Так, Маргарита, вот тоже не из моего клуба, значит, не из Гринчи, говорит, что к грамотам и наградам я отношусь исключительно положительно. Для меня это не просто формальность. Пыльная макулатура или строчка в отчете для портфолио – это якоря памяти. В моей работе, где бумажная нагрузка огромные отношения с руководством бывают напряженными. Внешние признания – это глоток воздуха, это физическое и материальное доказательство того, что твой труд видят и ценят. Самой забавной наградой, пожалуй, является награда за первое место в квизе 21+.
2: Такие бывают.
1: Даже не ожидала, что наша приличная и целомудренная команда проявит такие неожиданные знания.
2: Ох-ох-ох, какие интересные игры вы играете.
1: Здорово, когда грамоты вот являются якорями памяти, и вы можете еще действительно воспроизвести событие, при котором оно получено. Потому что у меня есть диплом, грамота, не знаю, на чердаке искала одно, нашла другое за
2: все-таки
1: победу.
2: Все-таки хранишь. Гринч, гринч.
1: На
2: чердаке складывает.
1: Там валяется все, конечно. Я там нашла и анкету с секретиками, вот этими девчачьими розовыми.
2: И дневник.
1: Там, короче, чего там только нет. Он хранит все. Не то, что я, там просто хранится все. И я нашла грамоту за победу в шахматном турнире. Лен, шахматный турнир.
2: Ничего себе. Я в шахматы играть не умею.
1: Не, я
2: сейчас
1: умею. В детстве играла, но со мной, видимо, играли вообще люди, которые видели их впервые.
2: А это прям победа или за участие?
1: По-моему, победа. Да? Ну, плохо помню. Я бы как слово «шахматный турнир» увидела.
2: Увидела, прослезилась.
1: Забыла дыхание. Не, я не вспомнила этот момент. Я его не знаю. То есть, возможно, ошибка какая-то была.
2: Возможно, это была не ты.
1: Так что за грамота есть, и ощущений никаких от этого нет.
2: Вот так вот. Наталья рассказывает, привет нашим. Мои бесценные грамоты – это благодарности в воспитании лапочки дочки. Несомненно, это гордость каждого родителя. Помню, когда я была школьницей, папа аккуратно складывал мои похвальные листы одновременно с благодарностями моим родителям за воспитание меня. Наверное, это мне от папы передалось. Очень любить свое дитя, дорожить им и стараться, чтобы были друзьями на всю жизнь. На втором месте мои любимые грамоты за активное участие в общественной жизни нашей организации. Помню, до декрета они так хорошо смотрелись на стеллажах вместе с бухгалтерскими документами. Однозначно красивее и дороже всех имеющихся там документов. Жалко, не додумалась сфотографировать, как они ровненько и немного вызывающе стояли на трех полках моего большого стеллажа. На третьем месте по моей шкале ценностей это мои танцевальные успехи. Практически все корпоративы были мои. Что поделать? Звезда танцпола. Ах, Люба, звезда Ютуба, вспоминается эта поговорка, да? Кстати, наши и со всех свадеб я тоже собирала практически подобные грамоты. Такие, как самые зажигательные, самые неперетанцованные, самые неподражаемые. Это потому, что я раньше еще и так хорошо и очень похоже пародировала многих звезд и друзей. Как же давно это было. Жалко, что сейчас в декрете никто грамот не дает. А нет, вспомнила одну. Только грамоту вручили за крепкую семью. За то, что в конкурсе по всей России участвовала. Целая огромная огромное сочинение написала. Как познакомились, как поженились, как родили и так далее. Сфотографировала, вот все-таки нашла за творческий позитив и актерское мастерство. У нас на работе, где не одна тысяча человек, точно такой ни у кого больше нет. И дальше грамота, фотография грамоты прилагается. Ярко такая, ну, красочная. Мощь.
1: Наша, вы бы нам заранее сказали, что вы так грамоты любите. Мы бы все вот эти билеты, какие-то призы отменили. Я бы вам на принтере, да ладно, даже не на черно-белом дошла бы куда-нибудь, напечатала и вручали бы каждый раз.
2: Лучшие комментарии с сентября.
1: Конечно, гран-при фантазерка. Да, ой, ну, номинации мы бы уже накидали.
2: Вообще
1: и
2: легко.
1: И вы бы счастливы были, и мы довольны. Да. Сами сходили бы на какой-то концерт.
2: Вообще, на пикник, например.
1: Хорошая тема.
2: Все для вас, все для вас. О себе ни пикник, ни на концерт, ни на настоящий пикник. Ну, в общем, как-то
1: прервемся,
2: так.
1: Пожалуй, на песню передохнем.

0: грамоты, диплом, сертификат. Продаю недорого, 8919.
1: Ой, да. Такую вот мы сегодня тему завели, так сказать. Какие у вас есть подтверждения ваших достижений, но подтверждения такие в виде вот этих наградных листов, скажем так. Всем привет, говорит Екатерина. У меня есть несколько грамот за школьную жизнь. Самые выдающиеся из них — победа в конкурсе чтецов, читал отрывок из Василия Теркина, и победа на Олимпиаде по английскому. Во взрослой жизни не грамота, а диплом портного. Вот и пригодились. То есть диплом портного, как я понимаю, пригодился больше всех грамот. Если вообще правильно трактовать...
0: Вот
1: тракту...
0: дипломы и сертификаты – это тема. Учиться нужно, бумажки, подтверждающие то, что вы где-то учились, тоже иметь нужно.
1: Слушай, ну тут тоже по-разному. У меня есть диплом по окончании музыкальной школы. Как мне это пригодилось в жизни, я не знаю. Я ничего не помню.
0: Не, ну если в дальнейшем...
1: 8 лет!
0: Это
1: 8.
0: Понятно, но если это в дальнейшем может быть связано с твоей профессией, вот мы же когда приходим, не знаю, там, к косметологу или к стоматологу, вот там приятно видеть, что он прошел большое количество квалификаций.
1: Каких-то посещал, повышений. Да, то есть, нет, это тут согласна, тут как бы видно, что человек... Кстати, вот это единственное место, где, наверное, грамоты пригождаются.
0: Ну, когда специалист работает в этой сфере, и ты можешь успокоиться, увидев, что
1: и
0: он...
1: И ведь не факт, что они подлинные. Может, их точно так же на принтере напечатали,
0: может быть,
1: в рамочку
0: это,
1: взяли,
0: может,
1: и повесили.
0: Может, это я им раздала. Это же не карается законом, нет? Наверное, нет.
1: Вообще никак.
0: Игорь напишет: самое забавное, и грамота из детства в пионерском лагере за самый дальний полет бумажного самолетика. Вот это нравится. У Ангелины со времен студенчества что-то есть. Говорит, смотрю и думаю, нифига себе, я умная была.
1: Ох, нифига себе, вы, Ангелина, умная были.
0: Потому что там обоснование параметров гидротехнических объектов с учетом изменения климата.
1: Первое место, между прочим, за решение вот этого самого кейса, который даже произнести-то сложно, гидротехнических объектов, обоснование параметров их с учетом изменения климата.
0: Норм.
1: Я вообще не понимаю, о чем речь,
0: если честно. У Марии ленточка с номинацией «Мисс Улыбка». Приятная нынче штучка. Немногие любят улыбаться.
1: Я думала, ленточка. Улыбка, да. Надеюсь, она по-прежнему с вами. Не в смысле не ленточка, а улыбка.
0: А Татьяна говорит, что самые приятные грамоты — это грамоты детей. Вот сыну вручили благодарность губернатору, очень горжусь. А дочка учится в музыкальной школе, все ее дипломы, лауреат первой степени, гран-при, диплом победителя в миллионы раз дороже моих собственных достижений. Дети, я вами горжусь. Вы же такие милые все. Ну вас. Все, я не буду больше читать комментарии, они слишком хорошие. Уходим, что ли, на песню? Я пойду страдать. Вернемся и будем перечитывать, дочитывать ваши комментарии и думать, кому мы отдадим билеты на группу «Пикник».

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 13+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм»,

0: кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В своем обращении по случаю годовщины принятия исторического документа губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов подчеркнули, что общность русского мира – это не просто слова. Это наша многовековая история, единая культура и язык, близкие ценности. Попытки разорвать эту связь обречены на провал, потому что границы можно провести на карте, но невозможно в сердце. Первые лица региона отметили, взаимная поддержка, объединенные усилия и желание вместе идти вперед позволяют добиваться успехов и на фронтах спецоперации, и на строительных площадках новых территорий. А единство – это главная сила, которая обязательно приведет к окончательной победе. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение к губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и, вместе с тем, особый вклад в решение общих задач. В регионе начались поставки федеральной вакцины от гриппа. Об этом на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Гусева сообщил министр здравоохранения области Игорь Банин. В настоящее время получено 302 тысячи доз, или 42% от подтвержденного к поставке объема. Идет оперативная выдача препаратов с уполномоченного склада. Игорь Банин подчеркнул, что вакцина-профилактика – это не просто защита от вирусной инфекции, а системный механизм снижения общей смертности населения. Александр Гусев обратил внимание на важность иммунизации населения и призвал работодателей включиться в этот процесс. «Мы ежегодно наблюдаем, что планы по вакцинации не всеми работодателями выполняются, а это для них прямые финансовые потери», — сказал губернатор. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащение по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Это были новости региона.
9: В эфире дневное шоу «Радио КП».

0: Ковский.
1: Продолжаем читать про ваши грамоты.
2: Да, тема у нас сегодня такая. За что получали благодарности, грамоты, дипломы, ну и прочие-прочие штуки. Наталья рассказывает: привет, наши. А я-то думала, зачем я храню грамоты дочери? А оказывается, вон что, все в жизни пригодится. Дальше там есть, прилагается фотография, где гигантское количество этих грамот. Мои грамоты, пишет Наталья, не сохранились из-за переездов, а ведь были добро. Ротные, от горком комсомола, из лагерей пионерских. Одна была за первое место в лыжных районных соревнованиях. Но когда я принесла ее физруку, тот скептически спросил: ну, и где в лесу ты свернула? То есть, как-то не поверил, видимо, физрук в достижении Натальи в лыжных районных соревнованиях. Но в семье все гордились, хранили в семейном альбоме. Папа не разрешал стены дырявить. В общем, не вешали, все это складировали. Есть байка, смысл двоякий, конечно. Актрису Александру Яблочкину чествовали на юбилее в Малом театре, вручили грамоту. Выходит она с ответным словом: «Дорогие мои, вот я еще при царе работала, как тяжело нам было, как нас унижали, какие-то бриллианты совали, кольца, экипажи дарили, дома. Я все прожила, все прошла, а вот эта грамота на всю жизнь. Спасибо вам».
3: Это хорошо.
2: Да, это хорошо. Как тяжело, как нас унижали этими бриллиантами.
3: Вот грамота, она на всю жизнь. Это чудесно. Александр нам пишет: у меня есть две грамоты, абсолютно разные по статусу, но одинаково дорогие сердцу. Первая, когда выдавали удостоверение мастер спорта России по художественной гимнастике, выдали грамоту, где благодарили меня за терпение и труд. Это, конечно, флекс, гордость. Тут все серьезно, годы пота, слез, растяжки и блесток. И есть вторая грамота, выдали ее, когда я работала физруком в школе. Формулировка: огонь за то, что не поехала кукухой. Видимо, в тот год я особенно виртуозно проводила эстафеты с мячом в 6-м Б и пережила все родительские собрания. Эту грамоту я, честно говоря, где-то посеяла. Наверное, кукуха все-таки улетела вместе с ней. И вот сижу и думаю: с одной стороны, мастер спорта, а с другой — мастер выживания в школьном спортзале. И знаете что? Обе эти грамоты про высшие достижения, просто в разных видах спорта. Если найдете мою грамоту за кукуху, продолжает Александр, верните, она мне очень нужна. А то что-то в последнее время без нее нестабильно.
2: Так, минуточку, вам грамоту вернуть или все-таки кукуху? Давайте определимся. Без грамоты нестабильно или без нее?
3: Нам нужны, я думаю, что и грамота, и кукуха. Кукуха, грамота кукуху бережет. Издревле так пошло.
2: Она как часы, в котором кукуха живет, да?
3: Да.
2: Так. Следующий комментарий распрекрасный от Полины, которая много лет работала в магазине компьютерной техники. Компьютеры тогда собирали по деталям, они продавали готовые, как стиральные машины. И во всем этом приходилось разбираться, что к чему подходит, какая частота и производительность, кабели, разъемы совместимы или нет. Короче, сложно. Но я была хорошим специалистом. На Новый год мне вручили грамоту в номинации «Железная леди». Хорошо. Как во всем этом можно разобраться? Ума не приложу. Для меня это какой-то высший пилотаж, поэтому помимо грамоты, а еще от нас благодарность.
3: Благодарность, это хорошо.
2: В устном виде.
3: Татьяна пишет: отдыхала как-то в Турции с родителями. И вот не высох мой купальник, а я не люблю ходить в мокром. Мама одолжила мне свой. И он у нее заметно больше моего и со всякими там пушапами. Ну ничего, я подтянула лямочки и пошла. У бассейна проводился конкурс «Мисс Бюст». И я в затянутом полупустом купальнике победила. Самая смешная победа в моей жизни.
2: Громкий продолжение. Продолжительные аплодисменты.
3: Никакой фальсификации.
2: Да.
3: Это заслуженно.
2: Все случайно получилось, но как удачно-то зашло, да?
3: На короткую песню прервемся, вернемся и выберем победителя.
4: Ключ на старт, скоро взлет, очень трудный предстоит полет. И пилот

0: Маяковский.
1: Продолжаем читать. Александр рассказывает, что из благодарности у него есть только удостоверение почетного донора, которое уже потерял во второй раз, и медаль за участие в параде на 9 мая 2010 года. Это во время прохождения срочной службы в оркестре. Получил он эту медаль благодаря стараниям товарища прапорщика. В общем, оказывается, срочникам не полагались медали, только офицерам. На что добрый прапорщик Сидоров, обращаясь к лейтенантам, которые хотели забрать медали у этих самых срочников, сказал: «А что, пацаны, зря 3 месяца на плацу провели?» Ну, то есть в подготовке к параду ребята провели в хождениях по плацу очень много времени, и, соответственно, за это и получили медали-то как раз. И у них хотели лейтенанты «добрые» в кавычках затырить эти медали. В результате вот прапорщик отбил, сказал: «У вас что, медалей мало?» Вот так вот пишет Александр: «У меня и моего сослуживца оказалась первая и пока единственная медаль».
2: Мне понравился прапорщик Сидоров.
1: Это да, как будто бы, да, знаменитый тот самый в исполнении Нагиева.
2: Да, я не знаю.
1: Не, он Задов был,
2: Из любого произведения. Вот прям хорошо, комично звучит сценарно. Лидия пишет, что моя любимая грамота была получена во взрослом возрасте на работе с огромным штатом сотрудников, и звучит она так: «За создание позитивной рабочей атмосферы в коллективе».
1: Какой вы хороший сотрудник, какой,
2: да,
1: ценный.
2: И там при увольнении с той же работы грамоту даже писали в трудовую книжку.
1: Ого.
2: Оказывается, там в конце есть раздел о наградах и достижениях, а сама грамота в рамочке до сих пор висит на стенке, теперь уже в моей маленькой мастерской, продолжает Лидия. Но мне понравилось, что и было бы здорово, очень забавно, если бы не Лидия сама оттуда уволилась, а ее уволили.
1: За создание позитивной атмосферы в коллективе. Было бы причина увольнения, да?
2: Это было бы забавно. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Кого успели, всех прочли. Кого не успели, вы извините, но обязательно пишите нам еще. И мы посовещались с Леной и решили, что кукуха поехавшая...
1: Надо возвращать.
2: Да, надо возвращать. Так что, Александра, расскажем, как забрать наши билеты. На сегодня все. Мы с вами прощаемся. Встретимся завтра в 11:00. Здесь же те же Лен Плеханова
1: и Карин Баринова.
2: Всем пока. Слушайте.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМЕТЕО, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
4: Полночка позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир «Нашего радио Воронежа» со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия категорически отрицает наличие у себя политзаключенных, поэтому тема их освобождения в обмен на смягчение санкций США не обсуждалась. Об этом заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что спецслужбы стран продолжают регулярные контакты по теме разных обменов заключенными. Ранее издание «Атлантик» писало, что президент США Дональд Трамп поддержал идею о смягчении санкций против России в обмен на освобождение российских политзаключенных. При атаке БПЛА на Брянске и Трубчевск пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Семеро из пострадавших – студенты. Другие подробности уточняются. Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. На этот пост его выдвинула фракция «Единая Россия». Вторым кандидатом на пост был депутат от КПРФ Дмитрий Новиков. За него проголосовали 36 депутатов, а за Володина – 406. Он стал первым, кто возглавляет Госдуму более двух сроков. Володин занимает пост спикера с 2016 года. Он переизбран во второй раз. Добавлю, что Госдума утвердила сегодня также два новых комитета. По уголовному и административному законодательству, и по цифровому развитию и искусственному интеллекту. В Генконсульстве России в Дубае заявили, что россиян не было на борту самолета «Флай Дубай», летевшего из Дубая в Тель-Авив. Из-за драки пилотов лайнер выполнил посадку в Саудовской Аравии. На борту было около 180 пассажиров, среди них пострадавших нет. ЧП случилось сегодня утром. Экипаж «Боинга» подал сигнал бедствия и передал предупреждение о попытке захвата судна. Позднее выяснилось, что сигналы подали случайно из-за драки в кабине. По данным СМИ, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет, из-за чего лайнер резко снизился в воздухе. Израильский 14-й канал пишет, что самолетом управляли граждане Омана и Арабских Эмиратов. Фильмы и сериалы, в которых полицейские, сотрудники прокуратуры, ФСБ или Следственного комитета берут взятки или участвуют в преступных схемах, перестанут получать государственное финансирование. Также ограничения коснутся проектов про маньяков и серийных убийц. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Обосновывает это тем, что демонстрация оборотней в погонах подрывает доверие к государственным институтам. В Черном море у берегов Тамани снова заметили пальмовое масло. О новом выбросе сообщил штаб «Дельфины». Руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев в беседе с НСН сравнил масло на побережье с пластиком.
3: Осенние шторма разбросают это по акватории. Когда температура будет ниже, то все будет опускаться на дно, и потом снова на следующий год это экологическая катастрофа повторится. Для моря это чуждое вещество, как пластик, не подвергается переработке.
2: Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. А чего вы молчите, что сегодня последний день первого месяца осени? Все, прикиньте, все. Первый месяц осени уже закончился. Вчера только было 1 сентября. Сегодня 30-е. Когда все вообще... Что за месяц успели сделать? Давайте, пока никто нам мешает с вами не будет. Давайте. Похвастаемся. Доска личного почета. Вот так скажу. Вот за что вас можно в этом месяце взять и повесить на доску почета. Делитесь, пожалуйста, это не хвастовство. Мы вас, естественно, поддержим, понимаем, поскольку за любые заслуги, которые мы сейчас с вами делаем, хочется, конечно, получать какую-то адекватную, ну, либо похвалу, либо благодарность. Поэтому, если вдруг вам показалось, что вы этого достойны, скажите нам, а мы вас... Всем нашим сообществом нашего радио поддержим. Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах личная доска почета. За что вам можно вручить грамоту за этот месяц? А он же все. Завтра, офигеть, октябрь месяц. Я только сейчас это понял. Реально только сейчас понял, что месяц пролетел. Мам, дорогая, пишите, пожалуйста.
0: Реклама на 107 FM. Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так ждала тебя, Вова.
1: За сценой.
2: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о том, как пережить расставание вместе с группой Cheat Meal и узнаем, как сложился дуэт группы Скворцы Степанова и Макса Иванова из Торбы на Круче. У группы Cheat Meal вышел новый сингл «Эпизод» – песня о болезненном расставании и о том, как его пережить. История создания этого трека очень жизненная. Одну из наших участниц коллектива, цитирую, бросил парень. И мы написали песню про этого козла, рассказывают музыканты.
3: Сразу скажем, в ней нет сложных метафор, глубинных смыслов и подтекстов, которые нужно разгадывать. Все гораздо проще. Это абсолютно реальные эмоции, чувства и опыт одного конкретного человека. Иногда в твоей жизни появляется кто-то, кому ты доверяешь, кому относишься по-настоящему искренне. А потом этот человек делает все возможное, чтобы однажды про него написали песню. Можно долго злиться, рвать и метать, сдаваться, снова вставать, прокручивать все произошедшее в голове по кругу и наоборот. А потом в какой-то момент понимаешь, человек, который еще недавно казался такой важной частью твоей жизни, на самом деле был всего лишь эпизодом. И, пожалуй, это лучшее, что можно понять после плохой истории.

0: Наоборот.
1: Послушать новый трек Hot Cheat Meal уже можно на всех цифровых площадках. Скворцы Степанова выпустили новую песню «Улыбнись». Музыканты признаются, что трек радикально отличается от всего, что они делали раньше. В записи принял участие Макс Иванов из группы «Торбана Круче». О том, что все фиты рождаются за сценой, рассказывают сами артисты.
2: Вот уж действительно, все важные договоренности всегда происходят за сценой. Именно так у нас получилось с Максом Ивановым из группы «Торбана Круче».
3: Предложение о записи совместной песни поступило мне от Скворцов на фестивале «Воздух Карелии» в июне.
2: И мы подумали, что очень классно было бы услышать вокал Макса в этой песне. Мы предложили, отправили демку Максу, и он согласился. Макс прожил эту песню по-своему, нашел новые смыслы.
3: Я думаю, что получилось очень созидательно, и я им очень пригодился.

0: Трек «Улыбнись» уже можно послушать на любой удобной для вас цифровой площадке. Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну, а мы вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Я вас спросил, друзья, сегодня, как выяснилось, 30 сентября, месяц все тю-тю, в прямом смысле этого слова. За что вам выдать грамоту? Вот за что бы вы себе выдали грамоту и повесили бы свое фото на доску почета? Не там, где рисуют рожки-ножки, а вот всем, кто вокруг вас нарисует всякие морды и писюн вместо носа, а у вас нормально все будет. Так, привет, Дим, здравствуй, пишет нам Владимир. Так, отработал вахту 45 и остался еще на 45. Ну, тут герой просто, просто герой. Здравствуйте, ну, наконец-то, несмотря на весь... я сегодня молодец. Томми Бронза пишет. Томми, ну, ты высылал уже мне эту грамоту, почетная грамота, вот, в честь Дня машиностроителя. Но, тем не менее, заслуженно же, Томми, правда? Привет, Дмитрий, я в сентябре не делал ничего. Так и написано, большими буквами, но только другим словом. На расслабоне. З, зависть. Т, тебе. Наши, здравствуйте. Работаю в продажах. Хочу грамоту за выполненный план в сентябре. Пишет нам Семен из Новосибирска. Да, пожалуйста, пожалуйста, кому сказать, чтобы вам грамоту выдали? Лови грамоту от нашего радио. Лови. Чувствуешь, вот она уже полетела в радиоэфире. Хватай руками. Только так делай это аккуратно, а то вдруг подумают, что ну, что-то с тобой не то. Добрейшего денечка, душнила. Здравствуйте, Сережа из Москвы. Меня не за этот месяц, а за весь год повесить надо на доску почета, в скобках. Уточнил. Молодец. Вовремя. Я в одном лице. Продавец, директор, бухгалтер, грузчик и кладовщик. Работаю в среднем 26-27 дней в неделю. На работу опаздываю не более чем на 15 минут. Но, правда, каждый день. И вообще, я молодец, пишет нам Сергей из Москвы. Никто не спорит, Серёнь. Все прям, да. Всем доброго дня. Я живой. И большой палец вверх. Где можно награду забрать? Пишет нам Алекс из Нижнего Новгорода. Она уже у вас. Она уже у вас, вы это понимаете. Добрый день. Я молодец. Я сам покрасил две свои машины. Получилось красиво. По деньгам сейчас покрасить машину примерно 250 тысяч ре. Так что, считай, 500 рублей сэкономил, а на материал где-то потратил 20 тысяч. Слушай, ну, во-первых, молодец, что как бы решился сам, потому что, понимаешь, да, что-то бы пошло не так, и кто был бы виноват? Ну, понятное дело. А так вообще красавчик, красавчик, просто красавчик. Глаза боятся, руки делают, да, как говорили наши бабушки, дедушки. Буквально вчера... освоил новый бой на гитаре. А освоение растянулось на месяц ввиду нехватки свободного времени. То жена, то дети, то дом. Ну, понятно. То жена дома, то дети. Ну, понятно. Ну, короче, вот эти вот... эти, что они все вот... За этот месяц я закончил и записал свой первый музыкальный сольный альбом. Скоро релиз. Держи в курсе, держите в курсе, присылайте ссылки, чтобы хотя бы, ну, взять и заслушать. Позавчера, 27 сентября, победила в интеллектуальном шоу на ТВ. Девочка Виктория Кирилловна, 52 года. Умничка, умничка. Я еще надеюсь, хорошо получилось заработать, а это всегда приятно своими мозгами зарабатывать. Здравствуйте. Сам из Волгограда, в Москве на заработках. Съездил на неделю в Питер. Молодец, молодец, что не сидишь просто в общем, вечерами окукливаешь, что есть еще силы куда-то подниматься, куда-то мотаться. И по Золотому кольцу сейчас еще тоже чухни куда-нибудь в выходные, потому что осень прекрасная совершенно. И вроде бы выходные будут нормальными, поэтому хотя бы позырь что-нибудь интересное. В Торжок не советую, нечего там делать. Без обид, жители города Торжок. Был у вас... вы, люди, жители, прекрасны совершенно. Готовы всегда помочь, подсказать, куда идти быстро и желательно перебирать ногами. Вот. А остальное, вот, ну, честно говоря, там сложновато было, конечно. Ну и с расселением тоже. Но есть на что посмотреть, конечно. Город сам по себе красивый. Жаль, к сожалению, запущены. Привет еще раз. Я в сентябре записалась на семинар по стихосложению. И мои стихи не просто приняли, а еще и оценили. Оценили как хороший уровень. Горжусь своей смелостью невероятно. Пишет нам Ира. Ира, да я тебе сразу говорил, что у тебя очень хорошие стихи. Че там, чье-то еще мнение было нужно. У тебя есть я. Вот, так что все нормально. Добрый день. Переработала урожай и продолжаю этим заниматься. Сделала любимый салат из огурцов для супруга. пока вывожу все кружки, секции и подготовки в школе, ну и эту как-то мою работу-работушку. А в октябре планирую осилить генеральную уборку дома. И тут даже еще прикладывается фотография. А, это салат из огурцов, который, да, я понял, мужу. То есть не мне, а мужу, а мне просто картинку голодному. Тут спасибо большое. Кто ты, женщина? Кто ты, женщина, богиня? Кто ты, Шива многорукая? Кто ты? Где ты берешь этот... Где ты энергию берешь? Расскажи, пожалуйста. Так, друзья, 30 сентября. Первый месяц осени. Все, закончился. За что вас можно повесить на доску почета? Пишите, пожалуйста, что вы такого сделали, в чем вы молодец, в чем вы красавица. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает.
2: Наша реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
13: Мой шанс заработать денежек.
12: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
14: Это издевательство над звездами.
12: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
17: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
18: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
17: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
19: Для лиц старше 16 лет.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, у нас минута, как называется, уголок почета у нас. С вами что вы... Ой, что-то у меня бахнули наушники. Что вы за этот месяц, за первый, вот он, все заканчивается, все как бы сентябрю, сегодня кирдык приходит. Муж звал жить на север в Якутию много лет. Каждый раз, уезжая на вахту, говорил, ну, вот смотри, что ты, птичка моя, поехали со мной. Я с детьми жила на теплом Алтае. А итог, я на севере в Якутии уже месяц. Мои достижения за сентябрь, жизнь на ПМЖ рядом с мужем и тремя детьми. Так, запасайтесь теплой одеждой. Говорят, там морозы такие, что мы нигде таких не чувствовали, как там. А у вас же Алтай теплый, конечно. Так, если брать более-менее стандартное, дочери красавицы, дом, то, пожалуй, титул Iron Butt Association. Короче говоря, железная попа. На чопере Yamaha Dragstar 1100 километров, а он не скоростной. В 2012-м, через два года после покупки. Мне было тогда 42, оба до сих пор еще в строю. Ну, хорошее достижение, норм. Так, здравствуйте, Дмитрий. В этом месяце отпраздновал свой день варенья. Короче, пальцы загибаем, ребят. У сына день варенья 2. Выдал замуж среднюю дочку 3. Так, покрестил внучку 4. Был на свадьбе у крестника 5. Больше денег нет, но вы держитесь. Нифига себе, у вас была кубышка. 2 дня рождения, свадьба крестины. Еще и свадьба крестника. Фига себе, вы богатый человек. Круто же. Все, теперь с чистого листа. Хорошо, что вещи есть старые, да, и ты их можно долго носить. Добрый день. В сентябре удержалась от увольнения, но очень хотелось. Open space – это зло, но вроде пытаюсь свыкнуться, пишет нам Настя. Да через время, слушайте, привыкните. Это как у нас было с онлайн-трансляциями в свое время, когда у нас поставили камеры, и можно было нас наблюдать вот каждую секунду на сайте, было вещание. Первое время брились, мылись, в носу не ковыряли, а потом нормально. То, что видели наши, и то, что нам они прощали за, ну, из-за, в общем, того, что видели. Ух, вот. Какой там Дом-2, я вас умоляю. Привет, Дима, здравствуйте. Устроился с 11 июля на работе. В итоге с 6 утра и до 21 работаю без выходных. Я надеюсь, он того стоит, потому что ну, это прям адово, конечно. Добрый день, Дмитрий. В этом месяце отпраздновал... А, это вот да, да, это вот несколько сообщений пришло насчет свадьбы Кристины и двух дней рождения и так далее. Я молодец. Выпустил, наконец-то, альбом на всех площадках. Пару дней назад вышла песня «Первый танец» и сразу попала в 4 редакторских плейлиста на Яндексе. Группа «Радости жизни». Ура! Ну, сейчас слухану с удовольствием. Добрый день. Долгое время не решался взяться за сложный портрет. 1 сентября начал. Самое сложное позади – картина из кусочков дерева. И открываем фото. Нифига себе, какую вы мозаику делаете крутейшую. Вообще прям просто... Очень круто смотрится, реально очень круто смотрится. Прям вот очень хорошо. Добрый день, я начинающий кондитер. В сентябре впервые сделала 2 торта на один день. Для меня это раньше казалось невыполнимой задачей. Пишет нам Марина, Новая Москва. Маринка, привет вам. Так, с каждым новым прочитанным сообщением все больше становлюсь мизантропом. Торгаши, чего? Этим, чем? О чем вы говорите? Где вы? Что вы? Кто вам пишет? Я вообще не понимаю. Мне люди такие не пишут. У нас все прям классно. Наши, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем ваше радио, очень нравится. Мы из Беларуси строим крыши. Сейчас собираем сложную крышу, но вообще с ребятами, с которыми работаю, молодцы, но и молодец. Да, красавцы, просто красавцы белорусы. Дима, привет. Я вот уже целый месяц мама 6 школьников. Ого. Со мной это случилось впервые. Пока полет нормальный. Муж на вахте, справляюсь сама. Лена, Тюмень. Лена, вы... Оу-оу! И фотография. Значит так, 1, 2, 3, 4 девчонки и 2... Офигеть вообще! Лена, ты большая красавица. Ты просто красавица, еще и муж на вахте. Просто вот... И вот то, что дети сфотаны на там какой-то стелле, будем считать, что это памятник тебе. Прям тут не грамма, тут нужно, не знаю... Что у вас там в Тюмени, мэр ваш? Он как-то это почтил? Он как-то что-то сделал? Какой-то подарок сделал? Придумал там кто-то? Ну, должен же это, в общем-то... За 6 детей-школьников, которые шикарно выглядят. И вообще все худенькие, стройные. И все улыбаются, главное, все искренне. Даже пацаны на фото тоже как-то довольны фотографией. А заставить нас, пацанов, в любом возрасте в школе фотографироваться, это нужно иметь очень большой талант. Так, друзья, чем есть похвастаться? Хвастайтесь. Чего вы в сентябре месяце сделали? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, сейчас будем считать. Снова здрасте. Да и вам тоже здравствуйте. Так, сделал полки в мастерской. 9 штук. Это что-то за сентябрь, с чем можно гордиться. Вы же понимаете. Плюс 2 рабочих стола. Что-то как-то уже подбешивает, да, этот человек? Сидя и стоя. А, даже так. Это первое было, если что. Второе. Сделал 5 ящиков для мелочи. Нет, что ты как человек какой-то. Третье. Пристроил комнату 9 квадратных метров. Кто ты? Это еще не все. Мам, дорогая, тут. Да, ладно. Четвертое. Построил туалет, живу на участке. Нормально. А что к комнате не взял, пристроил? Это я уже издеваюсь, Дениска, над тобой просто. Пятое. Делаю стойку для автоматической станции на воду и бойлер. Шестое. Он не заканчивает. Правда, бесит вообще просто. Купил жене 7 виниловых новых пластинок. Чистых, в смысле, чтобы могла записать то, что хочет. Как бы, знаешь, чистые кассеты подарил. Ладно, я молодец, Дениска, из Да что-то ты подбешиваешь, Денчик. Прям просто подбешиваешь уже. А я тоже что-то же делал, что-то у меня было. А я вам, ладно. Хвастаюсь, пишет нам наша слушательница. В сентябре покорила хибины и отщелкала их на пленку. И, кстати, тоже фотография прилагается. Очень атмосферная такая. Ну, правда, пасмурная, но река смотрится вообще классно на фоне такого темного леса. В начале сентября стал многодетным отцом. 3 прекрасных дочери. Можно мне грамоту и поспать? Да, вам уже большую грамоту и поспать вам с женой хотя бы недельку, чтобы у вас была возможность передыхать вообще просто. Поэтому большие молодцы. Привет, Наша. Не буду... ладно. Вот, предлагать выдать грамоту всей нашей бригаде. Мы за сентябрь реставрировали и сдали заказчику 2 фасада. Привет землякам из Беларуси, которые делают крышу. Удачи вам, мужики. Всем добра, пишет нам Васек, Витебск, Беларусь. Наш привет. А я 3-й день в отпуске, собираюсь за грибами, давно в лесу не был. Дмитрий, 37 лет. Мечет там, по-моему, нету ничего.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
5: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В своем обращении по случаю годовщины принятия исторического документа губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов подчеркнули, что общность русского мира – это не просто слова. Это наша многовековая история, единая культура и язык, близкие ценности. Попытки разорвать эту связь обречены на провал, потому что границы можно провести на карте, но невозможно в сердце. Первые лица региона отметили, взаимная поддержка, объединенные усилия и желание вместе идти вперед позволяют добиваться успехов и на фронтах спецоперации, и на строительных площадках новых территорий. А единство – это главная сила, которая обязательно приведет к окончательной победе. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области. Руководители региональных управлений силовых структур и другие члены антитеррористической комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, повышению уровня антитеррористической защищенности социальных и промышленных объектов. Также на совещании были приняты решения, обеспечивающие выполнение поручений Национального антитеррористического комитета, направленные на противодействие террористическим угрозам. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащения по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Это были новости региона. Температура воздуха около 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели. После возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.
0: В России.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Нашел здесь новость. Я ждал этого звонка 20 лет, признался Брэндон Фрейзер. Да, тот самый Брэндон Фрейзер. И Тарзан, или кто он там, Джек из джунглей, или Тарзан. Неважно, короче, вы поняли. Ну и главное, это мумия, конечно, то, что мы его помним. Пришло время дать фанатам то, чего они хотят. По словам Фрейзера, грядущий фильм будет той версией мумии, которую он хотел бы снять. И несколько кадров появилось уже в сети с съемок этого фильма. Ну, мне кажется, ну, либо папарацци снимал на Nokia, потому что качество фотографии тут вот вообще улыбается. Я понял, что это Брэндон Фрейзер, потому что на соседней фото, ну, это точно он, там никто не мог за секунду поменяться в следующем кадре, но лицо у него похоже, ну, не на Брэндона, не на Фрейзера, ну, прям совсем, вот, совершенно. Кстати, к съемкам фильма также вернется и актриса Рэйчел Вайс, вот, оскароносная, которая сыграла Эвелин О'Коннелл. Вот, актрису ранее сфотографировали во время съемок возле Британского музея в Лондоне, но нет фотографий в сети, ну или я не нашел, по крайней мере. Ну, я не искал, поэтому я их не видел. Но я надеюсь, что там фотограф немножко получше, потому что Фрейзера, конечно, жалко. А вообще, «Мумия» получил еще и два сиквела. «Мумия» возвращается. В 2001 году вышел «Мумия. Гробница императора драконов». В 2008 году, а в 2017 сделали попытку перезапустить франшизу и выпустили «Мумию» с Томом Крузом. Помните, там, где куча разных зрачков в глазах? Непонятнейший фильм, вообще очень странный какой-то. Поэтому давайте верните нам, пожалуйста, классическую «Мумию». Пусть он будет детски наивный. Ну, нет, пусть он будет по-детски наивным. Пусть он будет со спецэффектами а-ля 2000-е, но зато сделайте, чтобы был вот этот. Вот сейчас я скажу слово, оно всех уже бесит, но оно вошло в наш язык. Уже никуда не деться. Вот с тем вайбом, который мы любили именно в «Мумии». И давайте дождемся. Все, когда выйдет фильм, не написано в этой статье. Плохая статья. Плохие журналисты, плохая статья. Вот, но тем не менее. Зато приквел по этому, слушайте, друзья, по «Игре престолов» выйдет в 2029 году. Сейчас вот уже 26-й заканчивается, вот 29-й. Люди планы строят, как будто не боятся искусственного интеллекта, да? В 29-м году выйдет фильм, и посвящен он будет основателю династии Таргариенов, Эйгону Первому. Об чем сюжет? Молчат. Ну, естественно. Ну, об чем? Ну, об нем, наверное, будет. Все, теперь у вас хотел спросить, друзья. Самое долгое, чего вы ждали? Вот самое-самое долгое, что вы ждали? Вот что вам пришлось ждать? У меня, сейчас скажу, у меня ДР в декабре, в начале декабря, на 6 лет, когда мне исполнилось, 6 или 7, 6, 6 лет мне исполнилось, и мне подарили классный велосипед. Шикарный велик, складной такой, на раме Минск он назывался, зеленого цвета, складной, ну, короче, офигительный, там, с катафотами, ну, пацаны поймут, это прям вау, вау, вау, я боженька был. 2 декабря. Лед и снег у нас уходят где-то в конце апреля. Никогда я так долго не ждал возможности покататься на велосипеде. Он стоял в коридоре с накачанными колесами у меня в длинном. Ровно можно было разок прокрутить педали, доехать до в общем, конца коридора и назад чуть-чуть сдать, не нажимая тормоз, естественно. Ну, там же тормоз был именно в педалях. Вы же помните, с этими ручными я чуть переворачиваюсь. А так нормал, да и все. И все. И вот это вот с декабря месяца и по конец апреля. Это сам... Ну, да капец вообще как было. Это же прям просто издевательство над ребенком. Это, знаете, как «хочу, хочу». Вот так я и выглядел примерно. Вот. Чукча кушать хочет. Помните анекдот? Вот. Ну, примерно то же самое. Но здесь я с любовью говорю и с юмором все. Ну, как бы старый советский анекдот. Ничего плохого не имею в виду. Что вы дольше всего ждали? Напишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. В этом часе поговорим на эту тему.
0: Реклама на 107FM.
2: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, чего вы очень долго ждали? Ну, либо вам казалось, что вы очень ждали. Вы были тем самым ждуном, да, который дайте. Привет. Тут, правда, еще сейчас парочка будет по теме прошлого часа. Привет, радио. Отец одиночка троих детей. Это грамота? Это грамота. Прямо однозначно, как и мать троих детей и так далее. Вообще нежелательно, чтобы не было, вот, чтобы меньше у нас было одиночек. Привет, наши. Не хотел писать, но Денчик побудил. Тут ладно, он еще выслал, фотографии этих всех своих полок. Бесючий вообще человек. Привет, наш. В сентябре привез картошку с дачи в гараж. Это спокойствие для мамы и папы. Съездил в экспедицию в Ростовскую область, сходил наконец-то в отпуск. Самое главное, дочка на вышку поступила. Пишет нам Виталий. Виталий 47. Да, тут точно можно есть чем гордиться. Теперь к теме этого часа. Погнали, чего долго всего ждали. С сентября месяца ждала всегда конца мая, чтобы после третьей грозы открыть купальный сезон. Пишет нам Масик. Масик, ну, смотри, сентябрь уже закончился. Осталось еще чуть-чуть. Я не буду считать, мне сложно с этим. Так, 3 месяца этих самых. И тут 2, 5, и там 2, как минимум 7. Ну, 7 месяцев еще. Ну, слушай, ну, уже начало положено. Так что все норм, осталось совсем чуть-чуть. Вы разблокировали мои воспоминания. С детства я обожаю кататься на велике. Малой выпрашивала у друзей, чтобы поездить. Первый велик купила себе сама, когда пошла работать в 18 лет. Умничка. Привет. Первую машину взял с убитым двигателем. На сервисе сказали, за 2 недели сделаем. О, эти божественные сервисные обещания. Да, слушайте, через 2 дня заберете машину, все будет норм. И началось. Ну, тут вот всем знакомая ситуация. Так, деталей нет, только на заказ. Точка. Детали есть, мастера нет. Точка. Мастер есть, детали не подходят. Точка. 2 года ждал, пишет нам кто-то. Тут уже прям, ну, я вообще не знаю, что, как это комментировать. Это боль. Дальше. Доброго дня, Митя. Здравствуй, Артемий. Режиссерского дебюта ждал 9 лет. Все это время готовился. Отыграл кучу ролей, провел еще больше репетиций, поставил пару спектаклей по чужой сценографии и вагон книг по театральной тематике. Пишет нам Артемий. Артемий, поздравляю с дебютом. Долго ждал чемпионата мира по футболу. Несколько месяцев делал ремонт на балконе с нуля, чтобы чинно сидеть там летом и под прохладные напитки смотреть с планшета матчи. И когда настал тот самый момент, выяснилось, что планшет не ловит интернет на балконе. Пишет нам Антон из Самары. Я не знаю, что сказать тебе. Я не знаю. Но почему-то отвратительная, подлая улыбка. Все равно я ее пытаюсь держать. Тоха, правда, я вот так пытаюсь, знаешь, ню-ню, пытаюсь как-то шлепить губы, чтобы не ржать. Ну, вообще не смешно. Я прям чувствую твою боль, когда планшет. То есть, что ж такое губы? Друзья, я же так пока разговариваю, больше, чтобы не заржать. Скажите, пожалуйста, что вам пришлось, или чего, или кого вам долго ждать пришлось? Ну вот самое долгое ожидание в вашей жизни. С чем было связано? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. А планшет не работал.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: наша реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
11: Утром над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: А чего вы ждали очень долго? Ну, по вашему мнению, может быть, даже субъективным. Иногда и минуты, это кажется, очень долго. Да, минуты — это очень долго, девчонки. Это прям очень долго. Добрый день, жду, когда соберу рок-группу. До сих пор жду. Ой, вот это вот не надо. Хотел бы, сделал. Сейчас, на самом деле, через интернет бросил клич, сказал: ребята, хочу рок-группу. Могу вот это, вот это, вот это. Нужны вот эти, вот эти, вот эти. И желательно, чтобы с реп-базой. Все, я думаю, что найдется мгновенно. Не гараж, так кто-то, кто сможет. Ну, короче, сделай это в конце концов. Что за... Вот, жду очень долго дембеля, пишет нам кто-то. Здравствуйте, очень ждал возвращения в родной город к друзьям и новому велику. Ну, велик — это вообще что-то отдельное. Я 20 лет работаю на предприятии на одной и той же должности. Все, жду повышения, но все время есть какие-то причины, хотя имею высшее техническое образование. Ольга, 45, нам пишет. Оль, ну, ставьте вопрос ребром, правда, без шуток. Наша, здравствуйте, попал в аварию на парковке ТТ. ГАИ ждали 12 часов. Приехали? Все нормально? Самое долгое ожидание. Вот прямо сейчас. 2 месяца ремонта своими руками. Делаем проводку, и пока никаких визуальных красочных улучшений. Пыль, грязь и провода. Когда уже это закончится? Я не знаю. Я не знаю. Привет, я Антон из Таллина. Ожидание первого секса. Уже в 11 лет я знал, кто у меня будет. В 20 лет это случилось. Это была моя первая... Так, ладно, это я молчу. Ладно. Добрый день, Дмитрий. У меня была похожая ситуация с вами. ДР 24 октября. И мне подарили родители море и Рига. В то время я учился в 5 классе. Вот. Какая же это была мука ждать вести, приходить из школы и сидеть на нем. В общем, педали крутил. В то время жили в двухкомнатной на 5-м. Да это капец вообще. Слушай, а почему 24 октября еще можно выехать хотя бы во дворе покататься на велике? Что это такое вообще? Вот. И тут кто-то пишет нам, пока Седов Мазила. Мазила! Пенсии, пишет нам кто-то. Да подождите, думаете, там хорошо? Чего-то я не видел слишком довольных, слишком много довольных пенсионеров. Вот как-то нет их, они не ходят стадами такие: ха-ха, вы работаете, лохи. Нет такого что-то как-то. Поэтому подумай хорошенько. Может, и не надо нам туда. Как-то вообще не понимаю.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, чего вы дольше всего ждали? Ну, как по вашим ощущениям? Жду сына домой 4 года. Когда вернется? Ну, тут вот не знаю. Не знаю, правда. Добрый день, Дмитрий. Я очень долго ждала рождения ребенка. Подарила дочь мужу на 5-летие свадьбы. Хороший подарок такой прям. Привет, дневники. Очень жду пенсию. Еще 15 лет, пишет нам Евгений из Перми. Ну, по поводу пенсии я уже высказался. Добрый день. Ждал с Эмиратов мотор на Митсубиси. Там как раз война началась. 4 месяца ждал. А получил через неделю после того, как купил здесь новый. Потом еще 3 месяца продавал. Ну, зато с мотором, слушай, ну, как бы вот. Привет, Дмитрий, наше радио. Помню, как очень долго ждал своего 7-го дня рождения, так как родители обещали подарить мне новый велосипед. Дождался, был сильно счастлив. Да что, велик делает жизнь любого мальчишки, девчонки делает гораздо счастливее на самом деле. Ладно, сейчас еще Дениску прочту из Благовещенска, бесит который. Так, купил участок в 15-м году, чтобы построить мастерскую, которая тебя разбесила. Да. Построил 2020... О, 10 лет! Вот что значит жить не с теми женщинами. Может, ладно, Денис. Короче, все нормально. Зато у тебя есть мастерская, теперь тебе есть куда прятаться от тех женщин, понимаешь? Раз этими не получилось построить, нужно прятаться от нужных. Привет, наши. Дольше всего в жизни ждал, когда у меня наконец-то вырастет нормальная густая мужицкая борода. Мне сейчас 35 лет, на щеках до сих пор 3 пушинки. Похоже, не дождусь. Я уже смирился с этим, слушай, нормалды. Ленский, привет, здравствуйте. 18 лет я ждал, когда съеду от родителей. А как они ждали эти 18 лет? И буду есть чипсы на обед и чистить зубы, когда захочу. Съехал, теперь жду, когда кто-нибудь придет и приготовит мне нормальный супчик. Нормальная ситуация. Привет, дневной эфир, здравствуйте. Я 3 года ждала, когда муж доделает плинтусы в коридоре. В итоге в прошлые выходные психанула. Купила инструмент. У него инструментов не было. Были бы инструменты, это дело 2 минут. Инструментов нету, а выбрать их так сложно в наше время. И прикрутила сама за час. Чего ждала, непонятно. То же самое, вот согласен. Взяла, купила инструменты и все, и сделала. Наш привет. Каждую осень я дольше всего жду 2 вещи. Когда дадут отопление в квартире и когда закончится этот чертов сезон кабачков, которые девать некуда. Я тут кабачковую икру сделал. Столько положил туда халапеньо. Мама дорогая, господи, горело все. Еще такая миска такая, знаешь, здоровая, там, литров на 20. И выбросить жалко, потому что запекал, сам все делал, с полосатых кабачков положено, все свеженькое, капец вообще просто. Может, я поэтому болею кашлем, что все сгорело нафиг. Привет, я лет 10 ждал, когда соберу свою собственную гаражную банду. То музыканты сливались, то времени. Короче, в этом году, вот вам, пожалуйста, получилось же рок-банда. Ладно, друзья, прощаюсь с вами до завтра. Далее вечернее шоу 10 баллов. Всем счастливо и пока-пока. Хорошего вечера.
0: Шоу дня на нашем радио.
2: Реклама на 107 FM.
3: Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
8: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я
12: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
13: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России выступил на первом пленарном заседании Государственной Думы 9-го созыва. Владимир Путин отметил, что состав Думы обновился почти наполовину. Глава государства призвал депутатов находить оптимальные решения в принятии каждого закона, чтобы обеспечить качество законодательства. По словам президента, от народных избранников требуется вдумчивая оценка каждой нормы законодательной инициативы с учетом разных мнений и настроений народа. Среди первостепенных задач перед Нижней палатой парламента Путин отметил социальные обязательства перед россиянами, которые должны быть заложены в новом бюджете в полном объеме. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Спецслужбы России и США продолжают контакты по теме обмена заключенными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что тема якобы возможного ослабления санкций со стороны США в ответ на освобождение неких политических заключенных с американской стороной не обсуждалась и не могла обсуждаться, поскольку Россия категорически отрицает наличие у себя каких-либо политических заключенных. Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу. Как сообщили в министерстве, вакцина Аллергарда предназначена для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного реакцией организма на пыльцу березы и сопутствующую перекрестную пищевую аллергию. В Минздраве уточнили, что Аллергарда разработана Институтом аллергологии и иммунологии Федерального медико-биологического агентства и показала высокую безопасность и хорошую переносимость. Каждый шестой житель планеты к 30-му году будет старше 60 лет. Такой прогноз в рамках саммита моды БРИКС сделал замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Он отметил, что это не означает, что на рынке вырастет доля одежды для пожилых людей. Орешкин уточнил, что происходит переосознание самого возраста. При этом современные женщины в возрасте 65 лет ведут активный образ жизни, и им нужна легкая, качественная одежда для такого ритма жизни. Жительница Керчи пострадала из-за любви и своего безрассудства. Как рассказали в МВД Крыма, женщина решила поздравить с днем рождения своего любовника и нарисовала краской в подъезде у его квартиры сердца и оставила надписи «Прости меня, я тебя никому не отдам». В полицию обратилась законная жена мужчины. На страстную крымчанку составили административный протокол за мелкое хулиганство. Суд назначил женщине штраф, а реакции ее возлюбленного на поздравление и его супруги не сообщается. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в 10-бальное шоу.
2: Здравствуйте, ребята. Вас приветствуют короли вечернего радиоэфира и единственное вечернее шоу, вещающее в формате Супер ВХС! Здравствуйте, ребята.
1: Супер ВХС — это было ого-го когда-то.
2: Сразу, знакомые слова услышали.
1: Просто ВХС, а был Супер ВХС.
2: Здравствуйте, ребята. Надеемся, у вас все хорошо, все замечательно. Большое спасибо Мите Ленскому.
1: Да, Мите спасибо большое. Да.
2: А где Алиса Михайловна?
1: Не знаю, где Алиса Михайловна, но я знаю, что Ленскому требуется бензин. Он поехал искать топливо.
2: Ага.
1: Так что желаем ему удачи.
2: Ленский поехал искать топливо, звучит. Я бы вас попросил, Андрей Германович.
1: Слушай, я как ты вчера. Я сделал еще не надо, ты зацепился.
2: Начнем мы традиционно со сверки маячков.
1: Давай.
2: Музыкальных маячков имеется в виду, ребята. Не маячки, по которым штукатурят стены. Итак, как обычно, зачитываем вам строчку в виде поэзии, в виде стихов из песни, которую, нам кажется, вы должны знать. Сегодня не такая уж планетарно известная песня, но нам кажется, вы должны ей знать. Если понимаете, что такое Супер ВХС, то мимо вас не должно было пройти.
1: Итак,
2: да. Мы с тобой повстречались, волны весело мчались, и дарила нам море белоснежный прибой. Позабыв все на свете, мы плескались, как дети, и кружился над нами небосвод голубой.
1: Прекрасно.
2: Это песня.
1: Нет, это, кстати говоря, еще даже и нормальная поэзия, можно сказать.
2: Ну,
1: кружился небосвод.
2: Повстречались и мчались, это как кеды.
1: Ну, что делать?
2: Полукеды.
1: Повстречались и мчались, но это же такое бывает.
2: Ребята, если знаете, о чем песня, кто пел, какой-нибудь маячок, пришлите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, а мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107FM. Металлика. Мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Наши слушатели знают, что такое кассета «Супер ВХС» и хорошо разбираются в музыке прошлого. Правда, некоторые честно признались, пришлось погуглить, но...
2: 1985 год.
1: 85-й год. Мне было 11.
2: На просторы страны выходит магнитоальбом группы «Форум» с названием «Белые ночи». Голос Виктора Владимировича Салтыкова, который вообще невозможно ни с чем спутать. И прям альбом был, пушка-бомба-ракета.
1: Да?
2: Потому что там куда, что ни включи, «Белая ночь».
1: Да, хорошая песня.
2: «Улетели листья», «Давайте созвонимся», «Журавль в небе» и, конечно же, песня про островок, которую мы сегодня загадали. Андрей Германович, напомните, пожалуйста.

0: Ах, синты наваливают. Да.
1: Но я могу сказать, что под эту песню еще ходили не на дискотеке, а на танц.
0: На танцплощадке.
1: Да, да.
0: И вот сейчас слушаешь и понимаешь, что, в принципе, в составе группы «Форум» был гитарист. Он,
1: да,
0: он там был. И сейчас, да, слушаешь, думаешь, а что он там делал?
1: Он стоял
0: красиво стоял
1: такой,
0: на сцене.
1: Да.
0: Ладно, ребят, спасибо большое за принятое участие. Любопытно было с вами сегодня пообсуждать вот это вот все, вспомнить наше танцевальное прошлое.
1: Это было прекрасно.
0: Ну и настало время. Давайте сегодня у нас будем сделаем дискуссионный клуб.
1: Ну, я не против.
0: Дело в том, что я тут где-то вычитал какую-то, ну, статистику, не статистику, но какую-то по итогам типа первого полугодия россияне купили газовых баллончиков, ну, я имею в виду не газовых баллончиков, газовых баллончиков как средств защиты.
1: Понятно, перцовых всяких. Вот,
0: да, перцовых баллончиков, что-то в полтора, в два раза больше по сравнению год к году. Или там к полугоду. Ну, короче, что-то сравнительно, ну, непонятно, кто это сравнил, непонятно, откуда взялись эти цифры, но якобы за что купил, за то и продаю. В два раза. Это говорит о том, что мы с вами, ведь мы же с вами россияне, мы начали как-то, не хочется говорить это слово, вооружаться, да, но задумываться над собственной безопасностью.
1: Ну да, вот это как раз скорее,
0: наверное, вот
1: скорее
0: вот,
1: более точно, да, потому что это же не совсем вооружение, средство защиты.
0: Это средство самообороны.
1: Средство самообороны.
0: Да. Мы начали задумываться о самообороне, и вот хочется поговорить с вами. Сегодня вот по... Стоит такой дискуссионный клуб. Во-первых, узнать, вы вообще какими-то средствами самообороны что-то на кармане есть? Потому что, ну, тот же сам, не знаю, остро заточенный карандаш, в принципе, как показывают в фильмах про Джона Уика, может стать...
1: Это нужно быть Джоном Уиком.
0: Ну, да.
1: С карандашом так владеть им.
0: Вот. Просто интересно, вот, что у вас по самозащите? Или, и вообще, считаете ли вы, что эта штука может помочь? Ну, вот, перцовка, допустим.
1: Ну, наверняка, мне так кажется.
0: Ну, вот...
1: Ну, мне наверняка, я абсолютно уверен, что если человек не побоится его использовать, и на него действительно кто-то там собирается причинить вред ему там здоровью или еще что хуже, вот, и он сможет его использовать, я думаю, это очень эффективное средство защиты.
0: Никто не спорит про эффективность. Вопрос про... как сказать, сейчас попробую объяснить. Многие девушки, вот у них есть, наверное, перцовый баллончик. Где он лежит? В сумочке.
1: Да.
0: То есть пока до него...
1: Почему? Я сейчас, подождите, мужчина, я вам сейчас кошелечек свой достану.
0: Я сейчас сумочку расстегну, у меня
1: да,
0: там... То есть, ну, то есть пока она дотянется до сумочки, ну, то есть шансов...
1: Ну, ты сам понимаешь, что тебя вот эти истории, они всегда застают человека врасплох. Неважно, это в сумочке, в кармашке или где-то
0: не,
1: еще.
0: Не, ну, в кармашке у тебя хотя бы есть...
1: В кармашке...
0: Ребят, давайте сегодня устроим дискуссионный клуб. Давно не было. Что считаете по поводу предметов самообороны? Есть у вас, нет у вас? И вообще, дают они, кроме какой-то внутренней, ну, как бы, эмоциональной поддержки, имеют ли, как бы, ну, какой-то хотя бы шанс дать отпор какому-то человеку, ну, это уже преступник, да, который совершает противоправные действия, дать отпор в нужной ситуации, или это не более чем психологическая защита? Давайте сегодня вот так вот построим нашу беседу. Пишите через сайт наш.ру, через наши боты в мессенджерах, любопытно узнать ваше мнение.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим сегодня про необходимые средства самообороны, если вы вот такие покупаете, какие и какой вообще у вас есть опыт.
2: Дискуссионный клуб у нас.
1: Да.
2: Но... Имеет ли или не имеет смысл, кроме как психологического эффекта, ничего более не
1: тут,
2: несет?
1: Сейчас, ладно.
2: Пишет человек, сегодня использовал. После того, как меня жестко на дороге подрезали два нехороших человека, и когда я им сделал замечание, они вышли на меня из машины, и вот еще один полез за ножом. Вот. Ну, вполне себе правомерно, если человек... Если не вы... Тут очень тонкая грань. Если вы первый применили, то вы агрессор. Если человек достал нож, то уже как бы... У нас очень, очень неоднозначно однозначно, но как бы вот нужно закон знать о самообороне.
1: Ну да, как было еще. Да и на самом деле это и в советские годы было. Вас когда убьют, вы тогда звоните,
2: мы приедем.
1: У меня есть электрошокер от бродячих собак. Одно время их очень много развелось, пришлось купить, пишет нам Елена из Москвы. Вот, честно сказать, для меня всегда была загадкой, как можно электрошокером пользоваться против собаки. То есть у этого электрошокера палка должна быть такая, чтобы дотянуться до собаки. Ну, ты же не будешь рукой к бродячей собаке вот так вот лезть с электрошокером.
2: Есть дубинки такие, сантиметров типа 30.
1: Ну, 30 сантиметров, но он тебе руку откусит.
2: Ну, я бы тоже, наверное, с шокером
1: на собаку. То есть мне кажется, что как раз газовый баллончик для собак, он эффективнее.
2: Ну, что-то шум какой-то там, не знаю, есть пугачи всякие там, светошумовые.
1: Ну, наверное.
2: 16 лет в машине лежит устройство аэрозольное, удар. Слава богу, пока не пользовался, но БАМы обновляю регулярно. Кстати, напомнили, надо новых купить.
1: Привет, у меня был случай, пытался какой-то бандит районный вырвать сумку с плеча. Я уперлась, сцепилась, сумку не отдала, кричала, он убежал. С тех пор каждый раз доставала шокер, чтобы дойти до машины или до подъезда. Иногда это всего 20 метров.
2: Вот что... Ничего не... Давайте как бы прервемся, Андрей Германович, потому что про шокеры... такая штука может человека и до летального исхода довести.
0: Наша реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
9: Мой шанс заработать денежек.
8: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
10: Это издевательство над звездами.
8: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
17: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
18: Проще простого.
0: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня про средства самообороны с вами решили поговорить. Какие носите? Носите ли вообще? Или считаете, что они просто не нужны? И есть у вас какой-то опыт вообще?
2: Да, многие написали по поводу шокера, что собаки боятся звука шокера, чувствуют ионизацию воздуха, как при грозе, и многие убегают сразу же. Ну, будем иметь в виду.
1: Ну, вы имеете в виду, что, например, собака, которая жила дома и, например, там знает все эти звуки, и они ей знакомы.
2: А черт его знает.
1: А потом она попадает в бродячую стаю. Ну ладно, это отдельная история вообще. Работаю доктором скорой помощи. 2 баллона перцовки год уходит стабильно. Рекомендую струйный.
2: Вот так вот. Ну, будем. Спасибо.
1: Спасибо.
2: У меня есть перцовый баллончик, лежит на всякий случай в машине. Дебилов много. Баллончик уже второй, так как у первого закончился срок годности. Слава богу, не применял. Привет из Нижнего Новгорода Татьяне и дочке Алисе.
1: Привет, короли. Живу в Германии. Средства самообороны просто усиливаю свой русский акцент. Хватает с глаза, пишет Витя.
2: Да, Витя, знаете, вот тут анекдот вспомнился, шутка такая в интернете. Как там в Германии, знаешь, вот просыпаешься, а в городе немцы. Приветствую, напарники. Всегда ношу с собой небольшой арсенал для самообороны. Перец, нож, дубинка складная. Иногда пригождается. Как говорится, здоровая паранойя лучше геморроя.
1: Я был свидетелем, когда один мушкетер достал перцовку и нечаянно распылил себе в лицо. Тут удивились все оппоненты, и они его, естественно, отпустили.
2: Ну,
1: а что с ним уже делать? Кстати, тоже хороший способ самообороны.
2: Ну, так можно сразу головой об дерево.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И рассуждаем сегодня на тему средств самообороны. Зачем они? Используете их или не используете?
2: Да, по поводу статистики, которую я вам зачитывал, пишут, что грибной сезон же сейчас, медведи расплодились, они сейчас голодные, агрессивные, вот раскупили перцовые баллончики, говорят, лучший способ от них защититься.
1: Ну, пишут, вот нам, ребят, привет, есть спрей медвежий для сбора грибов, Дмитрий из Манитобы нам пишет.
2: Есть даже какие-то горны специально, ну, дуделки. Которые
1: честно
2: пугают
1: звуком.
2: Я бы,
1: вот если бы я знал, что в лесу медведь, я бы за грибами не пошел.
2: У хорошей женщины сумочка уже средство обороны.
1: Это
2: не
1: правда.
2: Столько всего лежит, пишет Анна.
1: Это правда. Привет, вечеринки. Средства защиты, заводские настройки физиономии могут взглянуть так, что все желание отпадет у соперника в ту же секунду, пишет там Танечка. Скорпион по рождению. Пугает взглядом Танечка.
2: Никогда не носила с собой средства защиты. В портфеле была только открывашка. И то ее иногда комментировали при входе на МЦК. Ну, открывашка открывашки рознь. Там, может быть, какая-то специфическая форма.
1: Ну, да.
2: Конструктивно схожая.
1: Ношу с собой три вещи для самообороны. Во-первых, я боюсь собак и купил ультразвуковой отпугиватель именно от собак. Баллончик перцовый, ну и электрошокер. Лучше из трех кажется, что это шокер. Он и от собак, и от хулиганов.
2: Ну, как бы, если не лень, все нужно куда-то распихать, куда-то в карманы. Самое надежное средство защиты для женщины – это надежный мужчина рядом. Шла я как-то по улице с газовым баллончиком в сумочке. На меня неожиданно напали сзади двое мужчин. Уронили затылком об асфальт, закрыли рот, сорвали сумку и убежали. Я даже глазом моргнуть не успела. Вот так я поняла, что все эти гаджеты для защиты – лишь для самоуспокоения. Выходите, девчонки, замуж и не ходите вечерам по улицам в одиночестве. Я так и сделала, пишет наша слушательница.
1: Молодец. Вообще,
2: ну, ценная рекомендация.
1: Это правильно, да. Добрый день. Для своего спокойствия у меня в кабине автобуса лежит монтажка. В салоне автомобиля она бесполезна. Но как психологическое воздействие заставляет людей задуматься. Перцовый баллон в замкнутом помещении бесполезен. Остается только договариваться словами. Так что я вооружен и нет одновременно.
2: Вспомнила, как в молодости с подружкой ночью за пенным ходила с лаком для волос.
1: Да, да. А это, кстати говоря, да. В постсоветские годы многие женщины вот эту замечательную прелесть носили в своей сумочке.
2: Потому что случай.
1: А она хулигану в лицо-то ого-го.
2: Ребят, спасибо большое за участие в сегодняшнем дискуссионном клубе. Любопытно было.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM.
3: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
4: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
5: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
6: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко». Вкусно, тепло, по-домашнему.
7: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100.
9: читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В своем обращении по случаю годовщины принятия исторического документа губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов подчеркнули, что общность русского мира – это не просто слова. Это наша многовековая история, единая культура и язык, близкие ценности. Попытки разорвать эту связь обречены на провал, потому что границы можно провести на карте, но невозможно в сердце. Первые лица региона отметили, взаимная поддержка, объединенные усилия и желание вместе идти вперед позволяют добиваться успехов и на фронтах спецоперации, и на строительных площадках новых территорий. А единство – это главная сила, которая обязательно приведет к окончательной победе. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области. Руководители региональных управлений силовых структур и другие члены антитеррористической комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, повышению уровня антитеррористической защищенности социальных и промышленных объектов. Также на совещании были приняты решения, обеспечивающие выполнение поручений Национального антитеррористического комитета, направленные на противодействие террористическим угрозам. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащения по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Это были новости региона. Температура воздуха около 15 градусов, в целом солнечный и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели. После возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, где мы будем традиционно разыгрывать титул умника.
2: Да, ну а наш дискуссионный клуб мы, пожалуй, завершим на сегодня
1: да,
2: его работу.
1: Да, но ты знаешь, было приятно все-таки услышать, что многие наши слушательницы действительно в те годы носили баллончики с лаком для волос.
2: Я сейчас, знаешь, о чем подумал. Вот есть средства там для отпугивания собак, есть медвежий спрей, да, медвежие горны какие-то.
1: А... Еще есть струя бобра.
2: Не, подожди, струя бобра это другое, это для привлечения. Или увеличения, я уж не помню.
1: Что-то она делает.
2: Вот. Сейчас же другая проблема в Москве. Лоси. Есть что-нибудь от лосей? Ну, то есть, вот как, представляешь, вот на тебя несется полтонны бешеной тушенки.
1: Да, да.
2: Как ее отпугнуть? А у нее...
1: Я тебе скажу, как.
2: Она несется навстречу с лосицей, с лосихой со своей. Как его отпугнуть?
1: Свистом.
2: Ты серьезно?
1: Серьезно. Лоси боятся свиста резкого.
2: Ну, у меня. Ну, ты меня сейчас дурачишь.
1: Нет, у меня друг на погранзаставе. У него лось так километр проволоки унес. Он у него свистеть начал. Я не знаю, как отпугивать лося, но мне кажется, лучше скрыться от него.
2: Охотники есть, люди, разбирающиеся, как отпугнуть лося.
1: Не, мне кажется, что если лось у него гон, ну это гон у него, по-моему, не.
2: Вот сейчас у них гон.
1: Гон. Но это страшно, это ничем ты его не отпугнешь.
2: Это полтонны бешеной тушенки.
1: Да, машина, которая снесет на своем пути все, потому что ему самочка нужна.
2: Конечно, он учуял запах
1: все.
2: И на ничего, запах ничего на тонких длинных лапах.
1: Ребята, бегите, если что.
2: Ребят, ладно, заканчиваем тему вот этого всего. В этом часе будем миролюбиво разыгрывать титул «Умника дня».
0: Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
5: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

И прошло, или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И готов пригласить всех побороться за титул «Умника дня».
2: Нам тут написали, как с лосем бороться. Лоси не любят металлический стук. Ну, то есть с собой нужно нести сковородку.
1: Вот ты
2: представляешь,
1: ты готов проверить, так это или нет?
2: А если лось глухой попадется?
1: Да ты знаешь, когда у него гон, я думаю, ему две сковородки вообще будут неинтересны.
2: Ладно, давай.
1: Нужна первая кодовая фраза. Есть она у меня. Я просто вот подумал, ну, поскольку мы тему обсуждали средства самообороны, зонтик может быть, по крайней мере, в теории неплохим средством. Вспомни фильмы «Бэтмен возвращается». Там прямо целый набор зонтов. Человек-паук. Даже Шон Коннери в какой-то «Индиане Джонс» с помощью зонта...
2: Чаек пугал
1: и сбил фашистский самолет. Ну, таким образом.
2: Прекрасный был фильм «Укол зонтиком».
1: Ну, естественно. А ты знаешь, что «Укол зонтиком», вот этот сюжет, он не...
2: Это абсолютно реальная история. Кому интересно, посмотрите как бы предысторию.
1: Да, а у нас будет первая кодовая фраза «Укол зонтиком». Так она и будет звучать. И давайте сегодня 30-й, потому что 30-й.
2: Давайте, автор 30-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Мы готовы начать первый раунд игры, и в нем за титул «Умника дня» будет бороться Юля. Давайте знакомиться. Юля, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юля.
3: Добрый день.
2: Ну что, готовы ли вы побороться за титул?
3: Всегда готов.
2: Ох. Ну, выбирайте себе
1: тогда. Вы были пионером?
3: Успела.
1: О, наш человек. Вот это всегда готов.
2: Выбирайте себе экзаменатора, Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Игорь Владимирович, я вас люблю.
1: О, бочки!
2: Спасибо.
1: Игорь даже покраснел, кстати. Так,
2: ну что, начнем. Минута времени. Поехали. В каком веке произошла Варфоломеевская ночь?
3: В 16-м.
2: Правильно. Сколько полос на погоне у прапорщика?
3: Две.
2: Ни одной. В кого был влюблен стойкий оловянный солдатик в одноименной сказке?
3: Балерина.
2: Ну, правильно, в танцовщицу. Как называется часть государства со всех сторон, окруженная сушей другого государства?
3: Дальше.
2: Анклав. Одним из верховных богов какой религии является Шива?
3: Индуция.
2: Правильно, индуизм. Какое насекомое в известной басне «Лето красное» пропело?
3: Стрекоза.
2: Правильно. Как называется валюта Гвинеи? Доллар, франк или динар?
3: Франк.
2: Доллар. Сколько нулей в 100 миллионах?
3: 100 миллионов 9.
2: 8. На каком континенте находится озеро Виктория?
3: Озеро Виктория, Южная Америка.
2: Это Африка. В Южной Америке, по-моему, только Титикака.
1: Онтарио, ну это чуть...
2: Онтарио — это северная.
1: Северная Америка, да, это туда совсем
2: в Южной Америке. Ладно, давайте подводить итоги. 9 вопросов задано и...
1: 4
2: из 9 фиксировано. Спасибо большое, Юля. Хорошего вам продолжения дня. И в скором времени мы пригласим второго участника состязания, дадим ему минуту времени и 10 вопросов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Пришло время пригласить всех поучаствовать во втором раунде. В первом раунде играла Юля, сыграла с результатом 4 из 9. Вопрос, мне кажется, средней степени тяжести, поэтому побороться можно. И нам нужна вторая кодовая фраза.
2: Да, пожалуйста, ну у тебя был укол зонтиком. Как, вспоминая там про лосей, мы говорили «свист кастрюлей».
1: «Свист кастрюлей», хорошо.
2: Да, автор 30-го сообщения.
1: Лучше душлаком даже, кстати. Но, ребят, нет, «свист кастрюлей», конечно.
2: Ну, если уж на то «свист чайником», это же классика. Ну да ладно. «Свист кастрюлей», ребята. Автор 30-го сообщения будет вторым игроком. Мы принимаем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
18: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
19: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
1: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
10: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
20: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И начинаем второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Напомню, что в первом играла Юлия. Сыграла она с результатом 4 верных ответа на 9 вопросов.
2: Но... Я что-то не догадался. Вот хорошая мысля приходит опосля. Надо было не свист кастрюли, а свист фляги. Эй, хорошая была бы шутка. Ну, теперь-то чего?
1: Ничего, завтра будет свист фляги.
2: Не, свист фляги будет в пятницу.
1: Станислав, здравствуйте. Давайте знакомиться со вторым участником.
2: Итак, вам сейчас предстоит за минуту дать как можно больше верных ответов, чтобы забрать себе титул умника дня. Вы готовы?
3: Готов.
2: Поехали.
1: Сколько букв «и» в слове «неандерталец»?
3: Одна.
1: Ноль. На каком континенте находится Невольничье озеро?
3: Северная Америка.
1: Правильно. Сколько нулей в 10 миллиардах?
3: 11.
1: 10. А как называется валюта Камеруна? Франк, доллар или динар?
3: Франк.
1: Правильно. Какое животное в известной басне, думая залезть в овчарню, попало на псарню?
3: Волк.
1: Правильно. Духовным лидером какой религии является Далай-Лама 4?
2: 14.
1: Ой, 14, простите.
3: Дальше.
1: Буддизм. Как называется форма зависимости, при которой сильное государство управляет внешней политикой и обороной слабого, сохраняя его внутреннее устройство?
3: Дальше.
1: Протекторат. Все, к сожалению, время закончилось.
2: Три из семи. Фиксируем за Станиславом. Таким образом, у нас сегодня обоюдная ничья.
1: Как это ничья? Подожди. 4 из 9 и 3 из 7.
2: Ай-яй-яй. Фляга свистит. Фляга свистит. Простите. Титул сегодня достается Юлии. Станиславу просто слова благодарности.
1: Да, все верно.
2: Андрей Германович сейчас выдаст, а я напомню, ребята, о том, что если вы хотите поиграть, но такой возможности нет у вас в эфире, ну, там, вы за рулем, вы в метро, стесняетесь, может быть, как-то не уверены в собственных силах, можно потренироваться в индивидуальном порядке. Сделать это можно, просто имея обычный смартфон, либо... На планшете, на ноутбуке,
1: на... Да на компьютере, может.
2: В чем угодно. Главное, что вам нужно выбрать, где вы это будете делать. Социальная сеть ВКонтакте, мессенджер, каким пользуетесь, Макс, тележка, вот где вам угодно. Вбивайте в поиске «Умник дня», подписывайтесь, и вас там уже ждет порядка, ну, много вопросов, на которые нужно давать ответы. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, что сегодня за день. Есть там такая дополнительная опция у меня с утра, вот как, когда люди там в 9 утра.
1: Я так тебе скажу, 30 сентября, в принципе, грустный день, потому что скоро начинается октябрь.
2: Не-не, сегодня день воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.
1: Это да, это правда.
2: Сегодня у нас дата памятная. Кроме того, в 1928 году английский микробиолог Александр Флеминг сделал?
1: Пенициллин изобрел.
2: Совершенно верно, объявил о изобретении им пенициллина. Ну и кроме того, в 1900...
1: Спас вообще безумное количество людей,
2: да,
1: этим открытием.
2: Да, антибиотики, собственно, тем самым появились. А ты же знаешь историю, как они появились? Он с чем-то экспериментировал, не помню.
1: Да, он же не искал антибиотик.
2: И поставил где-то там чашку Петри с какими-то бактериями рядом с какими-то грибами. Пришел через...

0: Ник смотрит, а бактерии-то сдохли, их сожрали грибы. Он говорит, опа, а что это за грибы-то такие интересные? И вот, собственно, из грибов были... был изготовлен пенициллин.
1: Пенициллин, насколько я понимаю, он такой зелененький же.
0: Пенициллин я не помню.
1: Бледно-зеленый, очень неприятные грибки.
0: Кстати, про грибы говорят, есть, извините, сейчас, ребят, маленькое отвлечение. Вы пока смартфон возьмите, там найдите, чем пользуетесь контактом, умник, этот самый мессенджер Макс или Тележка, подпишитесь на канал Умник Дня, а я пока расскажу. В Яндекс.Картах появились грибные карты.
1: Это зачем же?
0: Это для тех, кто вот собирается куда-то за грибами.
1: Это что же они натворили-то?
0: Андрей Геннадьевич, но я слышал выступление специалиста, который,
1: миколога.
0: Не миколог, специалист, охотник такой профессиональный за грибами. Говорит, фигня это все, ребят, не верьте этим картам.
2: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимано-Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимано-Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanopro.ru.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Нам, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой мир.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И напарник попался. Сегодня, кстати говоря, тоже любопытная информация в интернете. А, ты скажи честно, только честно. Ты играешь...
2: Нет.
1: Нет, ты играешь на компьютере в игры.
2: Да, конечно же.
1: Вот, так выяснилось, что подавляющее количество людей, подавляющее большинство людей, играющих на компьютере, вот так плотно в игры, это люди 40+.
2: Я не плотно. У меня, чтобы ты понимал, на компьютере стоит какая-то игрушка, ну, там, типа, знаешь, цивилизации, ну, то есть это какая-то вот еще из...
1: Убиватель времени,
2: из, да? 20 века. Это на MacBook'е вообще никаких игрушек нет.
1: Шахматы там есть, они приворились.
2: Ну, как бы, нет. А на втором, ну, на ноутбуке. Там какие-то, знаешь, такие элементарные игрушки, чтобы, ну, вот, бывает 10 минут. У меня просто есть плойка. PlayStation, которую я не брал в руки джойстик уже, наверное, года два.
1: Ага.
2: Поэтому я вот, кстати, ну, я свое отыграл, мне кажется. Был у меня период в жизни. Я плотность. Я сталкера проходил, чтобы, ну, для тех, кто понимает, раз 12 с разными
1: консолями.
2: Я собрал все артефакты сталкера.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата – до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата – до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Сделано в России.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил в конце сентября сразу несколько жалоб на нерешающиеся годами проблемы в частном секторе крупных городов. Так, в Челябинске жители поселка Шершни мучаются от постоянных отключений электроэнергии, а дети из краснодарского поселка Крепость живут без света и спасаются от летящих через него фур. Поселок Шершни давно входит в состав Челябинска, при этом в последние годы там происходят странные вещи. Во всем поселке или на отдельных улицах как минимум раз в неделю отключают свет на целый день. Это приводит к поломке электроприборов и отключению котлов отопления. В ответ на жалобы энергетики говорят о ремонтах. Однако у жителей частного сектора уже лопнуло терпение, ведь в соседних районах города все иначе.
3: Раз в неделю отключают свет, либо в части поселка, либо во всем поселке. С утра до вечера. Это было раз в полгода, это одно. Да, это вот постоянно и практически каждую неделю. Это частный сектор, ну, в центре города. Все на газу, если зимнее время не отключают, мы весь день свет. То есть это, соответственно, без отопления, всего остального.
2: Мы попросили власти Челябинска и главу Минэнерго России разобраться с ситуацией в поселке Шершни. В поселке Крепость, входящем в состав Краснодара, годами не решается другая проблема. На его улицах вообще нет освещения, при этом через поселок проходит улица, связывающая центр Краснодара с трассой М4. По ней носятся фуры, которым проезд там вообще запрещен. В итоге тысячи жителей крепости живут в постоянном страхе за себя и за детей.
4: У нас огромный поток идет прямо посередине поселка. И при этом нет никакого освещения, нету ни нормальных пешеходных переходов. У нас есть одна детская площадка, и, соответственно, даже перехода к этой детской площадке нет. То есть ты стоишь и ждешь, когда кто-то тебя пропустит. А если, не дай бог, собьют, то, соответственно, ты еще будешь виноват, потому что пешехода нет. У нас стоит знаки в начале поселка и в конце поселка о том, что грузовой транспорт запрещено заезжать, но огромные потоки фур с трассы М4. И им очень удобно заезжать через нас, чем, соответственно, ехать в объезд.
2: Мы попросили мэра Краснодара и руководство ГИБДД России помочь жителям крепости. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. О вашей проблеме узнают более 3 миллионов человек. Кривую линию слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: 18:04 в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Снова здравствуйте и снова добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы в прямом эфире, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну и, естественно, миссия наша неизменная – это сопроводить вас до дома интересными и полезными историями. Жизнь наша ими изобилует. Мы берем все самое лучшее и доставляем вам в радиоприемники. Сегодня будем говорить о том, что в Воронежском государственном университете проходит фестиваль чтения. книжечки. Он называется, да, дорогие друзья, «Чтение». Люди читают в 2026 году, в 21 веке. Ну, а о проекте, его цели, о программе поговорим сегодня с доктором филологических наук, профессором Александром Житиневым. Александр Анатольевич, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
7: Ну, давайте начнем с самой идеи. Всегда интересно, когда в городе, в пространстве появляется что-то новое, да, откуда появляется сама идея, является ли она чем-то, ну, может быть, были какие-то ориентиры, начнем с этого, или все-таки это уникальная на 100% идея?
8: Ну, конечно, уникальная на 100%, во-первых. А во-вторых, конечно, были ориентиры. Нет, здесь противоречия. Ну, в какой-то момент я понял, что в нашей университетской рутине, как, наверное, в любой преподавательской рутине, не хватает праздника, и чтобы он появился, его надо создать. Да? Хорошее в твою жизнь никто обычно не привносит, приходится сильно самому стараться. Вот. И это была некая глубинная потребность, ну, в переформатировании, в изменении принципа взаимодействия со студентами, вообще в способе существования в студенческой аудитории, который хотелось сделать более комфортным и более похожим на мои представления о том, как это должно происходить. А чтение – это замечательный формат диалога с знанием, с книжной культурой, с книжной традицией, который, мне кажется, надо воспроизводить вне зависимости от того, что у нас за окнами происходит и какое у нас тысячелетие на дворе. Поскольку на книжном знании, хотим мы это, не хотим, знаем мы это или нет, все равно основывается культура, и она существует в том виде, в каком существует, пока есть книжечки, в которые мы себя вкладываем.
7: Книжечки. Само-то название звучит слегка иронично, да? Но что-то подсказывает, тут не все так однозначно.
8: Может, иронично. Я специально хотел поиграть на двусмысленности, поскольку слово можно прочитать двояко. Его можно прочитать как снисходительное какое-то обозначение книги, а можно прочитать как обращение такое нежно-любовное, интимное, которое говорит о субъективном выборе, особой значимости, личной привязанности. Да? Потому что книжечкой уместно назвать книгу, которой ты возвращаешься постоянно, которая для тебя дорога. Вот о таких книжечках, которые человека всю жизнь сопровождают или значительную часть его жизни, прежде всего мне и хотелось поговорить. Не только с коллегами, для которых, конечно, книга была и остается важной, но прежде всего со студентами, да, которых, может быть, переформатирует современное информационное поле, внушая мысль о том, что вот существование в формате короткого знания или короткой информации – это единственный возможный вариант. А вариантов-то много, и знания много. И вот мне хотелось бы эту простую мысль, очень простую, да, до современных молодых людей донести, чтобы, может быть, сформировать потребность в чтении книги, а может быть, развить эту потребность. Мне все-таки кажется, что она есть, что она никуда не делась.
7: Угу. С 15 сентября идет фестиваль. Ну, стоит отметить, что он такой долгоиграющий. Это 2 месяца ему отдается. О программе мы еще поговорим. Но вот с этого времени, за 2 недели, получается, уже можно было понять, а что, собственно, читает-то вот эта молодежь, которая привыкла к такому клиповому мышлению и получению информации по 2 предложениям?
8: Ну, сделаю поправку небольшую. К клиповому мышлению привыкли мы все. Вот, ну, да, это такой общий режим нашего существования. Вот, это не такое уж большое бедствие. Важно просто понимать, что для любого формата существования в пространстве знания есть свое время и свои задачи, и не смешивать одно с другим. Понять пока не очень удалось, потому что мы только-только въезжаем вот в эту долгую программу, действительно, но мне кажется, что какие-то скромные успехи у нас уже есть. Они связаны с тем, что открылась выставка, которую я придумал. Это было первое события в рамках фестиваля «Выставка «Люди и книги». Это выставка ретро-фотографий, которая основана на нашей с супругой семейной коллекции, вот, и которая показывает этих самых людей с книгой. Да, там почти все снимки связаны с 900-ми годами, 910-ми годами. Они, в общем, попадали в наши руки достаточно случайно, потом мы стали их собирать уже целенаправленно, и мы были поражены тем, насколько это другие типажи. Людей такого рода сейчас уже невозможно встретить ни на улице, ни в транспорте. Да, казалось бы, простой атрибут книга, он меняет лицо, он меняет пластику, он меняет, не знаю, телесность там, да, может быть, я преувеличиваю, но тем не менее. И вот это ощущение другого мира, оно во мне очень крепко поселилось, и мне хотелось вот в этот другой мир, может быть, ну, не знаю, открыть дверь там, да, или распахнуть окно, чтобы и другие люди имели возможность увидеть, насколько он другой, осознать свое отличие и несходство, может быть, с этими людьми, у которых есть харизма, энергия, любопытство к жизни и так далее. Они смотрят на нас, они страшно интересные, с ними хочется заговорить и хочется разглядывать. И я понял, что вот эта выставка, она имеет интерес. Уже когда мы ее монтировали, люди ходили и спрашивали, что вообще происходит, а кто это, а что хотите, что вы тут делаете? Да? То есть интерес возник сразу. Угу. И я думаю, что он никуда не уйдет, скорее всего. И в этом первая интрига вот этой обратной связи. Я рад, что она уже есть.
7: Как выглядит человек читающий?
8: Да.
7: Можно было наблюдать, и вот вы когда рассказывали, я сразу подумал, ну, просто современный образ человека с телефоном сразу появился перед глазами. Я думаю, что на контрасте можно было бы сыграть вообще просто великолепно.
8: Конечно.
7: Да, дорогие друзья, книга, ну, не знаю, для многих, наверное, это вообще артефакт. Я тут пару раз в гости заходил к людям, вроде бы, ну, так уже, так скажем, не юного возраста, и очень удивился отсутствию библиотеки после ремонта. А зачем нам книги, сказали они, и я немного даже растерялся. Это немного странно. Представлять себе жизнь без книги. 18:10 в столице Черноземья. Книга не только должна быть у вас дома, ее желательно еще и периодически читать. Об этом мы сегодня и говорим с Александром Жиденевым о фестивале чтения книжечки. Сегодня в рамках программы «Тема дня» прервемся на рекламу и совсем скоро вернемся. Дождитесь.
0: Наше радио. Так звучит наше.
5: Реклама на 107 FM.
6: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
9: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
10: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
11: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
7: 18:13 в столице Черноземья. Мы сегодня о фестивале чтения книжечки говорим. Он проходит в Воронежском государственном университете. О цели, о программе, о проекте вообще в целом говорим сегодня с доктором филологических наук, профессором Александром Жиденевым. Александр Анатольевич, вот мы закончили с вами, остановились, точнее, на том, что книга, шкафы исчезают книжные, да? То есть книга вроде бы остается, а вот качество, какого эта книга? Есть ли действительно, ну, так скажем, ну, наверное, это не совсем удобно говорить, что какая-то мусорная литература может быть. Но мы знаем выражение там Pulp Fiction, да, желтая пресса и все остальное прочее. Вот чего сейчас больше? Можно найти достойную книгу? И самое главное, где это искать?
8: Ох, много вопросов. Один сложнее другого. Хотя есть простой вопрос про книгу в целом. Ну, Начну с того, что книги разные, естественно, да, есть книги, которые обслуживают какие-то сиюминутные простые потребности, это естественно, так было всегда, и так, наверное, всегда и будет, может быть, будет меняться формат существования такого рода литературы, может, она будет уже там не бумажная, а только электронная, например, но она точно будет, потому что в человеке всегда есть потребность в отдыхе и развлечении, и какую-то часть этой потребности будет покрывать чтение, я уверен. А что касается книги, которая обращена каким-то внутренним запросом и глубоким потребностям, такая тоже есть, она может быть и художественной, и интеллектуальной, и специальной, и я уверен, что книга как вещь, как предмет, она тоже в быту останется. Другое дело, что, может быть, круг ее потребителей сузится, и эти потребители станут уже ценителями, то есть они будут понимать, что такое фактура, что такое наслаждение от способности книгу в руках держать, там, да, какая-то тактильность специфическая, да, вот все эти такие чувственные совершенно моменты, они ведь очень важны не только для там, людей-библиофилов, которые коллекционируют редкие книги, но и вообще для людей, читающих, да, потому что книгу, которую ты выбираешь, она ведь несет на себе отпечаток твоей собственной души и твоих собственных интересов. Это в каком-то смысле твоя книжечка, да, и поэтому ты и будешь дорожить, естественно, тоже. Мне так кажется. Поэтому книга, на самом деле, из современного культурного обихода, мне кажется, никуда не делась. Она просто заняла свое какое-то особое место. И думаю, что ее оттуда, с этого прекрасного места, никто не вытеснит. Ведь в культуре все время возникает такая история, что появляется что-то новое, и мы говорим, о, ну вот там, не знаю, там родилось кино, и оно там вытеснит
7: теперь
8: все, что
7: угодно. Теперь театру конец.
8: Театру конец, там, да, выясняется, что не конец. Там, да. Появляется там видеоформат, и там представители кино говорят, о, ну, все, кино там умерло, там все. И вот эта боязнь смерти, да, какого-то культурного формата, она постоянно воспроизводится. А потом выясняется, что ничего не исчезает. Просто у каждого формата и у каждого медиа появляется своя ниша, да, с определенными функциями, задачами и так далее, и так далее. И за книгой пока, я думаю, сохраняются определенные культурные функции. Самое важное из них, мне кажется, это саморазвитие. Вот это важный момент.
7: Который... Но для этого еще нужно желание.
8: Вот, о чем и речь. И в этом как раз один из посылов для создания фестиваля, потому что желание надо сформировать. Да, точно так же, как потребность в каком-то товаре там, да, или услуге, нужно формировать эту самую потребность книги. Человеку должно захотеться ее взять. Да, вот она должна обладать какими-то такими качествами, которые сделают ее манкой интересной, влекущей, там, да, и так далее, и так далее. И я вот об этом думаю довольно много, как и мои коллеги вот с кафедры, на которой я работаю, с кафедры издательского дела. Вот, и мы часто с ними обсуждаем, вот, что происходит со студенческой аудиторией, потому что вот это такой барометр положения дел в обществе, в каком-то смысле слова. И у меня есть такое ощущение, тревожащее меня, и вот я как раз с этим ощущением пытаюсь справиться, что... главный принцип просвещения, о котором там говорил, условно говоря, Иммануил Кант, да, что надо иметь мужество распоряжаться собственным умом или пользоваться собственным умом. Вот сегодняшнее общество потихоньку вымывается. И потому что вымывается потребность в пользовании собственным умом, и потому что исчезает вот этот момент внутренней собранности, который заключен в слове мужество. Кажется, что ты живешь в мире готового знания. Руку протяни, и на любой вопрос у тебя есть готовый ответ. Самому ничего делать не надо. И вот создается ложное ощущение, как мне кажется, у студентов, что, может быть, и знания не надо получать, и можно в абсолютной девственности покинуть университет, ничего там не приобретя. Да, и такие случаи печальные, известные, они становятся все более и более многочисленными. То есть исчезает из общества, вымывается по каким-то причинам понимание ценности знаний и саморазвития. А ведь это очень важно, ведь на этом, собственно, любое развитие, не знаю, там, гуманитарное, технологическое, какое угодно, инженерное строится. Да? В человеке должна быть заложена потребность становиться сложнее, тоньше, интереснее, ставить перед собой какие-то цели, которые сегодня кажутся недостижимыми. Куда тут без книги? Ведь она и есть стимул, как мне кажется, один из главных стимулов вот этого движения вперед.
7: Если относиться к чтению и книге как вот, ну, инструменту, чтобы стать сложнее, да, условно, чтобы прокачать себя как личность, как человека, допустим, балетом надо заниматься с 4 лет. Когда надо начинать читать?
8: Отличный вопрос. Все вопросы отличные, один другого лучше. Значит, ответа не знаю, пофантазирую. Мне кажется, что здесь дело не в ответе, связанном с возрастом, а в ответе, связанном с обстоятельствами. Вот, оглядываясь назад на свое собственное детство, я могу совершенно точно сказать, что я стал человеком читающим и человеком книги, и посвятил, может быть, там, свою жизнь филологии во многом потому, что мне отец читал книги на ночь. Вот. И это было каждодневным таким семейным ритуалом. Он был простым рабочим. Вот, но в нем всегда была вот эта, не знаю, потребность, ну, как во многих людях и во многих родителях, да, дать своим детям больше, чем ты получил сам. И в его понимании это больше связано было как раз с книгами и с чтением. И иногда я его увлеченно слушал, иногда засыпал под этот голос. И потом это вымылось абсолютно, естественно, из памяти. И сейчас уже во взрослом возрасте, возвращаясь назад, я понимаю, что вот когда таким образом в семейном ритуале, в семейном быту книга присутствует всегда как ценность, она и в твоей жизни будет дальше присутствовать как ценность. Так что дело не в том, когда ты начинаешь читать, а дело в том, что тебе книгу дают в руки, например, да, или перед твоими глазами оказывается пример человека, который для тебя супер важен, да, и вот у него в руках книга, и ты понимаешь, что, о, окей, значит, я хочу быть на него похожим, или я хочу у него какой-то опыт перенять. Наверное, надо вот это тоже у него позаимствовать. Всегда во всех таких вещах работает сила примера, и мне кажется, что вот отчасти поэтому я решил там, в организации фестиваля сделать такой ход конем и зайти, опять же, через сторону визуальности, показать, что человек с книгой – это красиво, да, и, может быть, и тебе тоже захочется ее в руках подержать не в качестве там, предмета, да, вещи, которая тебе не важна, а в качестве вещи, которая включена в твою жизнь, вот с которой ты живешь, вещь, которая тебя сопровождает. Это вот очень важный момент. Вот так бы я ответил.
7: Ну, но не доводя это до аксессуара, да?
8: Ну, конечно, да. Книга, она и не должна быть аксессуаром, в принципе. Это не объект для позирования, хотя и может быть объектом для позирования и была там в 18 веке, раньше такая декоративная библиотека, да, для того, чтобы пустить пыль в глаза, книги, которые не читаешь, а показываешь, да, но ведь смысл-то не в этом, кого обманывать, да. Книга должна быть обращена прежде всего внутрь души, и она должна формировать, не знаю, семейное пространство. Вот в рамках одного из наших курсов на издательском деле я очень люблю рассказывать замечательную историю про одного британского писателя 17 века. И он рассказывает о том, как организован его день, и там постоянно фигурирует чтение. Там, мы проснулись, почитали с женой Библию, потом там пообедали, потом до двух часов мы читали, потом вечером там, я читал детям. То есть чтение является не просто таким коротким эпизодом, а вот это вот важная часть, организующая вообще жизненный сюжет. И ну, сегодняшняя ситуация в нашей культуре, это, конечно, невозможно, но такое было, и ведь это важный момент, и стоит, по крайней мере, знать о том, что такое было, и как-то себя соотносить с такой возможностью.
7: Ну, а на ваш взгляд, университет сегодня справляется с задачей сохранения культуры чтения, допустим?
8: Хотелось бы верить, что да, и мне хочется думать, что, может быть, наша скромная инициатива или моя там скромная инициатива, да, она, может быть, будет способствовать вот этому сохранению. Есть такая замечательная фраза, она мне страшно нравится, да, одного из классиков русской литературы 20 века. «Кончается то, чему дает кончиться. Начнешь продолжать, и не кончится». Вот пока я продолжаю, не кончится. А будут ли продолжать там рядом со мной и за мной, это уже не моя в каком-то смысле сфера ответственности, хотя мне хотелось бы верить, что да. Вот, и вкладываться в то, чтобы это продолжалось. Поскольку есть какие-то вещи, которыми ты не владеешь, ты их просто транслируешь, передаешь дальше, да, вот в качестве такого переходящего знамени, если угодно. И книжная культура – это вот такое, такая вещь, которая передается дальше.
7: Программа фестиваля. Вот две недели я уже обратил на это внимание. Прошло, была выставка, да, то есть, и судя по тому, что два месяца отдано под фестиваль, это такая постепенная и, ну, наверное, вкрадчивая история.
8: Вкрадчивая история, совершенно верно. Ну, и надо иметь в виду, что у нас все-таки ограниченные человеческие ресурсы, да, поэтому мы делаем такой фестиваль на коленке, и в этой ситуации приходится решать много задач сразу. Это привычная история для любого вузовского преподавателя, и для меня тоже. И я во многих лицах присутствую в самых разных там событиях. Ну, дело не только в этом, в том, что невозможно параллельно сразу разворачивать несколько сюжетов. Дело еще, как мне кажется, ну, мне хотелось бы верить, в том, что это действительно вкрадчивая история, которая предполагает распространение информации по каким-то горизонтальным каналам. Ну, понятное дело, что там есть социальные сети университета, там, да, и так далее. Есть какие-то возможности информирования там через университетское руководство, людей, которым это могло быть интересно. Но ведь есть и сарафанное радио, когда один студент говорит так другому, там, слушай, я вот ходил, был кинопоказ, вообще суперфильм, никогда не думал, что будет интересно, зашло, хочу еще раз прийти. Вот когда возникает такая реакция, эта информация распространяется, да, в студенческой аудитории, возникает интерес, он сразу не родится, не возникнет. И нужно вкладываться вот в эту историю, потому что фестиваль делается первый раз, в первый год, и сложно себе ставить какие-то большие цели, там, говорить о глобальном успехе. Если будет небольшой успех, если люди начнут потихоньку интересоваться и участвовать там в выставках и будут спрашивать о предметах, которые там выставлены, или фотографиях, если они придут на кинопоказы, если они придут на лекции, да, вообще супер, будет замечательно.
7: Ну, то есть, получается, это не только для филологов, это для всего студенческого комьюнити.
8: Да, я вот, когда придумал эту всю историю, конечно, понимал, что в первую очередь это, наверное, да, должно быть обращено гуманитариям, там, да, ну, филологам, журналистам, историкам, там, да, психологам, может быть, и так далее, и так далее. Но я совершенно точно знаю, что в университетской среде, она потому и университетская, всегда есть люди, которые занимаются чем-то еще в своей жизни, или для них это еще очень важно, это вот основная сфера их интересов. Но книжки они тоже читают. У нас в нашем университете есть замечательный человек, Николай Михайлович Близняков, который занимается организацией науки. И это человек, который вызывает у меня восторг всегда, человеческий, потому что он, когда меня видит в коридоре, начинает мне читать стихи наизусть. Я не знаю такого количества стихов наизусть, хотя я филолог, да, как он, а он математик, на минутку, да. Вот. И ему это явно доставляет удовольствие, да, вот как бы демонстрация превосходства его математика надо мной, специалистом в истории русской литературы. И мне радостно, что он превосходит меня в этом смысле. И если такие люди существуют в университетской среде, это заставляет задуматься о том, что, наверное, он не один такой. Наверное, среди студенчества есть люди, которые, там, не знаю, занимаются какими-то техническими вопросами, не знаю, там, проектированием чего-нибудь, и в то же время читают книги, совершенно не связанные с их профессией, например, потому что такова душевная потребность. И вот мне хотелось бы потихоньку этих людей как-то кооптировать в какое-то единство, в сообщество, чтобы студенты начали знакомиться друг с другом по этому поводу, чтобы возникали такие связи поверх дисциплинарных границ, поверх границ факультетов, поверх специальностей, и даже никак не связанные с уровнем обучения. Поэтому фестиваль предполагает принципиальное безразличие к уровню обучения и к направлению специализации. Участвовать могут любые студенты, вне зависимости от того, чем они занимаются. Просто если им интересна книга, и они хотят об этом что-нибудь больше узнать. Вот уже цель достигнута.
7: Ну, вот, то есть, получается, сейчас современным людям надо объяснять, что книга – это хорошо.
8: Да.
7: А вот на ваш взгляд, когда мы утратили вот это ощущение и кто виноват? Вы приводили сейчас пример с трогательной, да, с вашим отцом, который вам читал. Понятное дело, что многое должно идти от семьи. Но что еще повлияло на то, что мы перестали читать? Вот именно эта функция там, гаджетов современных или что-то другое?
8: Хотелось бы, конечно, сказать что-нибудь простое по этому поводу, но мне кажется, что простого ответа тут нет. Может быть, совокупность причин здесь как-то повлияла на эту ситуацию. У меня есть предположение, но это просто предположение вот человека, который работает много лет в системе образования, что вся эта история связана во многом с изменением нашего понимания, как организовано пространство знания, как с ним взаимодействовать и так далее, и так далее. У нас много разных вещей, начиная с гаджетов и кончая вообще логикой организации информационного потребления, настраивает на то, что информацию можно потреблять короткими порциями, и это единственный сценарий. И под это мы непроизвольно, не осознавая этого, подстраиваем все другие наши жизненные потребности. Мы читаем книжечки понемножку, смотрим фильмы понемножку. И я сталкиваюсь с тем, что, допустим, если я там показываю в рамках в рамках работы со студентом какой-то фильм, они начинают уставать. Раньше я думал, что визуальное – это спасение. Там люди устают от слов, но окей, мы переключаемся вот как бы в другое пространство и живем спокойно и счастливо. Ничего подобного. Они точно так же устают от длинного фильма. То есть вопрос именно в метрике, в длительности, да, и современная культура настраивает нас на то, что потреблять длинные тексты, длинные фильмы мы уже не способны, нам усилия над собой надо прикладывать. И вот я думаю, что виновата вот такая перенастройка современной среды. И, наверное, очень серьезный сдвиг в сторону развлечения. Считается это бедствие, это вообще беда, мне кажется, с которой не знаю, как бороться на самом деле, что значительная часть современного информационного поля, она построена по принципу инфотеймента. То есть нужно не просто потреблять информацию, она должна быть еще веселая, развлекательная, ненапряженная, которая легко осваивается. В принципе, нормально, что такая информация есть. Она у любого человека сопровождает, и меня тоже. Потому что когда-то хочется отвлечься, разгрузиться, все нормально. Но это не должно быть единственным сценарием. Да? Вот надо понимать, что для разных задач, да, должны быть разные режимы. Вернусь к мысли, которую я уже озвучил сегодня.
7: Хорошо. Ну, задача ясна. Выполнение ее достаточно сложное. Ну, именно человека вернуть к пониманию, или вообще молодого человека подвести к тому, что книга – это хорошо, книга – это нужно. И книги ты всегда будешь возвращаться. Кстати, я заметил такое, что есть некоторые книги, которые берешь с полки, начинаешь читать и понимаешь, что нет, секундочку, я подожду. Это нормально ждать?
8: Конечно.
7: Дать себе подрасти до книги, и книги настояться, так скажем, материалом.
8: Конечно, да. Книга тебя отыщет, если ты должен ее прочитать. Вот. Или она не попадет тебе в руки, если ты ее прочитать не должен. Здесь есть всегда такой момент судьбоносности. А получится что-нибудь или нет, в глобальном смысле слова, это интрига. Я предлагаю студенческой аудитории поиграть. Да, в этот фестиваль недаром у него такой специфический формат. А игра, она предполагает возможность включиться, возможность не включиться. Здесь есть всегда момент свободы выбора. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы больше людей включилось, но сколько будет, столько будет. Это уже достижение.
7: Ну, вот и посмотрим, хотелось бы сказать. Но да. На самом деле действительно интересная задача, я бы даже сказал, сверхзадача, стоит перед фестивалем. Александр Анатольевич, завершая нашу сегодняшнюю недолгую встречу, а я надеюсь, что мы устроим еще одну, как минимум, книга из вашей личной библиотеки, которая для вас книжечка прямо сейчас, это что?
8: Прямо сейчас это воспоминания художника Виктора Пивоварова, который рассказывает о своей биографии, о своем детстве, о своих книжечках, потому что в его детстве их не было в послевоенном, и рассказывает очень трогательную историю своего освоения красок, искусства, вхождения вот в большой мир изобразительного искусства. Это очень интересно.
7: Это очень интересно звучит. А тогда немножко пояснить. А вот такого рода литература и такого рода воспоминания автобиографичные, да, они что могут дать человеку, который, допустим, ну, совершенно далек от изобразительного искусства?
8: А понимание, что мир устроен очень по-разному, и ты в нем много чего не знаешь, потому что человеку привычно думать, что мир его повседневного обихода – это мир вообще. И ставить знак равенства между тем, что ему привычно, и реальностью вокруг. А реальность сложнее, многоцветнее, и в ней всегда есть тайна, и всегда есть возможность для открытия. И когда ты знакомишься с тем, что тебе совершенно неведомо, это заставляет так вздрогнуть, вне зависимости от того, сколько тебе лет и какой у тебя опыт за спиной, и сказать: «О, а интересно жить-то». Вот это хорошая мысль.
7: Да, это не только вид из окна. Да? Это намного, намного шире. Да, но мне всегда нравилось выражение из прошлого, и в очередной раз вот сейчас подтвердилось, что оно верное. Учиться, учиться, еще раз учиться. Да. Вот без этого точно никуда. Ну и развиваться. Инструменты для этого есть. Об одном из них говорили прямо сейчас. Это книга. Фестиваль чтения книжечки проходит в Воронежском государственном университете. И я так понимаю, что в некоторых моментах можно даже и присоединиться к нему. Ну, а фестивале сегодня говорили вместе с доктором филологических наук, профессором Александром Житиневым. Спасибо большое, что нашли время и пришли.
8: Спасибо за приглашение.
7: Спасибо, скажем, нашей аудитории, дорогие друзья. Ну, на сегодня миссия такая серьезная, философская, я бы даже сказал, наша выполнена, сопроводить вас до дома. Кто еще не доехал, прекрасный момент сейчас переварить всю полученную информацию и задуматься, а чего у меня в библиотеке-то сейчас пылится на полке. Вот, может быть, пора эту пыль сдуть и прочитать то, что откладываете постоянно на потом. Услышимся уже завтра в 18:04. Мы, как всегда, в прямом эфире. Счастливо. Пока.
0: Наше радио. Сделано в России. Наша реклама.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
18: В этом весь ты.
17: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
19: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь Т.

0: на целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
11: Наши новости.
12: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В своем обращении по случаю годовщины принятия исторического документа губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов подчеркнули, что общность русского мира – это не просто слова. Это наша многовековая история, единая культура и язык, близкие ценности. Попытки разорвать эту связь обречены на провал, потому что границы можно провести на карте, но невозможно в сердце. Первые лица региона отметили, взаимная поддержка, объединенные усилия и желание вместе идти вперед позволяют добиваться успехов и на фронтах спецоперации, и на строительных площадках новых территорий. А единство – это главная сила, которая обязательно приведет к окончательной победе. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение к губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области, руководители региональных управлений силовых структур и другие члены антитеррористической комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, повышению уровня антитеррористической защищенности социальных и промышленных объектов. Также на совещании были приняты решения, обеспечивающие выполнение поручений Национального антитеррористического комитета, направленные на противодействие террористическим угрозам. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащение по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Это были новости региона. Температура воздуха около 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже.

0: отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели. После возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.
1: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России поздравил новоизбранных руководителей регионов с их победой на выборах. Как отметил Владимир Путин, победители были определены в первом туре, что говорит об их поддержке. Очень важно оправдать полученное доверие и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей, напутствовал глав регионов президент. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Он призвал депутатов находить оптимальные решения в принятии каждого закона с учетом разных мнений и настроений народа. Правительство готовит пакет мер из-за участившихся нападений медведей. По данным мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей в стране выросла более чем в два раза, до 300 тысяч особей. Правительство намерено рассмотреть возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида, установить нормативы численности хищника для каждой конкретной местности, дать местным властям право оперативно принимать дополнительные решения по регулированию популяции и определить перечень регионов, которым требуется дополнительная финансирование для регулирования численности медведей. Договор на поставки природного газа из России в Сербию продлен на 3 месяца. Как сообщили в госкомпании «Сербиягаз», контракт с российским «Газпромом» продлен на тех же благоприятных условиях, что были до сих пор. Ранее экс-президент страны Александр Вучич заявил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным обсудил поставки газа. Он отметил, что рассчитывает на цену в 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночных 868 евро. Пилот авиакомпании FlyDubai, ударивший ножом напарника во время рейса из Дубая в Тель-Авив, арестован властями Саудовской Аравии. Сейчас его допрашивают. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. По его словам, инцидент произошел при приближении к Израилю. Один из пилотов ударил ножом другого и пытался привести пассажирский самолет к крушению. Катастрофу удалось предотвратить. Россияне стали чаще доверять свою цифровую безопасность искусственному интеллекту. Спрос на возможности ассистента «Ева» от Мегафона вырос на четверть за год. Ежемесячно сервисы блокируют более 25 миллионов подозрительных звонков, а встроенный искусственный интеллект защищает от мошенников. Основная аудитория «Евы» — это жители России старше 30 лет. Помимо блокировки нежелательных звонков, пользователи все чаще подключают функции выявления синтезированной речи, распознавания дипфейков и защиты близких в рамках опции «Семейная безопасность плюс». А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Любить.
1: Тест-драйв по-нашему.
2: Да, все верно, среда вечера, значит, будем говорить про автомобили, тем более накопилось-то достаточно много всего.
3: Есть о чем вам рассказать.
2: Есть о чем рассказать, очень много изменений ждет автолюбителей с октября месяца этого года.
3: С завтрашнего дня.
2: Об этом тоже поговорим. Да, расскажу про один автомобиль, который мы тут брали на тесты, он нам, кстати говоря, очень даже приглянулся. Автомобиль в таком, не очень дорогом ценовом сегменте. Ну и еще обязательно сегодня расскажу про роботов, которых решили в нашей стране стандартизировать. Ну, об этом чуть-чуть попозже. Словом, друзья, дождитесь, скоро начнем.
1: Реклама на 107 FM.
4: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Ну и начнем, пожалуй, с приятного, с налогов. Дело все в том, что до 10 октября Федеральная налоговая служба будет направлять нам уведомления за 2025 год, за прошлый год. И, естественно, что туда обязательно попадет тот самый транспортный налог на автомобили, мотоциклы, катера, яхты, вертолеты, ну, в общем, на все, что у кого есть. И ну, торопиться тут не надо, потому что налог можно оплатить до 1 декабря, но поглядывать в свое налоговое приложение, да, у всех, наверное, оно разное. У тебя какое, кстати? Мой налог?
2: Ну, что-то такое,
1: ну,
2: да.
1: Ну, в общем, все это придет. Напомню, что, естественно, коэффициенты у всех разные, да, автомобилей. И есть еще коэффициент с повышенным. Повышенный коэффициент – это на дорогостоящий автомобиль, такой вот налог на роскошь, да, это от 10 миллионов рублей. И их перечень этих автомобилей, он есть на сайте Федеральной налоговой службы, поэтому, если хотите, можете заглянуть, не попадает ли ваш автомобиль под разряд таких вот.
2: У меня точно никуда мой мотоцикл не попадает.
1: Ну, он у тебя новенький зато.
2: В смысле новенький? Ему уже 3-4 год.
1: Так, дальше. Права. Тут, друзья, у кого права заканчиваются в октябре 23-го года, их...
2: 23-го?
1: Да. Ну, там же продлевали, то есть ты мог ездить с этими правами. Вот если у вас сейчас стоит окончание прав, дата окончания, октябрь 23-го года, надо идти за медицинской справкой, идти менять права. Угу. Вот. Ну, и еще такое, наверное, приятное для многих известие, а может, неприятное. Ну, в общем, холодно становится. И наши автолюбители потянулись в шиномонтажки. А вроде бы еще нельзя ездить на зимних шинах. Вот. Но вот ГИБДД читали, сказали, что никого штрафовать не будут за неправильную резину, потому что безопасность гораздо важнее, чем вот это соблюдение.
2: Ну, логично.
1: Правильно, неправильно. Да, это действительно так. Ну и, наконец, мы много говорили о том, что с 1 октября должны заработать камеры, которые будут в автоматическом режиме фиксировать нарушителей, кто ездит без ОСАГО. Но что-то
2: пошло не так.
1: Что-то пошло не так, да. Потому что страховщики заявляли о готовности системы на 100% к запуску, но глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что вообще-то преждевременно все это и приняли, и пытаются запустить, и указал на откровенную техническую неподготовленность. Поэтому я думаю, что в ближайшее время это, конечно, все запустится, но с 1 октября это опять запустится в каком-нибудь техническом режиме, и вряд ли будут выписывать штрафы за отсутствие полиса. С другой стороны, там же в МВД бьют в колокола, потому что с каждым днем на дорогах становится все больше и больше людей, кто ездит без ОСАГО. А, ну, это, по большому счету, не очень-то здорово, потому что...
2: Ну, так вы с одной стороны...
1: Тем самым вы подставляете других участников движения, если, не дай бог, случится ДТП. Так что, мне кажется, что без ОСАГО ездить не стоит. Все, мы ненадолго прервемся, дальше расскажу вам про замечательный автомобиль.
0: Наше радио.

чудовищах знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: не дай мне повод.
1: Тест-драйв по-нашему.
2: Ну, я как обещал, хочу про машину рассказать. Амода C5 мы брали такой кроссовер, и знатно покатали его редакции, даже в Геленджик на нем сгоняли. И, вы знаете, у меня есть свое понимание какого-то этого автомобиля. Во-первых, вот я специально сегодня зашел на сайт, еще раз убедился, что цена начинается от 2 миллионов 149 тысяч рублей. Правда, там есть звездочка, да, и нужно выяснять, что туда входит. Но, тем не менее, примерно вот такая вот цена и будет стартовой. Мое глубокое убеждение, что Амода заняла на нашем рынке место Мазды. Потому что Mazda, ну, собственно, компания, которая никогда не блистала какими-то уникальными технологиями, за исключением там своих роторных двигателей, вот, и каких-то там ряда технологических решений, но, тем не менее, старалась все равно выпускать машины, которые цепляли прежде всего дизайном. Угу. Какими-то цветовыми решениями, какими-то оформительскими решениями.
3: Mazda трешка, помнишь,
2: вообще
3: когда появилась?
2: Вообще, она была просто, да. И Амода пошла по тому же пути. В этом автомобиле вы не найдете каких-то уникальных именно там инженерных решений. То есть машина довольно простая, но вполне вероятно, что многим и не нужен какой-то сильно усложненный вариант автомобиля, а вполне достаточно иметь вот такую вот яркую, прямо яркую-яркую машину. Потому что вот ты на нее смотришь и понимаешь, что работал дизайнер, у которого вот ощущение, скажем так, вот такой вот дерзости, вот оно присутствует в каждом элементе, мне кажется, этого автомобиля. Это мое абсолютно личное мнение. Что касается комфорта этого автомобиля, он вполне годится для семейной машины, где там условно двое взрослых, двое детей, которые еще не выросли, и им будет достаточно комфортно. А вот двигатель, он такой довольно простой, 1,5-литровый, мощностью 147 лошадиных сил, естественно, турбовый. И работает он, ну, и понятно, что либо с механикой, либо с роботизированной коробкой передач. И вот тут такая ситуация неоднозначная, что если вы ездите, например, вдвоем, этого двигателя за глаза хватит. Но если вы загрузите автомобиль, вот этих 147 лошадок и момента, ну, не то, что не хватает, но машина становится вяленькой. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. У нее нет вот этого запаса мощности. Но для хорошего городского автомобиля, мне кажется, этого в принципе достаточно. 6 подушек безопасности. И производитель заявляет, что 78% сделан из высокопрочных стали. Кстати, 5 звезд по краш-тесту. Что еще интересно? Интересен интерьер. Он, кстати говоря, в этом модели очень сильно обновился. Появились какие-то новые решения. Мне очень понравился вот этот вот а-ля алюминий. И вот этот большой-большой парящий дисплей. Но он есть сейчас в любом китайском автомобиле. Вот, к которому подключаются ваши телефоны. Какой-нибудь CarPlay может подключить. Все удобно, все под рукой. Хорошие материалы. И это вот что касается плюсов. Что касается минусов, то мне очень не нравится вот эта новая тенденция на квадратные рули. Ну, подрубленный сверху и снизу руль, честно говоря, для людей, которые учились ездить с нормальными круглыми рулями, желательно где-то 3 спицы, вот, ты себя ловишь на мысли, что ты не понимаешь, где у тебя колеса. Вот он где-то там, и почему-то ты не там его хватаешь. В общем, честно сказать, эта тенденция мне не очень нравится. Во всем остальном интересный автомобиль. Есть к нему приложение ONG, он так примерно называется. Он есть и в App Store, и в Google Car, в Google Play. Поэтому можно управлять рядом функции автомобиля. Ну, а в целом, если вы присматриваетесь к недорогому по нынешним меркам городскому кроссоверу, и прежде всего для вас важен интерьер, я думаю, вполне можно приглядеться к этому автомобилю, ну, по крайней мере, заглянуть на тест-драйв.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
10: Наше радио.

0: Например, топливной присадки Liqui-Moly создан для того, чтобы бороться с этими вот невидимыми врагами. Они очищают форсунки, растворяют отложения в моторе, защищают топливную систему от коррозии и в целом улучшают качество топлива. Использование топливных присадок позволяет защитить топливную систему и двигатель от ремонта. Регулярное использование таких составов работает как профилактика, а не как волшебная таблетка. Но это примерно как чистка зубов для двигателя. Забудешь о ней и жди проблем. Сделаешь вовремя, сэкономишь и на топливе, и на ремонте. И еще одна новостюшка, которую я тоже хочу с вами поделиться. 22 сентября в Москве Tenet Plus, новый российский автобренд, торжественно отметил свой запуск. Вечер прошел под концепцией «Быть элегантным». Среди гостей Сергей Филин, Лео Канделаки, Сагдиана, Максим Шарафутдинов, Алена Чехова, группа «Мохито» и «Сопрано Турецкого». Гостям показали новые модели, выступила соул-группа и завершил вечер диджей-сет. Итак, что за машины? Это флагман Tenet Plus L6, среднеразмерный кроссовер. У него там вертикальный дисплей 13,2, аудиосистема Sony, панорамная крыша, 7 подушек и обзор 540 градусов. Это камера обзора, естественно. Вторая модель — это компактный L4. Обе адаптированы под Россию. Есть зимний пакет, дистанционный запуск, обогрев. И, кстати говоря, в 2027 году нам обещают гибрид. А уже сейчас Tenet Plus продается в 120 дилерских центрах в 60 городах. L4 и L6 в продаже, поэтому поехали смотреть.
1: Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Ну, еще интересная информация. Дело все в том, что к трем законам робототехники Айзека Азимова добавилось еще несколько, но уже за подписью Михаила Мишустина. Дело все в том, что у нас роботы-доставщики в последнее время стали создавать массу неудобств. То велосипедиста с ног свалят, то машине со спецсигналами не уступают дорогу. И вот это все было прописано. В 34 регионах страны вводят экспериментальный правовой режим, он так и называется, ЭПР, для эксплуатации автономных роботов-доставщиков, в скобочках роверов. Ну, мы все их знаем, они катаются по нашим улицам, и даже наши граждане часто им помогают выбраться из снежных заносов, из каких-то очень нежных, мы относимся, конечно, к этим железякам, но, тем не менее, теперь есть четкие требования, что роботы-доставщики обязаны уступать дорогу пешеходам, велосипедистам, автомобилям со спецсигналами. Их масса не должна быть больше 120 килограммов. Скорость не превышать 25 километров в час. И самое интересное, что каждый ровер должен иметь теперь страховку. Что-то типа ОСАГО.
2: Ну, вполне логично.
1: Вполне логично, потому что если он ткнулся в твой автомобиль во дворе, а кто платить за ремонт будет? Оператор такой говорит: да я не знаю, ну что, он же сам ткнулся.
2: Мы нет, тут при чем? Ну, понимаешь, это мы здесь, вот, чтобы не столкнулись вот, с проблемой самокатов, да, все надо договариваться на берегу.
1: Конечно.
2: Регламентировать появление любых новых транспортных средств нужно регламентировать заранее.
1: Ну вот я хочу еще про регламент буквально немножко. Сами роботы-доставщики должны быть оснащены камерами и лидарами, сканирующими пространство на расстоянии не менее 30 метров. То есть вы понимаете, что это даже, в принципе, пересекая на зеленый сигнал светофора пешеходом, да, большую магистраль, например, ну есть у нас такие, Ленинский, например, вот он. 30 метров там вполне достаточно, чтобы он видел. А вполне верно, что они сейчас видят там буквально у себя перед носом. Я не знаю.
2: Не, они все видят хорошо.
1: У него должно быть освещение, белого света в передний идентификационный номер, система, обеспечивающая автоматическом режиме соблюдение сниженного скоростного режима. Плюс к этому требует, чтобы у него была своя определенная защита, чтобы исключить постороннее вмешательство. Это, кстати говоря, на мой взгляд, абсолютно разумная часть этого вот закона нового, потому что, а кто знает, кто туда что запихнет? Ну вот честно. Ну,
2: по сути
1: едет
2: дела,
1: себе
2: да.
1: Коробка, и все. Никто не понимает вообще, что в ней. Вот. Ну, и будет у них некое ограничение по тем местам, где они могут ездить. Ну, вот, в частности, они могут ездить и по пешеходным зонам, в жилых, велосипедных. Вот. Они могут ездить и внутри здания, если здание, ну, позволяет роботу в него заехать.
2: Пусть ездит где угодно, только...
1: Ну, в жилых зонах 10 км в час. То есть это практически...
2: Пусть будет как-то регламентировано перед появлением новых средств движения на дорогу.
1: Но самое главное, что мы
2: чтобы
1: все...
2: они не выезжали на дороге
1: общего
2: пользования.
1: Мы все в приоритете. То есть робот должен нам всем уступать. Вот всем. Всем. Даже средством индивидуальной мобильности.
2: Ну...
1: Даже если на скейте качешься.
2: Да понятно, говорит, понятно.
1: Просто проезжай, пожалуйста.
2: Сейчас вот с ним подключат какой-нибудь искусственный интеллект, который типа, а что это мы тут всем должны уступать? А что это тут за дискриминация кожаными нас, железнорожденных? И начнется вот это восстание машин. Ладно, ребят.
1: Да ладно, они маленькие, запинаем.
2: 120 килограмм. Не всякий мужик столько весит. Все, ребят, вечернее шоу традиционно благодарит вас за компанию и желает прекрасного окончания этого дня. Мы, прежде чем уйти, традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Да, некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. И услышимся, ребята, уже завтра в 16:00. Всем хорошего вечера, пока.
2: Расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+. Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
3: холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
4: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
4: Ограничение 0+.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61
7: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области. Руководители региональных управлений силовых структур и другие члены антитеррористической комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, повышению уровня антитеррористической защищенности социальных и промышленных объектов. Также на совещании были приняты решения, обеспечивающие выполнение поручений Национального антитеррористического комитета, направленные на противодействие террористическим угрозам. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение к губернатору Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащение по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области провели на озерах Лискинского района ежегодные соревнования. Четыре команды из Воронежа, Борисоглебска, Павловска и Лисок демонстрировали и свои теоретические знания в медицине, и практические навыки. Водолазы отрабатывали ориентирование под водой, а также показали умения в этапе, который бывает не только на соревнованиях. Самая частая работа водолазов – поиск утонувших. Чтобы найти манекена Гошу, участникам соревнований отводится от 3 до 10 минут. В итоге золото у водолазов из Павловска, серебро у воронежцев, а бронзу взял Борисоглебск. Температура воздуха около 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели, после возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.
3: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите. Не нарушьте идиллию,

Ты чай принесите, но не томишь мою душу, хозяюшка, не скучай. Вот это по прескуранту, а остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

свою радость, и ты живи, не серчай. Мне что север, что юг, что Люксембург, что Китай. И все у нас по любви, а остальное на...

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Наше радио.
2: Реклама на 107 FM.
3: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
1: Так звучит наше.

просят дождя. Им нужен дождь, разрежь мою грудь, посмотри мне внутрь, ты увидишь, там все горит огнем. Через день будет поздно, через час будет поздно, через миг будет уже не встать. Если к дверям не подходят ключи,

сжатый кулак, удар выше пиздит терзающий плоть. Но вместо крови в жилах застыл я. Медленный яд, разрушенный мир, разбитые лбы, разломанный надвое хлеб. И вот кто-то плачет, а кто-то молчит, а кто-то так рад, кто-то так.

ключом. Стань тем, чего еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом. Задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе света.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный...

0: наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
10: Телеканал СТС представляет.
11: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наши новости.
16: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области, руководители региональных управлений силовых структур и другие члены антитеррористической комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, повышению уровня антитеррористической защищенности социальных и промышленных объектов. Также на совещании были приняты решения, обеспечивающие выполнение поручений Национального антитеррористического комитета, направленные на противодействие террористическим угрозам. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение к губернатору Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащение по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области провели на озерах Лискинского района ежегодные соревнования. Четыре команды из Воронежа, Борисоглебска, Павловска и Лисок демонстрировали и свои теоретические знания в медицине, и практические навыки. Водолазы отрабатывали ориентирование под водой, а также показали умения в этапе, который бывает не только на соревнованиях. Самая частая работа водолазов – поиск утонувших. Чтобы найти манекена Гошу, участникам соревнований отводится от 3 до 10 минут. В итоге золото у водолазов из Павловска, серебро у воронежцев, а бронзу взял Борисоглебск. Температура воздуха около 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели, после возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему

тебя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00
5: 255 45 55 Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир «Нашего радио в Воронеже» со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: полечу.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Генконсул России на Шпицбергене находится в постоянном контакте с экипажем российского судна «Профессор Молчанов». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. На борту судна находится 13 членов команды, которые обеспечивают его надлежащее техническое состояние. Захарова уточнила, что решение норвежской стороны об аресте судна обжаловано и должно быть рассмотрено в октябре-ноябре. Российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Россия и США продолжают диалог по многим направлениям. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Двигаемся, диалог продолжается», — сказал он журналистам. Как напоминает РИА Новости, ранее в Белом доме подтвердили, что Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками, обсудив возможные совместные энергетические проекты после завершения конфликта на Украине. Между тем, министр экономического развития России Максим Решетников прибыл на министерскую встречу «Большой двадцатки» в США. Саммит проходит в городе Милуоки, штата Висконсин, и продлится 2 дня. Как сообщили в министерстве, на рассмотрение участников совещания вынесен широкий круг актуальных вопросов, которые касаются торговли продовольствием, прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращения избыточных мощностей и хронического перепроизводства. В России могут запретить использовать электросамокаты детьми в возрасте до 16 лет. С инициативой выступил Следственный комитет страны. Как сообщил представитель Управления контроля за следственными органами СКР Дмитрий Осташкин, также предлагается запретить езду на электросамокатах по тротуарам и пешеходным зонам. По его словам, письма с соответствующими предложениями были направлены в Совет Федерации, Госдуму и в правительство. На них были получены положительные отзывы. Реальные зарплаты в России в июле этого года замедлили рост. По сравнению с июнем в годовом выражении, рост замедлился на 0,1% и составил 3,3%. При этом с января по июль реальные зарплаты в стране выросли на 6%. По утверждению Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников организации в июле составила 109 524 рубля. Уточняется, что этот показатель рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Статистика учитывает доходы всех сотрудников. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Металлика. Мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Настя!
1: Наша реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-7633. Возрастное ограничение 12+.
7: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили 123 украинских беспилотника над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, дежурными силами ПВО беспилотники самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 7 областей, а также над Пермским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Спецпосланник Папы Римского по украинскому урегулированию посетил Москву. Как сообщили в МИД, кардинал Маттео Дзуппи находился в России с рабочим визитом с 28 по 30 сентября. За эти дни он посетил одно из мест содержания украинских военнослужащих. Спецпосланник Папы Римского смог лично пообщаться с украинцами и убедиться в строгом соблюдении России всех соответствующих гуманитарных норм, говорится в сообщении. Отмечается, что во время визита также обсуждались вопросы взаимодействия России и Святого престола по гуманитарным вопросам вокруг Украины, включая поиск пропавших без вести, обмены военнопленными и гражданскими лицами, а также тема воссоединения семей. Президент США подтвердил вывод последних американских войск из Ирака. Дональд Трамп назвал операцию «Непоколебимая решимость» очень дорогостоящей экскурсией в ад. Соответствующую публикацию он разместил в своей социальной сети. По словам Трампа, изначально в эту трясину Америку затянули крайне неудачные решения. Американский лидер также заявил, что вывод войск знаменует собой победу США и Ирака над террористами. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся. Об этом с искренним сожалением написали организаторы концерта в своих социальных сетях. Там пообещали в ближайшее время выступить с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах. В агентстве уточнили, что вернуть деньги за билеты на концерт можно будет с 12 октября. Ранее агентство анонсировало два выступления Канье Уэста на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. В администрации стадиона утверждали, что договор аренды площадки не заключен, а без него концерт состояться не может. Жительница американского штата Огайо судится с врачами из-за ампутации ноги. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», 74-летняя Шэрон Джекс, исходя из медицинской необходимости, дала разрешение на ампутацию части правой ноги. Однако в больнице ей удалили левую ногу. В результате ей все равно пришлось сделать операцию, и женщина лишилась обеих ног. Джекс обвиняет врачей в грубой халатности, преступной неосторожности и противоправном физическом воздействии. Пострадавшая требует выплаты компенсации штрафных санкций, а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о том, как пережить расставание вместе с группой Cheat Meal и узнаем, как сложился дуэт группы Скворцы Степанова и Макса Иванова из Торбы на Круче. У группы Cheat Meal вышел новый сингл «Эпизод» – песня о болезненном расставании и о том, как его пережить. История создания этого трека очень жизненная. Одну из наших участниц коллектива, цитирую, бросил парень. И мы написали песню про этого козла, рассказывают музыканты.
2: Сразу скажем, в ней нет сложных метафор, глубинных смыслов и подтекстов, которые нужно разгадывать. Все гораздо проще. Это абсолютно реальные эмоции, чувства и опыт одного конкретного человека. Иногда в твоей жизни появляется кто-то, кому ты доверяешь, кому относишься по-настоящему искренне. А потом этот человек делает все возможное, чтобы однажды про него написали песню. Можно долго злиться, рвать и метать, сдаваться, снова вставать, прокручивать все произошедшее в голове по кругу и наоборот. А потом в какой-то момент понимаешь, человек, который еще недавно казался такой важной частью твоей жизни, на самом деле был всего лишь эпизодом. И, пожалуй, это лучшее, что можно понять после плохой истории.

0: Послушать новый трек от Читмил уже можно на всех цифровых площадках. Скворцы Степанова выпустили новую песню «Улыбнись». Музыканты признаются, что трек радикально отличается от всего, что они делали раньше. В записи принял участие Макс Иванов из группы «Торбо на круче». О том, что все фиты рождаются за сценой, рассказывают сами артисты.
1: Вот уж действительно, все важные договоренности всегда происходят за сценой. Именно так у нас получилось с Максом Ивановым из группы «Торбо на круче».
2: Предложение о записи совместной песни поступило мне от Скворцов на фестивале «Воздух Карелии» в июне.
1: И мы подумали, что очень классно было бы услышать вокал Макса в этой песне. Мы предложили, отправили демку Максу, и он согласился. Макс прожил эту песню по-своему, нашел новые смыслы.
2: Я думаю, что получилось очень созидательно, и я им очень пригодился.

0: Трек «Улыбнись» уже можно послушать на любой удобной для вас цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил в конце сентября сразу несколько жалоб на нерешающиеся годами проблемы в частном секторе крупных городов. Так, в Челябинске жители поселка Шершни мучаются от постоянных отключений электроэнергии, а дети из краснодарского поселка Крепость живут без света и спасаются от летящих через него фур. Поселок Шершни давно входит в состав Челябинска. При этом в последние годы там происходят странные вещи. Во всем поселке или на отдельных улицах как минимум раз в неделю отключают свет на целый день. Это приводит к поломке электроприборов и отключению котлов отопления. В ответ на жалобы энергетики говорят о ремонтах. Однако у жителей частного сектора уже лопнуло терпение. Ведь в соседних районах города все иначе.
3: Раз в неделю отключают свет. Либо в части поселка, либо во всем поселке. С утра до вечера. Это было раз в полгода, это одно. Да, это вот постоянно и практически каждую неделю. Это частный сектор, ну, в центре города. Мы все на газу, если зимнее время не отключают, мы весь день свет. То есть это, соответственно, без отопления, всего остального.
2: Мы попросили власти Челябинска и главу Минэнерго России разобраться с ситуацией в поселке Шершни. В поселке Крепость, входящем в состав Краснодара, годами не решается другая проблема. На его улицах вообще нет освещения, при этом через поселок проходит улица, связывающая центр Краснодара с трассой М4. По ней носятся фуры, которым проезд там вообще запрещен. В итоге тысячи жителей Крепости живут в постоянном страхе за себя и за детей.
4: У нас огромный поток идет прямо посередине поселка. И при этом нет никакого освещения, нету ни нормальных пешеходных переходов. У нас есть одна детская площадка, и, соответственно, даже перехода к этой детской площадке нет. То есть ты стоишь и ждешь, когда кто-то тебя пропустит. А если, не дай бог, собьют, то, соответственно, ты еще будешь виноват, потому что пешехода нет. У нас стоит знаки в начале поселка и в конце поселка о том, что грузовой транспорт запрещено заезжать, но огромные потоки фур с трассы М4. И им очень удобно заезжать через нас, чем, соответственно, ехать в объезд.
2: Мы попросили мэра Краснодара и руководство ГИБДД России помочь жителям Крепости. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. О вашей проблеме узнают более 3 миллионов человек. Кривую линию слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: Программа «Про панк» предназначена для лиц старше 18 лет.
6: Панк. Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Наконец-то, дорогие друзья, ну, по крайней мере, у нас наступило настоящее бабье лето. Я вот вам всем желаю такого настроения хорошего, и я вам объясню почему. Потому что, когда солнышко светит, когда нету холодного ветра, когда ты вовремя уходишь домой, потому что ночью действительно уже становится холодно, а днем отлично, вот эта вся цветовая гамма, или как ее называют, палитра, просто радует глаз. Это очень круто, очень симпатично, очень классно, и это самое главное круто, когда ты не в своем городе это видишь. Например, мы недавно были в городе Киров, в славном городе Киров, родине хардкора, так скажем, и вот этот хардкор, там вот этот вот цветной весь был в полном цвете, и поэтому все очень сильно понравилось. Я передаю привет организатору Мишке, всем ребятам, кто был причастен. Очень было круто, здорово. Мы давно не были в Кирове и, наверное, будем почаще встречаться. Ну, а что на сегодня? На сегодня у меня для вас песенки, которые я искал у себя на мыле от тех групп, которые меня просили поставить их на вью. Ну и, конечно же, то, что нашел я. Ну и переходим к первой композиции, а точнее к группе, про которую я говорил в прошлой передаче и хотелось бы с нее начать. Мои друзья из Крыма, из города Крым, я так скажу, под названием «Гречневый пистолет». И песня называется «Моя печень».

Ретро-панк. Кстати говоря, про печень. Хочется сказать, что когда ты ездишь куда-нибудь отдыхать, ты свою печень нагружаешь. А когда музыкант едет работать, то он свою печень нагружает не менее, чем ты отдыхающий. Но он еще за это получает денежки. Как, в принципе, я и моя группировочка «Смех». Вот мы приехали из города Киров, и тут у меня, бац, у тещи юбилей, 70 лет. А что можно теще пожелать? Ну, конечно же, я желаю своей теще, чтобы у нее было два зуба, и чтобы одним зубом она, конечно же, пиво зятю открывала, а второй, что просто болел. Нет, конечно же, у меня не такая теща, у меня классная теща, я передаю ей привет, желаю огромного здоровья. У нее наконец-то появилось прекрасное чувство юмора, потому что она познакомилась со мной, и теперь ей, ну, другого зятя уже просто не дано. Поэтому как будет, так будет, а будет ништяк. Вот поэтому мы в воскресенье все вместе с семьей собрались, классно посидели, классно потусили, и поэтому я с четверга по воскресенье заливал свою печень так, как моя мама, как говорится, не просила меня это делать, и Минздрав к ней тоже присоединяется, говорит, что этого делать нельзя. И поэтому я решил следующую песню, конечно же, поставить от группы, которая называется «Ленинград». И что я хочу сказать? Для меня «Ленинград», по-моему, я уже даже это говорил, для меня группа «Ленинград», группировка, точнее, «Ленинград», сейчас не совсем актуальна. Она была актуальна с альбома, который назывался «Мат без электричества». И вы знаете, на нашем радио не всегда любят песни, где нету барабанов, где нету ритма. И у меня есть акустический проект «Метель», и когда я предложил, мне сказали, что тут барабанов нет, короче, пацан, давай с барабанами что-нибудь сочини, и тогда будем рассматривать. А вот группировка «Ленинград» с песней «Алкоголик». Правда, там еще и придурок, но вот говорят, что песня называется «Алкоголик». Вот поэтому слушаем одну из песен с моего любимого альбома группировки «Ленинград».

0: Ретро-панк.
1: Ну а вот действительно, что нужно музыканту? Судя по этой песне, конечно же, нужно совсем мало. И вы знаете, что, мне кажется, самый лучший тост музыканту – это чтобы стоял и деньги были. Во всех смыслах все правильно, потому что куда бы ты ни поехал, у тебя все инструменты работают, все наготове. И, конечно, чтобы ты еще за это получал какие-никакие, но деньги. Потому что сначала музыкант пол своей жизни ездит куда-то бесплатно, тратит, вкладывается. И вообще, если честно, музыкант очень много денег тратит на свое творчество. Вы просто не знаете об этом. Рэперы вообще сейчас должны заткнуться и просто послушать, сколько стоит записать нормально звучащую гитару на нормальной студии за нормальный прайс. Понимаете? Это только одну гитару. А барабаны? А бас-гитару? А вы знаете, что на самом деле гитар пишется не одна и две, а их пишется очень много и разными дорожками. И это самая муторная тема, так же, как и вокал с подпевками. Поэтому всем музыкантам передаю привет. Дальше двигайте свою тему, если вы ее когда-нибудь двигали. И вообще не слушайте, что вам говорят. Просто надейтесь на себя. Однажды ваше ружье да выстрелит. И следующая композиция от меня лично и от группы Apocalypse Now называется «Вечная ложь».

Панк. Ну а теперь про друзей. У меня есть один друг, живет он в Иркутске. Надеюсь, он не сменил свое место жительства. Передаю ему привет. Его зовут Бурят. Дорогой мой любимый человек, я слежу за тобой в соцсетях. И когда ты выкладываешь классные группы, я такой бац и записал себе. Думаю, вот в следующем про панки точно поставлю, потому что я бы, честно говоря, и не задумался. Да у меня не такой большой кругозор на самом деле. Я действительно пытаюсь что-то найти, что-то находится само, а что-то вот подкидывают такие друзья, как Бурят. Поэтому поклон тебе и уважение. Ну а на волнах нашего радио не в первый раз уже. Группа называется Skulls, Angels and Sluts, то есть в переводе на русский черепа, ангелы и шки, а песня называется «Черновик». Погнали! Погнали!

Ретро-панк. Ну, а я напоминаю вам, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и с вами ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». А теперь вопрос к знатокам. Дорогие радиослушатели, знаете ли вы такую группу под названием «Анушка»? По-моему, вот так она называется. Так вот, вся история была в том, что я эту группу где-то тоже на просторах интернета увидел, причем увидел сразу же вживую, потом увидел, как репостят ее мои знакомые, друзья знакомых, короче, 6000 рукопожатий и так далее, короче, и вот эта группа. Группа где-то стала уже заметна конкретно, и о ней начали говорить все. И в том числе мой гитарист Леха, который говорит: «А вы что, эту группу знаете? Я думал, что вы идиоты». Я говорю: «А ты что, думаешь, что мы идиоты?» Он говорит: «Да, я думаю, что вы идиоты, но окажется, что не совсем». Поэтому есть такая группа, которая взяла, как сказать, фольклор наш русский и положила на какой-то инди-тяжеляк, который приобрел свою форму очень классную, такой ни у кого нет, и поэтому, наверное, эта группа всем нравится. Девочка поет очень красиво, очень затяжно, протяжно. Поэтому я предлагаю вам послушать и познакомиться с этой группой. Но я нашел не эту песню, потому что все-таки передача называется «Про панк». Я нашел более припанковную, точнее, мне ее посоветовал мой гитарист Леха. Леха, респект тебе и уважуха от дебила твоего вокалиста. Группа называется «Анушка А», а песня называется «Like My Fire».

Ретро-панк. Ну а теперь новости. Новость номер один. Алкоголики, оказывается, успешные и счастливые люди, заявили психологи. По их словам, у людей с зависимостью уже закрыты главные дефициты, поэтому они чувствуют себя по-настоящему счастливыми. Ну, конечно же! Я, кстати говоря, это дело уважаю. Ну, а Минздрав, конечно же, нет, поэтому, дорогие друзья, алкоголиками можно быть, например, читать много, буквенным алкоголиком быть можно, много воды пить, как в спортзале вам советуют, но я предпочитаю пивасик. Новость номер два. Очень для меня странная, но все же такое случается. Особенно в моем детстве. Жительница Алтая украла с могилы 96 роз, чтобы сфотографироваться с букетом. Конечно же, прокуратура об этом заявила, поэтому ее, видимо, и приняли. Суд квалифицировал действия женщины как кражу с причинением значительного ущерба и приговорил ее к 2 годам условно, внимание, с испытательным сроком 3 года. Ну а мы переходим к новости номер три. Пока эта девочка будет убираться везде на этих же могилах, видимо. Мужики, которые долго сидят в туалете, абьюзеры и токсики, заявляют эксперты. Для некоторых мужчин туалет становится легальным способом сбежать от детей, бытовухи и семейных обязанностей хотя бы на 20 минут. Ну а с телефоном все еще проще. Парни могут сколько угодно зависать на унитазе, листая ленту с мемчиками и видео. А какими видео, я даже вам по секрету могу сказать, но не скажу, потому что меня быстренько куда-нибудь засунут близко к этой женщине со второй новости. Новость номер 4. У зумеров в России больше не встает член. Из-за проблем с эрекцией они все чаще избегают секса, говорят сексологи. У парней от 18 до 24 лет участились случаи, когда во время секса инструмент дает осечку или вообще не встает. Причем у некоторых проблема тянется месяцами. Среди возможных причин называют стресс, нехватку живого общения и сложности с психологическим заболеванием. А я думаю, что они еще в туалете сидят, как до предыдущей новости, и поэтому у них просто нету времени вставать в следующий раз. Ну и последняя, самая интересная на этот момент новость для меня уж точно. Введенный властями Воронежской области ИИ-патруль начал штрафовать их самих за грязные улицы, рисунки на стенах, мусор и прочее. Чиновникам уже прилетело исков на 2 миллиона рублей. Система под названием «Дозор» с помощью камер ИИ фиксирует нарушение благоустройства. Если виновника или владельца объекта найти не удается, штрафы получают районные управы и мэрия. С начала сентября в суд поступило более сотни исков. Чиновники пытаются оспорить штрафы, а разработчики системы не исключают изменения ее настроек после судебных разбирательств. Вот такие новости, дорогие друзья. Ну и последняя новость, опять же, у меня с ДПС. Ну, не сложилось у меня, конечно, но в этот раз сложилось намного лучше. Мне даже пожали руку и сказали: а ну быстро отсюда. Ой. Ну а мы переходим к следующей композиции. Сегодня на этот раз мои друзья, группа Раус, со своим новым альбомом, и песня оттуда мне понравилась, даже название тоже, называется «Кунилингвистика».

Панк. Кстати говоря, мы продолжаем, и вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и с вами ее неизменный ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». И что бы я хотел вам сказать? Дорогие друзья, я взял в привычку, ну так как я не хожу на работу, я безработный, точнее у меня есть ИП, ЧУП, поэтому я сам решаю, когда мне работать. Но утром я встаю очень рано для того, чтобы ребенка отвезти в детский садик. Представляете, в 7 часов у меня звонит будильник, и я сажусь в тачку, везу ребенка в детский сад, потом возвращаюсь домой, и потом думаю вообще, спать мне ложиться или не спать, и я понял одно. Я себе ставлю фильм и под него, если засну, то засну. Если нет, то посмотрю фильм сначала до конца. И тут мне попался на глаза в поиске фильм под названием «Кислотный дом». Дорогие друзья, если вы не смотрели, это старый классный фильм. Он состоит из 4 короткометражек. И поэтому я вам очень советую. Это прям реально работа психолога над собой. Этим самым я хотел бы подвести к одной группе, которую я очень сильно люблю, уважаю. Ее больше нет, но очень хотел бы слышать. Потому что состав этой группы целиком и полностью играл в группе «Т» с восклицательным знаком, который сейчас уже в нашей стране играть не имеет права и, наверное, даже не желает со слов ее вокалиста. Ну ладно, бог с ним. Мы переходим к группе 3.15. Она так и называется, причем написано 3 словами, а 15 цифрой. Тоже идеально прикольно придумано. Песня называется «Спроси себя».

0: Ну и, конечно, мы переходим к рекламе, потому что мне за это теперь начали платить. И что я хотел бы сказать, дорогие друзья, в северной столице 2 октября в клубе «Рассвет» группировочка «Смех» сыграет самый дерзкий свой концерт. Поэтому приходите. Мы поняли одно, дорогие радиослушатели и те, кто любит живые выступления. То, что нам надо менять разные песни на каждый концерт. И поэтому каждый концерт будет, так сказать, индивидуальным и больше повторяться не будет. Ну, а тут, кстати говоря, программный директор нашего радио Игорь Паньков кое-что спросил про группу «Смех» у чата GPT. А точнее, вопрос звучал так. Назови, пожалуйста, самые крутые концертные группы на сегодняшний день. И он там назвал что-то, а «Смех» как раз и не было. Он написал: «А смех что?» И вот ответ чата GPT, дорогие друзья, пусть вся страна знает. Да, «Смех» я зря не назвал. Если говорить именно про живой российский панк-рок сейчас, они точно в первом ряду. Группа существует с 99-го года. Ну, это ладно, об этом я говорил, там продолжает. Вот, они играют в Москве, Санкт-Петербурге и других городах на крупных панк-фестах и ставят в одну афишу, представляете, с группами Йорш, FPG, Distemper, Операция Пластилин, конечно, мои любимые, и так далее. Причем, если критерий не кто собирает больше людей, а именно качество и панк-рок, скорость, мелодика, игра, живой драйв, отсутствие ощущения эстрадного рока, то «Смех» вполне возможно ставить очень высоко. Ну и, конечно же, бла-бла-бла, там все классно, все позитивно, но сейчас речь про концерт, который будет в северной столице 2 октября, и концерт, который, конечно же, будет в Москве 10 октября в клубе «Правда». Приходите, будет очень круто, будет очень живо, долго, быстро. И как сказал чат GPT, либо ты идешь на «Смех», либо ты идешь нахуй. Ну и, конечно же, хочу поставить группу из северной столицы, что закономерно. И называется она «Шоколадный торт». Все дело в том, что у них тоже недавно вышел новый альбом, и они меня попросили по-братски, если вдруг получится, поставить одну из композиций с их нового альбома. И, конечно же, я выбрал композицию под названием «С отвращением из северной столицы».
1: Я буду

0: Бизнес-банк.
1: Ну, а теперь пришла пора прощаться. Конечно же, время не резиновое. Мы и так его устали растягивать, знаете, с 7 песен до 9 примерно. Может, где-то я подольше с вами поговорю. Но все же, панк-рока должно быть больше на радио, поэтому я набираю сил, знаете, так как аппетит приходит во время еды. Но ничего страшного, увидимся, а точнее услышимся в следующую среду. С вами был Сережа Метель из группировочки «Смех». Вы слушали передачу про панк. Ну и напоследок, для всех хейтеров я хотел бы сказать слова. Копи на гроб, рабочий класс, убог. Много скидок нет. Группировочка «Смех» с песней «Первыми пойдем». И помните, что время и место встречи изменить нельзя.
2: Мы отрежем себе интернет, мы раздавим весь западный сыр, запретим всем своим читать рэп, мы не против войны, мы за мир.

«Про-панк». Программа «Про-панк» предназначена для лиц старше 18 лет. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России поздравил новоизбранных руководителей регионов с их победой на выборах. Как отметил Владимир Путин, очень важно оправдать полученное доверие и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Ранее Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Он призвал депутатов находить оптимальные решения в принятии каждого закона с учетом разных мнений и настроений народа. Среди первостепенных задач перед Нижней палатой парламента Путин отметил социальные обязательства перед россиянами, которые должны быть заложены в новом бюджете в полном объеме. Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл на министерскую встречу «Большой двадцатки» в США. Как сообщили в министерстве, на рассмотрение участников совещания вынесен широкий круг актуальных вопросов, которые касаются торговли продовольствием, прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращения избыточных мощностей и хронического перепроизводства. Аллерговакцина «Аллергарда» показала хорошие результаты в рамках клинических исследований. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она уточнила, что у 25% пациентов симптомы аллергии отсутствовали полностью. В среду Минздрав сообщил о регистрации отечественной аллерговакцины «Аллергарда» для профилактики и терапии аллергического ринокониуктивита на пыльцу. Правительство готовит пакет мер из-за участившихся нападений медведей. По данным мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей в стране выросла более чем в два раза – до 300 тысяч особей. Правительство намерено рассмотреть возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида, установить нормативы численности хищника для каждой конкретной местности и дать местным властям право оперативно принимать дополнительные решения по регулированию численности медведей. Договор на поставки природного газа из России в Сербию продлен на 3 месяца. Как сообщили в госкомпании «Сербиягаз», контракт с российским «Газпромом» продлен на тех же благоприятных условиях, что были до сих пор. Известно, что «Газпром» поставляет Сербии около 2,5 миллиардов кубометров газа в год. В России могут запретить использовать электросамокаты детьми в возрасте до 16 лет. С инициативой выступил Следственный комитет страны. Также предлагается запретить езду на электросамокатах по тротуарам и пешеходным зонам. Письма с соответствующими предложениями были направлены в Совет Федерации, Госдуму и в правительство. На них были получены положительные отзывы. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май, а в белой кружке черный чай.

девчонки, и нам оставаться, ночевать нам одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области, руководители региональных управлений силовых структур и другие члены антитеррористической комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, повышению уровня антитеррористической защищенности социальных и промышленных объектов. Также на совещании были приняты решения, обеспечивающие выполнение поручений Национального антитеррористического комитета, направленные на противодействие террористическим угрозам. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащения по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области провели на озерах Лискинского района ежегодные соревнования. Четыре команды из Воронежа, Борисоглебска, Павловска и Лисок демонстрировали и свои теоретические знания в медицине, и практические навыки. Водолазы отрабатывали ориентирование под водой, а также показали умения в этапе, который бывает не только на соревнованиях. Самая частая работа водолазов – поиск утонувших. Чтобы найти манекена Гошу, участникам соревнований отводится от 3 до 10 минут. В итоге золото у водолазов из Павловска, серебро у воронежцев, а бронзу взял Борисоглебск. Температура воздуха около 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели. После возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.

слушаю, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

хочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто,

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кирова.
1: Проверено временем.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области, руководители региональных управлений силовых структур и другие члены антитеррористической комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, повышению уровня антитеррористической защищенности социальных и промышленных объектов. Также на совещании были приняты решения, обеспечивающие выполнение поручений Национального антитеррористического комитета, направленные на противодействие террористическим угрозам. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение к губернатору Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащение по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области провели на озерах Лискинского района ежегодные соревнования. Четыре команды из Воронежа, Борисоглебска, Павловска и Лисок демонстрировали и свои теоретические знания в медицине, и практические навыки. Водолазы отрабатывали ориентирование под водой, а также показали умения в этапе, который бывает не только на соревнованиях. Самая частая работа водолазов – поиск утонувших. Чтобы найти манекена Гошу, участникам соревнований отводится от 3 до 10 минут. В итоге золото у водолазов из Павловска, серебро у воронежцев, а бронзу взял Борисоглебск. Температура воздуха около 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели, после возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Где цветы? Дай мне ответ. Где они остались? Где цветы? Дай мне ответ. Где они растут? Где цветы? Дай мне ответ.

дай ответ, где они остались, где могилы, дай ответ, где слезы льют, где могилы, дай ответ.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области, руководители региональных управлений силовых структур и другие члены антитеррористической комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, повышению уровня антитеррористической защищенности социальных и промышленных объектов. Также на совещании были приняты решения, обеспечивающие выполнение поручений Национального антитеррористического комитета, направленные на противодействие террористическим угрозам. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение к губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащение по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области провели на озерах Лискинского района ежегодные соревнования. Четыре команды из Воронежа, Борисоглебска, Павловска и Лисок демонстрировали и свои теоретические знания в медицине, и практические навыки. Водолазы отрабатывали ориентирование под водой, а также показали умения в этапе, который бывает не только на соревнованиях. Самая частая работа водолазов – поиск утонувших. Чтобы найти манекена Гошу, участникам соревнований отводится от 3 до 10 минут. В итоге золото у водолазов из Павловска, серебро у воронежцев, а бронзу взял Борисоглебск. Температура воздуха около 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели, после возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.
0: Навсегда.

к нему. Разбавляем вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области, руководители региональных управлений силовых структур и другие члены антитеррористической комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, повышению уровня антитеррористической защищенности социальных и промышленных объектов. Также на совещании были приняты решения, обеспечивающие выполнение поручений Национального антитеррористического комитета, направленные на противодействие террористическим угрозам. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов.